0: реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООС ЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 тысяч рублей в Агат-Накотельниково. Звоните 222-22-24. Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке в кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: По данным Яндекс Погоды, сегодня в четверг, 30 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 19. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама.

0: 20 лет с вами.
1: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зивер.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджей Смэш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязм Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходными.

0: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все.
2: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Витапарк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЦ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от «Арбан» – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АОСЗ «Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Для души и для друзей лучший выбор благодей. Ни шипучка, ни вода с нами был, есть и всегда к вас благодей. 20 лет с вами.
5: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

5 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ланд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио.

0: По данным Яндекс Погоды, сегодня в четверг, 30 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 19. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Во всех магазинах продуктов хороший. С 30 июля по 5 августа. Говядина тушеная «Бурятмяспром» ГОСТ 338 грамм. 199 рублей 99 копеек.
2: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 тысяч рублей в Агат Нагательникова. Звоните 222-22-24.
6: Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите. Билеты уже в продаже. 0+.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

моя, если чужим стал мой маяк. Стало быть, не напрасно, найди свое счастье, моя Атлантида. За ночь сумел прожить 3 дня, за ночь сломал себя в боях. Я в тебя сильно очень, не знаю, если хочешь.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама.
1: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
2: ИП Смородникова Дарья Олеговна. ОГРН 3231-9000-002-6596.
3: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа. Шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов. 154 рубля. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: radio.ru.
1: Всем салют, это группа Добро. Слушайте наш новый трек «Море, привет» на новом радио.

0: Нове радіо. Нове.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня в четверг, 30 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 19. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Новое радио.
6: Радио.
7: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: радио.
1: Я так привыкла жить одним.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: В пустоте слышу

0: это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
2: Готовая двухкомнатная в лофт-районе «Портовый», 69 квадратов, с классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.

Новое на новом. Серябкина и Дима Урих. 8-901.

0: Фреш Ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фреш Ток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фреш Ток.
1: Фреш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: Нове Радіо. По данным Яндекс Погоды, сегодня в четверг, 30 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 19. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Во всех магазинах продуктов хороший. С 30 июля по 5 августа. Виноград Киш-Миш черный 1 килограмм 149 рублей 99 копеек. ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Это Джакалин.
1: С вами Полина Гагарина.
2: Это Сергей Жуков. Группа «Руки вверх».
3: Это Эльвира Тен.
4: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
5: Всем привет, это группа «Астудио».
6: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
7: Это Ханна.
8: С вами Джиган.
9: Всем привет от группы «Пицца».
10: Слушай новое радио.
11: Привет всем, это Сергей Лазарев.
12: С вами Мария Краймбрей.
13: С вами Тима Белорусских.
14: С вами Лена Темникова.
15: Мы группа «Би-2».
16: Новое.
17: С тобой Даня Нилетто.
18: Это «Звонки».
19: Всем привет, это Мэри Гуд.
20: Мегалибри и Мави.
21: Меня зовут Ёлка.
22: С вами Джонни.
23: С вами Анна Плетнева. И да пребудет с нами хорошая погода.
24: Новое радио. Присоединяйся погромче.
25: newradio.ru.
26: Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Да-да, почти так. Здрасте, ребята. До свидания. Ну да, легче, конечно, несмотря на всякие недосыпы, которые сопровождают нашу жизнь, да и вашу тоже. Вот перед отпуском легче, гораздо, гораздо легче. Вот я вчера что-то не мог уснуть до трех ночи. Ну, все равно нормально, все равно нормалечек. Но не так уж легко, как это бывает, когда ты встаешь, не знаю, полчетвертого утра, потому что тебе надо ехать в аэропорт, чтобы куда-нибудь улететь в отпуск. Ну, ничего, и у вас тоже будет отпуск. Сочувствую, если в следующем году только. Вот, так что все будет нормально. Но в любом случае будет, не переживайте. На Новый год там еще, все вот это, праздники там какие-нибудь. Отдохнем еще, отдохнем. Так, все в целом, вся тухлая речь на данный момент из моих уст прозвучала. Дальше только музыка. Что у нас тут? Что у нас тут? Ой, ой, о, Андрю и Маригу. О, какие песни. О, Филатов и Кэроса. Филатов и Кэроса, переизбыток, мне кажется, уже у новородийцев. В хорошем смысле слова. Вчера у них тут живое выступление было, я знаю, у нас на радио. Поэтому у меня тут какая-то странная бумажка лежит прямо перед глазами, забытая предыдущими коллегами, написано. Иногда это все не помню я. Возьми мое сердце. Я сначала подумал, что это записная книжка Дани Михайлова, но нет, это список песен, которые живьем пели вчера артисты, которые работают с Филатовым и Кэросом. Ну ладно, это дела минувших дней. Сейчас давайте разбираться, что тут происходит. Наверное, начнем с Мэри Гу и Андро. Добро пожаловать, ребята, проходите, садитесь, берите напитки, мойте руки, все вот это вот. А, опять не нажалось, потому что я опять что-то тут не нажал. А, вот. Все, сейчас попробую еще разочек. Сейчас будет новая песня на новом радио. Проверим.
1: Новая на новом.
3: Почти. Привет, это Мэри Гу. Слушайте наш с Андром новый трек «Тайна» на новом радио.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун.
2: Ну что? Через плешто, выходные скоро у нас.
3: Вообще, слушай, я на самом деле очень сильно этого жду. А во-вторых, как-то эта неделя предательски долго длится, потому что день проходит, ты встаешь утром и такой: нет, еще два дня. Потом встаешь утром, еще какие-то дни. Я не понимаю, почему нельзя просто вот неделю перед отпуском, чтобы она сразу как-то...
2: Еще какие-то дни.
3: Вообще.
2: А нашу программу люди включают, такие думают: еще какое-то дно.
3: Ну и так никто не думает.
2: Только лишь все так думают.
3: Не, абсолютно.
2: Абсолютно
3: никто,
2: полностью 100% людей все так думают. Да?
3: Не, вообще нет.
2: Да.
3: Нет,
2: все так думают.
3: Нет, все нас любят. Они нас любят, они восторгаются.
2: Никто нас не
3: талантом.
2: Любит, вообще все нас ненавидят.
3: Ну ты чего? Если бы тебя никто не любил, ты бы уже...
2: Копытнулся.
3: Да.
2: И студенты в институте. Ну, мы послушали ваше шоу.
3: Ага.
2: И ноль комментариев дальше. Вообще, и, типа, глаза в пол сидят. Думаю, ну ладно, видимо, не понравилось вам.
3: А ты им скажи: а я ваше шоу не послушал.
2: А ваши что-то я не слышал.
3: Да, так что и все. Говорят, мы послушали, не нравится им.
2: Они, говорят, спрашивали, по каким критериям выбираются гости в эфир.
3: Ага.
2: Я говорю: да двери открываем просто,
3: да,
2: кто зайдет.
3: Кто свободен в этот день,
2: да,
3: и все.
2: Кто там мимо проскакивал, там иной раз какая-то крупная рыбка попадается, типа Фила, а нет-нет, да и Ванька Чебанов в нашей сети.
3: По каким критериям выбираются гости?
2: Интересно.
3: Что за вопросы?
2: Нет, интересно. Людям все интересно про радио. Поэтому я собираюсь скоро вести соцсети с закулисьем радио. Как вы думаете, как подбираются песни для вещания? Сейчас я скажу. Просто вот так вот музыкальный редактор там подбирает.
3: Просто вот так вот выбирается.
2: Да, я буду говорить вот таким вот голосом.
3: Ну, это без этого не работает. Иначе никто не поверит, что ты на радио работаешь.
2: Да.
3: Я ж помню, был прикол, когда я вел соцсети, вел тиктоки всякие, работал на студию 21. Из-за того, что я обычным голосом разговаривал, люди думали, что это просто какая-то типа местечковая станция, там по приколу просто, там чуть ли не я ее, знаешь, основал вообще. Поэтому люди не верят. Не верят, что мы работаем на федеральной радиостанции, у нас там... Там сотни городов вещания, и не только в этой стране, а еще и в других, и не верят.
2: Не верят почему?
3: Ну, потому что ты не говоришь вот таким... Здравствуйте, ребята, ну что, утро, заряжаем. Сегодня у нас есть хорошее настроение, а также хорошие песни. Итак, следующая песня: Rihanna, Umbrella and James Jamming came to pom-ki-pom.
2: Ну что, на одну ступеньку ниже спустилась очаровательная барбадосская красотка Rihanna на этой неделе в нашем хит-параде.
3: Ну, они не верят.
2: Ну, не верят,
3: не
2: да.
3: Не верят, поэтому...
2: Нет, мы в эфире своими нормальными голосами говорим, а за эфиром, вот вы просто не знаете, мы разговариваем. Привет, Артем, ну что, как твои дела?
3: Мы выходим, я говорю: ну что, Кирилл, ты на остановку на автобусе или сегодня ты приехал на машине?
2: Да, я вижу автобус свой, и я говорю: Артем, далее прямо по курсу мой автобус, и я в него сяду и с отличным настроением поеду в сторону дома.
3: Следующая остановка — метро Строгино, потом после этого сразу же метро Кун. И таким образом мы так или иначе быстренько доберемся до Тушинской.
2: Так, значит, по сценарию у нас мы так потрунивали над ведущими других радиостанций. Все, сейчас можно пока отдохнуть.
3: Да,
2: я ехал сегодня в автомобильчике такси, и там тихонечко у водителя играла группа «Рок-острова», «Ничего не говори». И я считаю, что это знак.
3: Да.
2: Поставить Ваню Дмитриенко в очередной раз. Не, ну давайте уж, правда.
3: О, давно не было.
2: Да, вот уже недели полторы этой песни.
3: Да.
2: Это новое радио.
3: Кирилл — амбассадор группы «Рок-острова».
2: Да,
3: они
2: мне приплачивают немножечко.

0: вот я сейчас обратил внимание, что строчка вот эта «я хочу», ой, не ломайся, как российский автопром, она уже так сильно не актуальна, но в плане, это если бы он как пел «я никогда не промахнусь, ведь я не Киржков». Что-нибудь такое там.
1: Да, ведь наш автопром уже давно не ломается. Качество давно уже очень хорошее.
0: Были какие-то определенные темы, на которые вот шутили, но они уже очень-очень неактуальны. И до сих пор, в общем, кто-то шутит там вот про российский футбол, там про тач.
2: Поехал в Тай, познакомился там с девчонкой. Оказалось,
3: это и есть девчонка.
0: Девчонка, да.
1: Надо еще на такие темы, да, шутить.
0: Конечно, конечно. Или вот в последние дни там весь чат было. Да у нас там вообще в это, вот баки стоят пластмассовые и не пластмассовые, а потом приезжает машина и все в одно грузит.
2: Да, да. Для раздельного сбора, а потом все равно, да, это все в одну мусорку.
0: В одну мусорку. Да, ребята, конечно, так мы вас... Вот уже четвертый год поднатаскиваем в юморе, и поэтому каждый раз, когда вот вы вот пишете вот эти про баки, которые для раздельного мусора в одну сгружают, или там говорят там, меня свет отключили, и говорят, о, света нету, вот это вот.
3: Это смешно, Артем.
0: Я это как оскорбление расцениваю, потому что я все-таки...
2: Про свет не согласен.
0: Я все-таки считаю, что учитель, конечно, ставит оценку себе в первую очередь, а не ученику. Поэтому каждый раз, когда вы так шутите, я понимаю, что это я недоработал где-то. Представляешь? Так? Все, прям все в одну грузят. И уезжает, и на свалку прям скидывает вот так.
1: А изначально для раздельного сбора, да? То есть?
0: Да.
1: А потом, а что, они в одну прям, да, потом? Офигеть.
0: Они все в одну грузят.
1: Ну, наша российская сборная, это просто сборище каких-то деревянных, просто буратин.
0: Да, вообще. Я тебе скажу. Я вот так вот, у меня отшел с другом, он вот так вот, он вот так вот, вот бутылку кинул в мусорку и мимо промахнулся. Я ему говорю, ты Киржаков прям.
1: Даже появился такой глагол «киржануть».
0: А, да?
1: Я помню, это когда было? Лет 15 назад.
0: Наверное, да. Ну, извините.
1: Ну, ничего страшного.
0: Да.
1: Ну, про свет это всегда смешно. Я с Артемом не согласен.
0: Да?
1: Да, да. Нету света.
0: Нет,
1: а Маша есть. Всегда смешно.
0: Да. Но это шутки за 300. Ну, это хорошо, что я юмор понимаю. Видишь, я немножко юмора же никогда не помешает. Да. Я это понимаю.
1: В жизни всегда есть место для юмора.
0: Я понимаю.
1: Люблю посмеяться.
0: Да.
4: Реклама. Реклама. Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
5: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.ру.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Что-то пропустили, походу, полнолуние было. Пишут, что 29 июля полнолуние. Последний шанс, последний шанс, ребята, привлечь удачу и деньги, как говорят астрологи. Значит, дальше, внимание.
1: Ну, а мы пропустили.
0: Мы пропустили, получается. То есть, ну, подождите, кто в курсе, где у нас астрологи? То есть, сегодняшней ночью, вот минувший был, было полнолуние. Или вот так на день раньше. Там,
1: и что, больше никогда не будет?
0: Смотри, короче, это полнолуние называют самым сильным. Да. Самым сильным. Надо, дальше подробнее, надо нарисовать на левом запястье перевернутый треугольник. На левом. Mm-hmm. То есть один мальчик на правом нарисовал, все, мимо кассы пролетел. Да. На левом. Значит, треугольник перевернутый, который символизирует рог изобилия. Рог острова изобилия.
1: Да-да-да.
0: По словам астрологов, уже с начала августа финансы могут начать улучшаться. То есть моментально работает. 29 июля рог изобилия нарисовался там на попе. Потом...
1: Написали с 28 на 29.
0: Два дня. Что же вы не сказали? Вы бы хоть предупредили.
1: Сейчас бы уже бабки какие-то были.
0: Ёкало мене, а. Но тут, конечно, такая жидкая формулировка. Могут начать улучшаться. Я зря, что ли, рог изобилия на левом запястье, чтобы вот так вот могут, они стопудово должны улучшаться.
1: Слушай, они здорово придумали эти, получается, астрологи. Они такие, ну смотрите, вот с 28 на 29 рисуйте на левом запястье, и тогда что-то там финансовое состояние улучшится, а то, что в конце месяца и в начале месяца все зарплату получают. Они это прикинули, притянули эти две ситуации. И они, видишь, они сказали не точно, потому что не все. В основном, конечно, все, но кто-то получает там 15-го, 7-го. То есть они такие, получите, но не все.
0: Это, видишь, не притянуть никак. Они могут, как бы. Могут, а может и не могут.
1: Может и не могут, да.
0: Как вот все у вас схвачено ловко-то? Могут или не могут?
1: Лохко, я бы даже сказал.
0: Лохко?
1: Да.
0: Вот так называемый каламбур, дорогие друзья, это называется. Записывайте, потом пошутите на работе также. Так, ну что, ладно, что, будем, получается, так же работать по-нормальному, без дополнительных денег.
1: Но я, конечно, не очень хотел все же это вот испытание пройти, всю жизнь работать.
0: Угу. А ты найди себе работу по душе, и ты не будешь работать ни дня.
1: Так я нашел, все равно в 6 утра вставать приходится.
0: Да.
1: Она же как-то...
0: Как-то так вот.
1: Вот Эви, конечно, вообще нормально, да? Она что-то там просыпается, когда
0: хочет. Зависть вызывает реально.
1: Просыпается, когда хочет, приходит, что-то на 2 часика уходит. Угу. Вообще.
0: Это тык-мык, да. Этот Усишкин, ваша. Целую в обе щечки, все, ушла.
1: Даже за компом не надо сидеть. Интересно, она столько же получает, сколько мы? Что-то посмеялся.
0: Да, ну, не может.
1: Не может, ну
0: не
1: да,
0: может
1: это
0: быть
1: правда.
0: Еще.
1: Это
0: чтобы
1: правда.
0: Она тридцатку зашибала.
1: Да, вряд ли.
0: Куда
1: ей? В день.
0: Во что вдеть?
1: В день тридцатку.
0: А.
1: В это ушко.
0: Игольное?
1: Да.
0: Это эти люди разговаривают про юмор.
1: Угу.
0: В день игольное ушко.
1: Да.
0: Это новое радио, ребят, получается.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
12: Телеканал «Пятница» представляет.
13: Я наследник рэпера Гуфа.
14: Младшая сестра Мии Бойко.
15: Я сын Алены Свиридовой.
12: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон с 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
16: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
17: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
18: СПА или спорт? Театр или кино?

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Мне не очень понятно, он поет «Бабушка, балдеж, бабушка, ешь и не встаешь» или «Ешь или встаешь».
2: И не встаешь, типа не можешь встать. Я что, так не закармливал бабуля?
1: Нет, я думал, что он поет «Бабушка, ешь и не встаешь», типа не можешь встать, а типа...
2: Да а, и... типа она тебе приносит сразу туда, куда ты, где ты лежишь?
1: Да нет.
2: Да ёкаламане. А мне приносило там, где я лежал.
1: Это да, это да. Ешь и не встаешь, типа пока не доешь, не встаешь. Так он поет, ешь и не встаешь.
2: Так я говорю, надо давно уже звать уже Вову Солодкова и выяснять лично у автора это.
1: Но
2: все.
1: Там точно, типа, ешь и не встаешь, типа, пока не доешь, не встанешь.
2: Давайте, ладно, проверять.
1: Или он поет, ешь или встаешь, типа, либо ешь, либо вставай и уходи.
2: Либо, так, либо ешь, либо иди отсюда, все, вот
1: да,
2: так.
1: Но так не говорили.
2: Ну, было дело в некоторых семьях.
3: Так, давай, все, хватит, не нравится, все, иди отсюда.
2: Не было такого.
1: Так, а я бы пошел.
2: Типа... Мам, я не хочу эту колбасу.
3: Все, иди, сам, иди отсюда, все.
2: Да?
3: Значит, не голодный. Вот так не было у тебя?
1: Нет, вроде.
2: И у меня не было. Тогда в таком случае.
1: Давайте разбираться.
2: Сейчас
1: что
2: посмотрим,
1: он поет.
2: Сейчас посмотрим. Я уже открываю. Угу. Мне нравится этот сайт, который самый популярный, с текстами. Он часто просит пройти проверку, что я не робот. Да, знаменитые роботы хотят ворваться на сайт, где слова песен, чтобы узнать слова наших человеческих песен.
1: Да.
2: Так, значит, припев «Баба-бабушка, роднулька, балдеж, ешь и не встаешь».
1: Ешь и не встаешь.
2: Да, но это вот в интернете. Может быть, автор имел в виду другое.
1: Там проверенное. Ну, значит, поется «Ешь и не встаешь», типа «Пока не доешь, не встанешь». А ты думал, ешь, а не встаешь, типа... Ты настолько сильно ешь, что не встать не можешь?
2: Я так подумал.
1: Да не.
2: Ну, потому что меня так кормили.
1: Да, типа, вот это понятно.
2: Вся еда мира, и вот с горкой.
1: А почему тогда худой такой был?
2: Не знаю.
1: Вот этот диалог просто. Вообще топ. Реально, спасибо сценаристу, что вы написали именно это.
2: Ну, сценаристы тоже уже устали в конце сезона. Ну, что такое? Ой, слушай, я не могу. Я зачем-то это делаю периодически. Не знаю, что я хочу там найти, но я захожу в комментарии ВКонтакте.
1: Да.
2: Значит, вот эта вот классная мулька ВКонтакте просто тебе в ленту...

0: паблики всякие выкидываются в эту ленту, mm-hmm. вот общую, на которой ты не подписан. Да. И там иногда какие-то незнакомые люди что-то пишут. И вот вчера я почему зашел в комментарий, там, значит, Севилюшечка и Тони. Севиль да. и Тони. Эти голубки, самые добрые люди вообще в шоу-бизнесе, которые всем комментарии там оставляют, вы хорошки, поддерживают там незнакомых людей, лайки всем ставят. И они просто, кажется, там такая фотка, типа Тони и Севиль, просто они там что-то обнимаются по-дружески. И Севиль там какие-то ему слова говорит. Не знаю, почему в комментариях. Типа, я тебя там так люблю, ты mm-hmm. такой классный, ты самый добрый. И вот такой пост.
1: Да.
0: И я такой думаю, погнали в комментарии.
1: Да-да-да.
0: Значит, поехали. Ну, да блин, кто это? Это ладно, это mm-hmm. классика. Это кто? Кто это? Это кто? Это я даже не беру. Mm-hmm. Тут таких примерно комментариев, ну, штук 10 среди первых 50. Да. Дальше. Неприятный он на вид. Что-то нехорошее в его взгляде. Они там просто улыбаются.
1: А что-то мой комментарий читаешь.
0: Два счастливых человека, знаете, влюбленных. Нехорошие, значит, да. Поехали дальше, значит, пишет Владимир. Тони. А там на подпись типа Севиль и Тони. Тони? Какой ты Тони? Ты Вася! Ты же в России живешь!
1: А там еще не написали после этого, куда его надо отправить?
0: Ты знаешь, вот в этом сообщении нет, но чувствовалось, что человек просто не дописал. Забыл дополнить, куда ему надо поехать. Таким, как он, клоуном. Значит, едем, да, это еще не все. Ну, типа сообщение. Какие-то свиньи.
1: За что?
0: Просто они самые главные пупсики. Просто это красивые. Все, хорошие, веселые ребят. Какие-то свиньи. Поехали дальше, значит, по творчеству.
1: Ага.
0: Узнали Севиль. Там, во-первых, половина сообщений, типа, какая еще Севиль, что это за имена, типа, бусурманские, нормальных имен не осталось, ничего, что у нее в паспорте
1: такое. Это ее имя,
0: ну, Севиль, да. Ну, нет, не важно. У нее все песни на одной ноте. Про мотив молчу вообще. И клипы дерганые.
1: Офигеть просто, специалисты.
0: Да что с вами со всеми такое происходит?
1: Не, ну видишь, человек-то хотя бы посмотрел клипы их. Мы-то не можем написать с тобой про то, что клипы дерганые мы не смотрели.
0: Так, значит, Севили, Тони, Асти. Как говорил Жиглов, ни имен, ни фамилий, одни клички поганые.
1: А ты поганые?
0: Поганые.
1: За что?
0: Да что это? Я боюсь жить в таком обществе. Да что такое-то?
1: Там есть какая-то модерация вообще?
0: Вообще нет. И вот это вот, там галочка стоит, что я всегда захожу не в ленту своих друзей. Во-первых, зачем я захожу? Там уже я выложил какой-то пост, там ни лайков, ни комментариев, никто же ничего не смотрит. Там все вот комментируют чужие вот эти вот ленты общие. И вот одно сообщение, я 3 страницы пролистал, просто человек из себя выдавил слово «мило», и все. Ага. Остальные тут, неужели ей реально 33? По виду не меньше 45.
1: Офигеть. А ей же вообще по виду не 45.
0: Она молодая, красивая, там все в порядке. Ну ты понимаешь... Ну как это так? Ну что с вами? Ну что?
1: Я
0: это?
1: Иногда радуюсь, что в некоторых местах, конечно, есть модерации какие-то, даже не то, что вообще по каким-то запрещенным словам. Вот чтобы ты понимал, я играю вот в эту онлайн-игру, ее создатели китайцы. И там прям сильная в чате модерация, то есть мне, чтобы кому-то написать там что-то это, мне приходится в несколько сообщений писать, типа ма, отправляем ша. Отправляем, потому что полностью мамаша он, скорее всего, не пропустит. Или там твоя. И вот все вот слова ты дробишь на 2-3. Типа...
0: Ты дробишь.
1: Да. Там, чтобы теперь написать человеку, вот кто он, там уже сокращения определенные придумали. Там США, это типа... Ну
0: я... Да.
1: Да, понятно, по первым буквам кто. Типа, это США. И там вот ты, с одной стороны, мучаешься из-за этого, из-за того, что не можешь там ни с кем поругаться, а с другой стороны, потом читаешь вот это вот. Тони, какой ты Тони!
0: Какой ты Вася!
1: Ты Вася!
0: Я видел, Ребята, ну так мы далеко не уедем, конечно.
1: Все мои комментарии взял в эфире, прочитал.
0: И клипы дерганые у нее. Да. Ты просто пролистай. У тебя даже фотки нет на аватаре, потому что и ставить людям... Людей пугать нельзя, вот поэтому нет у тебя фотки, и ты подписывай...
1: А, это извини. Ты что за Тони-то начал? Они же не тебя обозвали, да.

0: надо узнать-то, что хоть произошло-то вообще за минувшие сутки, какая-то сводка криминальная. Что вообще было там, что? Но без использования слов «и я играл», и «takes two». Можешь рассказать, что произошло вчера?
1: Тогда нет. Но нет, в «takes two» я не играл вчера.
0: А во что играл?
1: «Человека-паука». «Человек-паук 2». Которая... Ну, там был первый «Человек-паук», а после него вышла Майлз Моралес, «Человек-паук». А сейчас они там вдвоем, короче. Вот я в нее играю.
0: Вот такой день был, да, вчера?
1: Ну, там нормально. Там вообще, конечно, я не знаю, как они это рисовали. Все, ну, очень круто. Ты как фильм смотришь. Ну, типа, как вообще, там такая боевка. Ой. Mm-hmm. Короче, реально. Ну, «Человек-паук 2», да и первая нормальная была. И Майлз Моралес. Короче, реально, вот у меня, у тебя какой любимый супергерой?
0: Батя.
1: Мой
0: батя.
1: Ну, блин.
0: Да не, мне никогда не особо не интересовало.
1: Ну, меня тоже, но в целом есть же какой-то у тебя вот супергерой, который тебе нравится больше, чем...
0: Ну, черный плащ, конечно.
1: Ну, ладно. Не, мне всегда Человек-паук больше всех нравился. Причем Человек-паук вот именно такой, 94-го года выпуска, вот этот, который показывали в детстве.
0: Потому что он выстреливает белой штукой.
1: Да. Ну и там прикольные какие-то злодеи, что-то Крейвен, там песочный человек, Мистерио, Рино. Прикольные какие-то. Вот всю вселенную вот это Авенгерс я не так, чтобы там смотрел, но вот Человек-паук мне прям нравится. Прикольно. Ну какой-то такой он сильный, и вот это он... Что-то ему там, короче, круто.
0: Как он делает? На паузу уйдем, пожалуй. Да.
2: Калинин и Райтраум на новом радио. По данным Яндекс Погоды, сегодня в четверг, 30 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 19. Ветер северный 2,7 метров в секунду. Реклама.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП «Смородникова Дарья Олеговна». УГРНП 3231 9000-02-6596.
5: Во всех магазинах продуктов хороший. С 30 июля по 5 августа. Говядина тушеная «Бурят Мяспром» ГОСТ 338 грамм. 199 рублей 99 копеек.
6: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
7: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от «Арбан» – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте, всем привет, доброе утро. Салют, один плюс один. Кирилл Калинин, Райтраун на базе, на радио. Суперхиты, супернэнки на базе. Сейчас показывал Кириллу один из моих любимых мемов про Человека-паука, где там Человек-паук 94-го года, и там с помощью ИИ сделали. Ну, там Джеймсон ему говорит, в эти выходные работаем сверхурочно, а он ему отвечает, придержите коней, Джеймсон, в эти выходные я праздную Наурыз.
3: Типа Человек-паук казах.
2: Да. Он говорит ему, а ты, что ты врешь, ты американец? Он говорит, вообще-то бабушка моих троюродных братьев была из Тараза. Там еще другой есть мем, где ему МДЖ говорит, ну, ты меня сводишь куда-нибудь? Он говорит, не могу, я буду праздновать Наурыз. Она говорит, типа, что ты такое несешь? Он говорит, на площади будут раздавать плов. Одна порция в одни руки и убегает.
3: Смешно.
2: Да. И он такой, это смешно, как он... Ну, короче, ладно. Так, смотрите, что получается у нас сегодня? Четверг, осталось какие-то 2-1.5 дня до отпуска. Завтра у нас будет специальный гость.
3: Да?
2: Специальный гость. Даже два, я бы даже сказал. Два гостя специальных будет. Помимо того, что у нас, в принципе, гость будет завтра, Роман Каграманов. Он у нас, кстати, не был.
3: Что хорошо, да, он приколист.
2: Да, и еще два человечка заскочат. Валерка Destination будет, наверное. И диджей Любовь.
3: Те самые знаменитые диджеи?
2: Да, но дело в том, что, видишь, вот завтра диджей Любовь, он еще и играет как раз в клубе «Дуплес». Поэтому он играет там на разогреве перед концертом.
3: Ой, приходила певица Оксана Почепа и Акула, и она перечисляла клубы, где она выступает, ну, типа анонсировала. И она сказала слово своему вот злому року, слово «дуплес».
2: Да.
3: Я потом этот «дуплес» весь день вспоминал и ржал.
2: Это что за клуб из 2005-го?
3: На самом деле клуб называется «Дюплекс».
2: А, «Дюплекс»?
3: «Дюплекс», да. Она просто неправильно прочитала «дуплес», и тут все, естественно, прорвало. У меня слезы капали на микрофон от слова «дуплес».
2: Да,
3: я говорю,
2: да.
3: Что там типа очередь в «дуплес» выстроится. Да. Артем говорит, сейчас, говорю, сейчас «дуплес» уже разорвется от количества желающих туда пойти. Артем говорит, сейчас у Кирилла, по-моему, «дуплес» разрывается. И все, слово за слово. И я смеялся весь день. Вот бывает очень редко такое.
2: Mm-hmm.
3: Она даже не поняла, в чем прикол.
2: Не поняла,
3: она
2: абсолютно.
3: Она такая, Оксана. Ну,
2: потому что, видишь, она часто, наверное, выступает в клубах с таким названием. Типа, потому что так или иначе... Нет, я не это имею в виду. Я имею в виду в то, что она выступает, наверное, много в каких-то небольших клубах таких, в небольших городах, а у них, у всех название до сих пор, как из 2005-го.
3: Ну, там три названия.
2: Я тебе больше скажу, я как-то стоял...
3: Плазма, Торнадо, что еще?
2: Пача. Ну, это модные уже, которые.
3: Не-не, это помоднее, а так обязательно плазма в каждом городе.
2: Ну, это да. То же самое, я как тут в кофейне стою на днях.
3: Матрица, заходит, извини, матрица, да.
2: Заходит такой чел, у него штаны такие вот с этой, типа, с мотнёй от Виши, знаешь, вот эти вот как Disquire от раньше носили. Футболка такая белая, алкоголичка, как в которой Дима Билан выступал. И очки у него такие были, типа, в красной оправе. Я думаю, это когда вот ты в 2005 году потерялся в клубе и только сейчас выход нашел оттуда спустя 20 лет. Такой же чел абсолютно был.
3: Ребятушки, напишите, пожалуйста, классические названия клубов из 15-летней, 20-летней давности. Пожалуйста, чисто поржать, поностальгировать. Типа вот тут уже «Фьюжн».
2: Да.
3: «Фьюжн». Они там перед «Фьюжном» я купили за 10 рублей. Во «Фьюжн» ходили, да. «Галактика» обязательно, да, или «Гэлакси», или «Галактика».
2: Блин, вот мне незнакомо, я не могу поддержать, к сожалению, потому что я из Питера, и у нас сразу модные названия пошли.
3: Ну, а модные-то какие там?
2: Мы были там «Феникс», «Этаж».
3: «Феникс»? «Феникс» модная? Ну, ладно.
2: Ну, оно не «Галактика».
3: «Галактика». В этот уикенд в клубе «Галактика» на типа улица Ленина 27 выступает диджей какой-нибудь там, диджей Соник.
2: Да, Соник.
3: Кто это, непонятно, но все шли обязательно. И он там...
2: У нас было непонятное название у одного клуба, «Орландино» он назывался, но это был панк-клуб. Там вообще, я до сих пор помню эту историю, когда группа «Триада» в 2008 году решила выступить почему-то в клубе «Орландино», и панком это очень не понравилось. И там происходили некоторые стычки определенные.
3: Определенные махачи.
2: Да.
3: Так, поехали, значит, клуб «Фараон». Ну да.
2: «Джуманджи».
3: «Джуманджи». Были такие, да?
2: Я думаю, да.
3: Ну, естественно, «Атмосфера». «Атмосфера». В клубе «Атмосфера».
2: Да.
3: Так, так, еще посмотрю. Не «Плазма», а «Плаза». Не, «Плазма» был, не надо, не надо, не надо. Все.
2: «Малахит», ну да. «Калипсо».
3: «Калипсо». Ну, возможно, да, да. «Метелица», это понятно, в Москве был, наверное, и в других городах тоже.
2: «Эдельвейс», «Дракула». Вы что, все ходили вот в эти «Мутный глаз»? Да ничего у меня не «Мутный глаз», я закапал.
3: «Клуб Дракула»?
2: «Реактор». Да уж.
3: «Ягуар».
2: Вы уже, походу, просто слова любые перечисляете. «Энергоблок», «Людовик». «Людовик» был в Питере, да, «Людовик». Но это то, это уже модное название, это не «Галактика», это «Людовик». Ага. Ничего себе.
3: «Эндорфин».
2: Модный клуб, а, был еще «Модный дом» Татьяны Гордиенко.
3: Это что такое?
2: Ну, вот клуб назывался так, «Модный дом» Татьяны Гордиенко. А он вообще просто потом «Модный дом» Ти-Джи стал.
3: Так... Ну что же такое клубное, теперь надо послушать, я считаю. Да, сейчас, одну секундочку. Сейчас что-нибудь мы придумаем классическое.
2: Вот, тут я даже подсказывать не буду, там ты специалист.
3: Угу. Ну, самая такая базовая, это, конечно же... Это, конечно же, какая? Это, конечно же...
0: Итак, и обязательно ролик на местном радио. В эту субботу в клубе «Плазма». Диджей Слава...
2: Ну, Соник прикольно было, тупо звучит, да.
0: Диджей Соник со специальным миксом. А первым, там, 10 пришедшим девушкам коктейль и там какой-нибудь эффект. Без, платно, вот так вот. Билеты там по такому-то номеру. Было дело, да. Но я, кстати, в клубы не ходил, это я так, насмотренный.

0: Так, ну еще парочку названий для тех, кто любит ностальжи. Так, естественно, Малибу, конечно, клуб Малибу, классическое распространенное название. Потом Мираж, клуб Мираж, звучит Арлекино. Пойдет сюда тоже Атлантида, клуб Фараон. Это мы уже называли. Это все, вот что, все, что вы нацарапали здесь у нас.
1: Нацарапали.
0: Да, клуб XL. Или XXL. Тропик, Матрикс. Ну, Матрикс, все, уже по второму кругу. И клуб Луноход. В Липецке был такой, Луноход. Потом, да, придешь туда ночью, тебе там такого нальют, будешь ползать круглый год потом, и ноги откажут. Всякое бывало. Так, Мияги и Эндшпиль. Ты не против?
1: Да я за. Вообще.

0: Один плюс один.
1: У меня тут проблема просто вселенского масштаба.
2: Ну, я иди дома... к проктологу, что ты тянешь?
1: А, да. Все, тогда спасибо.
0: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио.

0: написало мне руководство, начальство по поводу предыдущего выхода в эфир. Да. Среагировали, да, оперативненько, похвалили.
1: Сказали,
0: что это очень хороший выход в эфир.
1: Ага. Что, прям реально тебе написали?
0: Да, да, вышло на меня руководство, да, нашего холдинга. Сказали, что кремируют нас за это.
1: О, спасибо.
0: Я переспросил, может быть, премируют, а они сказали нет.
1: Так, тогда хочу, чтобы это развеяли меня в тачке у Кирилла. Чтобы я всегда был рядом с ним.
0: Спасибо огромное. Все. Ну давай не будем развеивать меня. Давай я в пепельницу тебя положу просто и все.
1: Нет, это мое пожелание.
0: Ну ладно, господи. А я думал, ты хочешь, чтобы тебя над Пермью там развеяли. Там. А
1: почему Пермью?
0: Ну не знаю, там было классное время, ты к бабушке
1: ездил. Ну в детстве,
0: ездил.
1: Да, классно провел. Ну короче, смотрите, проблема-то другая на самом деле. Проблема таким образом обстоит. Я купил себе еще, значит, светильников. Мне мало светильников, нужно еще светильников, которые умеют синхронизироваться с моей подсветкой на телевизоре. Как это должно было выглядеть на бумаге? У меня подсветка на телевизоре с умными зонами вот эти вот. И я сзади еще ставлю два таких светильника, и чтоб они еще, типа, понял, полкомнаты вот так вот. И на эту стену, и на эту стену. Но я столкнулся с тем, что у меня настолько огромный телевизор, что в какую бы часть задней стены я не поставил эти светильники, они отражаются в телеке. Все равно. Настолько он огромный, что в какую... Я уже под потолок их пытался, на крайние стены пытался, над кроватью пытался, на пол пытался. Везде отражается в телевизоре. А я, между прочим, 6 тысяч потратил. Я не знаю, что делать.
0: В экране телека отражаются?
1: Да, ну, когда они горят. Когда не горят, они отражаются.
0: А по бокам от телека, если поставить, не подходит?
1: Ну, по бокам от телека я...
0: По обе стороны.
1: Я думал об этом.
0: У меня так два светильника стоят, по обе стороны так не отражается.
1: Да, но дело в том, что у меня он
0: дело
1: чуть-чуть...
0: Дело в том,
1: как бы,
0: что?
1: Он у меня подвешен чуть-чуть, я поставить не смогу. А во-вторых, какой там смысл, если вокруг телека и так уже...
0: Ореол некий, да?
1: Да, световой, который тоже на полкомнаты. Поэтому я вот не знаю, что делать, блин.
0: Вот, ребят, я вам желаю в жизни, чтобы были подобного уровня проблемы, только лишь.
1: Я вот прихожу, я вот так вот захожу в комнату, я такой смотрю, вот такой, так, а если сюда? Ну, можно, ну, я вчера кабель-канал даже проложил уже под потолок на разные стены, и думаю, ну все, сейчас точно, ложусь, я такой, вижу!
0: Угу.
1: Но там, знаешь, там не то, что ты, если не обращаешь внимания, ты как бы как будто не видишь. Но тебе столько стоит обратить внимание, все, ты ее не можешь выпустить из глазов. Комната маленькая, а не телек большой. Да нормальная обычная спальня. Не
0: нормальная
1: то, что...
0: обычная квартира 26 метров.
1: Да.
0: Ну, нормальная квартира, большая.
1: Да нет, квартира, я не знаю, сколько, метров 50 может.
0: Нифига себе, 50 это, ну, прям прилично.
1: Ну, я не знаю, сколько я не разбираюсь в этих квадратных метрах. Ну, комната, ну, нормальная спальня, и телевизор большой, и он, конечно, он занимает большую часть стены, на которой он висит, да, но тем не менее.
0: Да.
1: И что мне теперь? Райт, поменяй телевизор на маленький, да, и комп на похуже. И играй, сиди.
0: Это маркетплейс головного мозга у человека.
1: Need for Speed. Да я хотел просто, чтобы у меня полное погружение было. Потому что знаешь, как круто? У тебя мало того, что вокруг телека вот этот вот весь умная подсветка. Потом я хотел, чтобы она еще по сторонам была, чтобы как в кинотеатре. И у меня еще и саундбар на 450 ватт вместе с сабвуфером. То есть у меня там такое погружение, что извините меня. А вот не удалась часть моего замысла. Поэтому я сейчас думаю... Игрушки еще некуда новые ставить уже тоже, реально.
0: Держись, старик.
1: Бесит это.
0: Говоришь, полное погружение?
1: Да.
0: Поняли? Поняли, ребята? Типа, поняли? Вот так, вот

0: Реклама. Лесной мини-район Вита-парк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Вита-парк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
2: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите. Билеты уже в продаже.
4: 0+.

0: новое – это мы.
1: Всем привет, с вами Хамали и Новоис.
2: С вами Анет Сай.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня Эстэ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Йолка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче. Ставим песни, крутим треки. Новое радио.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Так, ну что, тему дня я запостил только что, уважаемый коллега.
2: Ты сказал, что
1: служба дружбу.
2: Запостил, вот так сказал.
1: Да.
2: Запостил он. Хорошо. Да. Ладно, так же быть. Да. Я снизойду, ага. Прочитаю эту тему. Да, с удовольствием, спасибо, на самом деле. Спасибо. Всем привет, чела. На связи старший советник по делам распределения пенсионных ресурсов между участниками чата Нового радио Кирилл Игоревич. Нормально. И ученый муж, дважды лауреат музыкальной премии имени Unknown Artist в категории «Лучший музыкальный вкус» Артем Владимирович.
1: Ясно, ясно.
2: Чего? Такое распределение у нас.
1: Но обсуждаем... ты старший советник.
2: Ну, вообще-то да.
1: Ничего себе.
2: Да.
1: То есть ты советы даешь тому, кто разбирается. И так, то есть ты умнее того, кто...
2: Ладно, все, я беру свои слова обратно. Все, сегодня Международный день дружбы. И мы уже тысячу раз мусолили тему дружбы, что у вас там друзья, бла-бла-бла, с детства вместе, но это не так интересно. Обсуждаем сегодня, по какой причине вы теряли друзей.
1: Да.
2: Вот жесткие истории, типа вот дружил с детства с челом, а он потом приударил за твоей двоюродной бабушкой. Или там вот... Блин, зачем опять эту мою историю рассказывать?
1: Ну, извини, что я?
2: Я только начал забывать. А вот, или там вот ты девочка, дружила с другой девочкой, а потом она не добавила твою фотку во ВКонтакте, в альбом «Друзья», и все, пошла она. Как бы, сами понимаете, куда. Ну, короче, пишите, звоните. У меня есть такой альбом ВКонтакте, да.
1: До сих пор?
2: «Мои друзья».
1: До сих пор?
2: Там фотки моих друзей. Я их обработал в фотошопе. Версия 2.0.
1: Да. Ну, я думаю, что у всех был такой альбом. Да. Ты добавлял туда самых твоих друзьевых одноклассников.
2: Да, абсолютно верно. Ну, у меня институтские, там, Бартес в ЧБ, Диман там в ЧБ.
1: У меня там Я помню, это реально споры вызывало. Ну, типа, ты такой выложил этот альбом, и на следующий день тебе подходит чел такой, а что ты меня не добавил? И ты такой, да я там этот, что-то там это.
2: Причина всегда банальна. Ну, не всегда, в основном, вот по моему опыту, это всегда баба. Реально.
1: Баба? Mm-hmm. Ну и в твоем случае еще если 100 рублей не вернули.
2: Да. Всегда женщина. И я так расходился с друзьями, и они со мной, и все. Вот это всегда одно и то же. Как только появляется кто-то, и это... Что-то мне не очень нравится вот эти твои друзья. Вот эта вот фраза. И все. И звонишь человечку, а он там сливается, говорит, что-то не могу, то все, а там сзади слышно. Кто звонит? Опять эти звонят твои. Опять он звонит.
1: Такое было реально у вас?
2: Ну, типа там, грубо говоря, да. Плюс-минус вот в нашей тусовке, да, было это.
1: Ужас. Другое дело, когда у тебя сразу друзей нет, а тебе никто не звонит.
2: Да.
1: И у тебя только баба.
2: Некоторые женщины переживали из-за того, что внимание не на 100% ей адресовано, а то есть еще и распыляется на друзей каких-то.
1: Но это дурка, это ее проблема,
2: да,
1: получается.
2: Да, это не, это ужасно.
1: А еще ужасно это тупо, когда вот тоже, что касается друзей, когда там друг или там начинает там забывший за твои, это вообще это... Это святой Грааль, это неприкосновенная абсолютно сущность, которой никто из твоей компании не должен вообще там подходить, такое, когда вы расстались.
2: И такое было вот тоже в моем опыте, ну, не со мной, но вот была компания, где все по кругу друг с другом встречались. Ну,
1: это вообще странно очень.
2: Типа, ну, и при этом нормально общались в одной компании, типа, нет претензий. Да? Ну, такие вот осознанные были люди.
1: Мужики.
2: Ну, нет.
1: И вот это вот, которая... Одна, а девочка одна в коллективе была.
2: Да, мужиков 27 человек.
1: Да, и она просто по кругу, типа.
2: Нет, там что-то сначала эти там с девочкой, с мальчиком повстречались, там что-то у них не сложилось, они там что-то... Ротация дружеского состава.
1: Это отвратительно.
2: Ну что ж.
1: Ужас просто.
2: Напишите, пожалуйста.
1: Да, по какой причине вы теряли друзей по жестким?
2: Пукнул в машине, 5 лет не общались.
1: Ужас.
2: Ужас. Ну что это за друг, который не оценит этот перформанс?
1: Ну, конечно.
2: Это значит, он там и не нужен вам такой друг.
1: Не, может, он тогда он это сделал и извинился, и окна открыл. Тогда, может быть, да. А если он, наоборот, закрыл окна и заблокировал тебе еще вот этот вход оконный, кнопку вот эту вот.
2: Господи, и такое было. Какие же мы похожие все. Так, давайте на паузу уйдем и дальше как дадим всяческое обсуждать вот по теме. Давайте?
1: Давайте.
3: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
3: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
9: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
10: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
11: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
12: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
13: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
14: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
15: Это просто хахашка распирает изнутри.
14: Кирилл Калинин в кадре.
15: Приколист и талант.
14: И в центре главных музыкальных событий.
15: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
14: все, что звучит на новом, теперь на экране.
15: Музыкальные скоростя.
14: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
15: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
6: 16+.
14: Новое радио. 1+1. Калинин и Райтраун.
16: Так, поехали. Да. Как читать сейчас? Начнем ваши сообщения. А они смешные и всякие драматичные. И все, это прям интересный эфир. Все подключаются на новое радио. Все друг другу советуют. Все, у нас рейтинги зашкаливают. Уже все другие радиостанции закрылись. Остались только мы. Зарплата у ведущих до небес. Уже все. У Райтраун уже слишком много денег. Уже купил все вещи на маркетплейсах.
17: Такого не может быть.
16: Ну ладно.

0: общение с ней и ее новым важнее, чем мое. Лет 10 уже не общаемся абсолютно. То есть от него все в один момент ушли, и друзья, и жена.
1: А еще бывает при разводе, при расходе, дележка друзей происходит. И такое, да, типа, да, и один другого недолюбливает за то, что он дружит там с... Короче, ты считаешь, что этот человек больше твой друг, да. А он перешел на сторону второй половины, второй команды. Из-за этого еще конфликт после расставания. Короче, вот этот весь геморрой, это мы тратим свою жизнь.
0: Это вы реально этим занимаетесь?
1: Вот, ну, иногда да, к сожалению. Офигеть. Я думаю, что больше это по молодости. Сейчас уже похрену.
0: А что это за бред? Типа, вот у тебя были какие-то друзья, допустим, изначально. Потом ты развелся с женой, и твои друзья решили, что они с ней больше хотят дружить. Вот,
1: бывает такое,
0: может,
1: да.
0: Это как-то...
1: Типа, наталкивает на какие-то мысли,
0: да? Да-да-да. Что их связывает вообще все это время?
1: Бывало и такое, да. Типа, ты... Иногда друзья переходят, твои друзья переходят в другую команду.
0: На ее сторону.
1: Да, да,
0: но
1: да.
0: Это очень странно. Это реально на какие-то мысли наталкивает, и мне кажется, они очевидные.
1: Не обязательно там парень-девочка, а может быть, иногда парень был другом, типа, твоей жены, а теперь он твой друг. После расставания. Тоже наталкивает.
0: Тоже наталкивает.
1: Мысли, дорогие друзья.
0: Странные, почему так? Не, ну у нас-то все, у нас мужская дружба.
1: Сейчас по следующей схеме, вот в моей жизни происходит. Если человек, даже несмотря на то, что мы там долго общались или дружили, охладевает, или это взаимный процесс, ну вот что-то происходит, недомолвки какие-то, просто расходимся, как в море корабли, и никому никто не канифолит мозги. Никто не пытается склеить эту чашку дружбы. Все, мы, значит, интересы разные, все, погнали в разные стороны. Но ничего не нужно склеивать, там пытаться. Это естественный процесс, никто не виноват.
0: Подожди, но нужно все равно тебе... Нужна какая-то тебе все равно подтверждение окончания дружбы. Типа, знаешь, как в детстве, типа, давай встречаться, давай.
1: Я тебе скажу, какой-то.
0: И то есть без этого это не считалось, что вы встречаетесь. Тут так же, типа, ну все, давай больше не будем дружить. Тебе нужно подтверждение того, что...
1: Оно внутреннее подтверждение. Ты
0: просто потихоньку перестаешь общаться с ним.
1: Во-первых, замечаешь, что вы стали меньше общаться, там созвоны, переписки ушли, и когда этот человек, допустим, где-то в компании, ты начинаешь немножко
0: уже... Ты делаешь вид, что он лох, что его нет. Расстраивает,
1: ну, типа, не хочется уже, не тянет.
0: Ага.
1: Да, и это никто не виноват, просто так бывает. Мы взрослеем, у кого-то приоритеты там играть в игры, кто-то там скупает машины, квартиры, успешно идет вверх по карьере, и вот так люди...
0: И потом в 35 лет ты понимаешь все-таки, что если у него чипсы, это не значит, что он твой друг навсегда.
1: Да, он такой крутой.
0: Да, так что...
1: Хотя, конечно, если у тебя чипсы, то давай дружить.
0: Но у нас сейчас много чипсов.
1: Вот
0: у меня
1: ты чипсы,
0: там дома
1: которые нам подали, ты уже вточил?
0: Всю коробку? Всю?
1: Нет, хотя бы половину.
0: В смысле, я-то принес домой. Вы сколько взяли домой?
1: Я по одной взял. У меня три пачки чипсов дома.
0: А у меня было 55.
1: И сколько ты из них съел?
0: Ну, я думаю, где-то, может, даже половина, наверное, не ушла.
1: Ребят, вот представляете, как обидно? Я не открыл ни одну. Вот не потому, что они невкусные, а потому, что вот, ну, все, детство кончилось. А у Артема ведь пол
0: коробки. Не, ну, какие-то, допустим...
1: Они реально вкусные.
0: Сладкие палочки я все почти съел.
1: Сладкие палочки я тоже съел, они реально тоже. Вот потому, что сахар хочется иногда.
0: А чипсы сами они, ну, уже как-то, как будто... Сейчас, короче, эра у меня опять небольшое такого, что я не прям всегда хочу чипсы. Бывало, что прям вот ты каждый день пачку ешь.
1: Такой говоришь.
0: Было недавно такое, причем там пару месяцев назад, что каждый день пачку ешь на ночь. А сейчас вот не каждый день хочется. Но я тебе скажу, я же не один дома, видишь? И так нет-нет, да пачечка улетит, поэтому...
1: Ты так сказал, это сейчас у меня такой период, что я не всегда хочу чипсы.
0: Да.
1: 32 года!
0: Эра такая. Но реально, у меня где-то 50 с лишним пачек чипсов было дома, если что. Они занимали там, ну, вот под стол коробку я убрал, а она там все место занимала. Прикинь, да, 50 пачек чипсов. Он говорит, ты вточил уже, у тебя сколько было? 3, а у меня 55.
1: 50.
0: Ну, я же 2 большие коробки унес. Короче, мы сегодня с вами обсуждаем тему, из-за чего вы заканчивали дружить со своими друзьями. Сегодня Международный день дружбы, и мы уж не будем тут сопли размазывать, что я со своим другом всю жизнь, мы навсегда... У меня друзья лучшие, самые верные. Нет. Рассказываем про уродов, с которыми ваша дорожка разошлась навсегда.
1: Я подчеркну, не всегда из-за чего-то это происходит. Иногда просто так, просто естественным образом.
0: Да. Но хотелось бы, чтобы просто какое-то было предательство.
1: Да. Ну, Артем ждет таких историй, чтобы вы замутили с женой лучшего друга. Вот такая, если история есть, то пишите.
0: Или с мамой.
1: Да, господи.
0: Или с кошкой.
1: Да.

0: как таркан, мы сразу Дуду включаем. У него же другая еще песня
1: Кузу,
0: была.
1: Кузу-кузу.
0: Давай ее. А давай, ну что, ты не хочешь?
1: Давай.
0: Две песни таркана.
1: Хочешь мою кузу-кузу?
0: Да не хочу.
1: Да попозже.
0: Я хочу еще песню таркана.
1: Еще таркана.
0: Да. У него же другая какая-то прикольная была. Мы что-то сразу... если
1: она просто была здесь. У меня сегодня ностальгическое настроение. Я к Мише в папку полез, а тут таркан Дуду.
0: А, таркан, вот кис-кис, которая прикольная. Точняк.
1: Который, да, вот это вот.
0: Да! Давай послушаем ее.
1: А, ладно.
0: Вот это. Да-да-да, точно.
1: Таркан.
0: Кис-кис.
1: Кис-кис.
0: Это он кошке какой-то говорит, кис-кис. Я, кстати, всем животным говорю кис-кис. Почему-то все так удивляются. Я вижу голубя, говорю, кс-кс-кс. А как к нему еще обращаться? Курлык-курлык.
1: Товарищ голубь.
0: Это она?
1: Да, конечно, конечно.

0: Спасибо.
1: Все.
2: Да, она так и в оригинале заканчивается.
1: А, резко просто.
2: Он решил такую концовочку сделать.
1: Ну, а что бы и нет.
2: Кстати, ты заговорил про голубей. Я сегодня утром выхожу из подъезда. И вот реально, время 6 часов утра. И клянусь, на этот раз не бабушка, а мужик взрослый стоит, кормит голубей прямо на тротуаре. Я реально хотел...
1: Втащить ему.
2: Не втащить, а хотел сделать замечание.
1: Ушатать его в асфальт, укатать.
2: Нет, хотел сделать замечание, потом думал, нельзя быть таким душным, и не стал. Прошел мимо. Вот, потому что, ну, ёк-колымана...
1: А что бы ты сказал ему?
2: Я сказал, ну почему так сложно? Просто отойдите вы на клумбу, там, где трава растет, кормите там, чтобы вся клумба была в говне, а не асфальт, где люди ходят постоянно, дети, коляски. Да кормите, пожалуйста, своих голубей, если вам так это важно. Ёк-колымане. Ну, не в местах общего пользования. Ну, пожалуйста, ну, умоляю вас. Вот, что вы с этими голубями вообще носитесь? А если хотите носиться, то носитесь. Ну, в каких-то местах, где не видно потом результатов вашей кормежки. Как вы пытаетесь всех голубей накормить, они будут жрать до потери пульса. Вообще всех зерен мира не хватит, чтобы их накормить.
1: Да.
2: Спасибо. Спасибо за поддержку.
1: У нас все.
2: У нас все. Переносятся приколы на следующий час. До свидания. Хороших вам...
1: Курлык-курлык.
2: Или так.
3: Калинин и Райтраум на новом... По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 30 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 19. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Реклама. Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.
4: Во всех магазинах продуктов хороший с 30 июля по 5 августа. Виноград киш-миш черный 1 килограмм 149 рублей 99 копеек.
5: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
3: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
5: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новое радио.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте! Всем привет! Доброе утро! Салют 1 плюс 1, Кирилл Калинкин. Ну давай, что тут помри, блин.
3: Не, еще рано.
2: Да, и это... И 1 плюс 1, и Райт Раун. Короче, я тут вообще узнал интересный факт. Ну, я думаю, для многих не секрет. Я уж хотел сказать, ни для кого не секрет, а потом подумал, для многих. Шакил О'Нил. Ну, величайший тоже баскетболист всех времен.
3: В прямом смысле, кстати.
2: Да, он же еще
3: У него 54-й размер ноги.
2: Вот. Он же еще и рэпер, типа. Причем он рэпер поуспешнее, чем большая часть рэперов.
3: Чем Егор Крид.
2: Ну, у него платиновый диск у Шакила есть. И, короче, там как было? Карьера Шакила О'Нила рэперская как началась? Он что-то просто что-то в микрофон там начитал, и его уговорили еще там начитать. Потом еще подписали там на пару лейблов, и вот таким образом Шакил выпустил 5 альбомов. И знаешь, у кого, с кем у Шакила О'Нила даже есть фит? Причем на альбоме
3: с певицей...
2: у этого человека.
3: С Шакилой?
2: Нет. Ну, предположи.
3: Ну, я не знаю. Ну, может быть, это Звонкий.
2: Ну, не балуйся.
3: Я, правда, не знаю.
2: С это... Майклом Джексоном.
3: С Майклом Джексоном, класс.
2: У Шакила! В 95-м году они сделали трек, причем на альбом Майклу Джексону. Настолько, короче, Шакил в какой-то момент настолько в плане музыки улетел далеко, что ему тренер Лейкерс, они тогда играли в Лейкерс, он сказал: Шак, давай, ну, сконцентрируемся на баскетболе. Мы, конечно, понимаем все, но давай... побольше. И потом они 3 сезона подряд Лейкерс выиграли.
3: Удивительно.
2: Так что Шак вообще величайший баскетболист. Я не понимаю, почему все вот бегают. Майкл Джордан, там что-то, Скотти Пиппен, Ларри Бёрд. Шак тоже, пожалуйста. И как баскетболист он вообще... И... Так что... Еще и в фильмах играл. Этот «Космический джем» или как он назывался.
3: Да. А что ты хочешь, я не понимаю. Ну все, информацию донес, теперь ставь песню.
2: Я ждал, что типа такие у Шака с Майклом Джексоном.
3: У Шака, ну все, мы в шоке, вся страна сейчас вообще. Мы там просто, там люди на светофорах стоят, никуда не едут, все в шоке.
2: Если вы реально так, конечно, сильно удивились, то я вам так скажу, смотрите. В 95-м году фитонуть с Майклом Джексоном не было, конечно, каким-то вау, типа невероятным чем-то. Потому что это сейчас мы такие думаем, вау, там Майкл... Там легенда, и все, у кого там с ним есть фиты, это значит вообще поцелованные
3: да
2: вселенной.
3: Да мы в охрене.
2: В 95-м году с Майклом Джексоном, я думаю, мог фитануть любой вообще, у кого есть рот, ясно.
3: Да поставь же песню.
2: Не. А какую?
3: Да любую уже.
2: Ладно.

Ну вот, написали, он еще и дабстеп-диджей под ником DJ Дизель. У него страница отдельная есть под это. DJ Дизель. В клубе. Малахит. Спасибо.

0: и Райтраум на новом.
1: Пробежимся по новостям. Извините. Я больной человек, что? Короче, рассказываю новости, смотрите. Такая новость. Ну, это даже не новость, а вот тут выложили скрин, мне понравилось. Женщина там у себя, девушка, написала в соцсетях, типа, оплатите мне корзину, пожалуйста, и скинул номер карты. Чел ей говорит, держи за юж, и скидывает ей скрин, как говорит, ну, видимо, в поддержке банка. Добрый день, нашел на улице чужую карту с номером, и вот этот номер весь писал. Они такие, мы заблокировали найденную карту, подскажите, пожалуйста, нашли что-то еще из вещей, телефон или паспорт?
2: Так, на по-русски теперь, значит, она попросила ей, чтобы, ну, бабки скинуть, да, а он номер карты, типа, как потерянный, пожаловался.
1: Да, он этот номер карты вписал в этот... Слушай, поддержки как потерянную, и заблокировали карту. Ну, с одной стороны, вроде бы и нехорошо, а с другой стороны...
2: Вроде и хорошо.
1: Вроде и хорошо. Что значит, оплатите мне корзину на маркетплейсе?
2: Может, она вежливо попросила, просто там, ну, не службу, в дружбу, там, пожалуйста, там, может, там волшебное слово сказала.
1: Чё, ну, а ты мне
2: что? Тебе жалко незнакомому человеку оплатить корзину на ВБ?
1: Ну, а ты мне что?
2: Просто так.
1: Смотри, другие люди для того, чтобы ходить на чтобы оплачивать картину на маркетплейсе, они ходят на работу каждый день. Картину я сказал? Корзину.
2: Причем два раза сказал. Сначала картину, а потом поправился и сказал картину. А это, ребята, все. Это выгорание, это уже отпуск. Просто-напросто.
1: Ну и вот, и они ходят на работу. Другие, например, какие-то женщины, я слышал, они для того, чтобы это делать, они тоже просят деньги для того, чтобы оплатили им корзину на ВБ, но они взамен предлагают какие-то там снимки. Ну, я слышал про такое.
2: Эти свои флюорографии?
1: Наверное, да. ММРТ какие-то вот предлагают. А это просто так попросила. И даже не день рождения. Ну, то есть никуда не годится. Такая новость. Человек... может прожить только до 150 лет. Провели исследование.
2: Плохая новость, конечно.
1: Плохая. Так это причем, это не в случае... Короче, это даже при победе болезни и старения органов. Все равно, даже если мы победим болезни и победим старение органов, останутся все равно мутации ДНК, которые постепенно накапливаются в клетках и со временем нарушают их работу. Так что даже если мы сейчас найдем там лекарство от всех болезней и не будем болеть... все равно 150 потолочек. Как-то неутешительно звучит.
2: Да, не хотелось бы в очередной раз в светлый день задуматься о таких вещах.
1: А что, вот я не понимаю, вот есть всякие тихоходки, которые там могут жить бесконечно, всякие медузы и так далее. Почему там как-то ученые там не могут? Так мы что-то какие-то там гены как-то там, чтобы оно мутировало, и в нас. Вот так.
2: Да, давай обратимся к ученым. Может, они просто не знают, что есть запросик такой.
1: Уважаемые ученые, я слышал, что есть в природе некоторые виды, которые могут, типа, бесконечно регенерироваться и жить там вообще в любых условиях. Даже под лавовыми там отложениями, замораживать их можно и так далее, и они все равно переживут все, что угодно. Почему мы не можем у них взять какие-то элементы ДНК или как-то скопировать образ жизни? Что-то там, что-то как-то там сделать. Ну, вы же ученые, вы же должны понимать. И вот оно, чтобы как-то так в нас попало. Почему так нельзя?
2: А ты бы согласился 150 лет прожить, но в теле этой, как там, тихоходка ты назвал?
1: Не знаю. А у меня будет компьютер?
2: Представляете, тихоходка такая на этом, на ПВЗ стоит.
3: Да я правда заказывал.
1: Ну да.
3: Это я, Рантраум.
2: Но,
3: не помните меня,
2: Аня
3: тебя тапком. На!
2: Вот так.
1: С другой стороны, если будущее было бы как в мультике Футурама, если вот у меня будет голова в аквариуме, в целом как будто бы и тоже как бы и ладно. Я же, ну, играть я, допустим, не смогу, но я же смогу смотреть или разговаривать.
2: Да.
1: Так что, ну да подумайте там на досуге.
2: Все, мы ученые, мы как бы проблему обозначили, да. Это самое сложное. А вы там смекните сами, хорошо?
1: Пожалуйста, ученые.
2: Всё, давайте. Ну, потом расскажите, отчет на стол.
1: Если что, можем там подтянуть кого-нибудь, Максима Поташова, он может подскажет что-нибудь там. Я не знаю, кто там, Сиднев.
2: Сиднев, ну, там, да. Борис Левин.
1: Или да, подскажут что-нибудь там как-нибудь там, ну, по каким-то
2: да,
1: вопросам.
2: Да, смотрите, этот, Левин, Дюба, Бриттенбихер.
1: Дюба. И еще Блинов, господин Блинов.
2: А он умер, кстати.
1: А, да?
2: Да, по-моему, да.
1: Вот тогда не получится. Такая новость, значит, смотрите.
2: А, подожди.
1: Чего?
2: Я сейчас это... Что же я по радио сказал? Я перепутал с другим знатоком.
1: О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Команда Кирилла Калинина проигрывает весенние серии летних игр «Что, где, когда» команде телезрителей со счетом 6-1.
2: Нет, все с ним, я перепутал с другим магистром, с ним все в порядке. А? Господи, какой же придурок.
4: Извиняйся.
2: Простите, пожалуйста, я перепутал, реально.
1: Ну вот.
2: Ты да со ладно? Своими этими тихоходками.
1: Ну, бывает, ну чего ж ты в блице будешь участвовать?
2: Нет.
1: Ладно, тогда 13-й сектор. Вопрос задает, и там еще вот так было, подключение звука, типа по интернету как будто ищется. Да-да-да. Звук интернета так себе представляли. Все, ты убедился?
2: Да, я перепроверяю, да, еще как, все нормально.
1: Все, ладно тогда. Продолжаем тогда новости. Ну, понял?
2: Не, я не понимаю, нормально скажи. Тихоходка? Не знаю, что-то.
1: Короче, вот это вот, что я сейчас говорил, это лучшее обезболивающее, заявляют гинекологи. Значит, короче, близость работает как естественный анестетик, снижает чувствительность к боли, особенно эффективно против мигреней и болей, которые там у женщин происходят иногда там раз в месяц. Так что я, кстати, давно слышал эту информацию, что каждый раз, когда женщина говорит, у меня голова болит, я не буду, голова болит. Это значит, наоборот, надо, потому что действительно у тебя там как-то работает это все, там как-то заэтывается, и у тебя проходят боли головные. Так что если вы сегодня придете домой, и вам Светланка скажет, иди, у меня голова болит. Вы скажите, Светланка, там по радио сказали, что это от головной боли, наоборот, улучшает, помогает. Так что давай, не выкабенивайся, и давай, портки. Вот так. Написано еще, улучшает качество сна, снижает тревожность, улучшает настроение, помогает сжигать калории. Это вообще одни положительности. И последняя новость на сегодня.
2: Да, давай уже, это самое, давай.
1: А что ты быстренько? Хочешь?
2: Да быстро, долго, да блин, эти все. Вообще, я еще расстроился из-за того, что я придурок.
1: Так это ты...
2: Это меня всю жизнь расстраивает эта тема.
1: Нет, давай ты так скажешь. Я сперва расстроился, что я придурок, а потом мне уже новости надоели.
2: Я еще расстроился, что ты придурок тоже.
1: А потом тебе уже новости надоели. Последняя новость. В США мужик случайно проткнул себя насквозь трекинговой палкой. Вот,
2: о,
1: такой
2: вот это норм новость.
1: Вот такой палкой, которая для... Ну, короче. И прошел 16 километров пешком, чтобы не платить за эвакуацию. А мы помним, да, сколько...
2: А что это за палка такая?
1: Ну, то, типа, ну, грубо говоря, представьте лыжную палку просто.
2: А, в смысле, такая, с которой для скандинавских
1: ходил?
2: Ну,
1: видимо, да. И это, проткнул себя ей. Ну, грубо говоря, ей... Мы помним, да, сколько эвакуация стоит, и вот эти вот все медицинские услуги в Америке, если у тебя нет страховки, ты там всю жизнь будешь выплачивать. И так и оказалось, Дэвид отправился с друзьями к самой высокой горе, рухнул на свое снаряжение, палка пробила бедолагу насквозь. Сам он работает в больнице и знает, что эвакуация с горы — дорогое удовольствие, поэтому он 6 часов спускался самостоятельно. До больницы он все-таки добрался, там ему оказали необходимую помощь. Он вот проткнутый насквозь.
2: Жесть какая.
1: И он 6 часов так пешочком шел. А оно же болело-то сильно, наверное. Вначале не болело, а потом как заболело. Все.
2: Заболело, полечись, а вот как я прокомментирую это.
1: А голова не это, завяжи да лежи, да.
2: Тебе тоже так говорили?
1: Ну, конечно.
2: А я думал, это моя бабушка придумала.
1: Да у нас бабушки, они все с одного производства.
2: Может, у нас одна бабушка была?
1: Да.
5: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
6: А может зазвучать на всю страну.
5: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
6: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды.
4: Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.

0: это вот это.
1: А я в ответ сыграю на двоих. Привет, на двоих.
0: Новое радио.
2: Pureradio.ru.

0: Ну что, получается, 8-495-232-16-32. Сегодня Международный день дружбы, а мы обсуждаем наоборот, как ваша дружба заканчивалась, что стало причиной того, что этот человек, с которым вы прожили и прошли все вообще, все с детства, всю жизнь, потом оказался уродом моральным, и вы его бортанули. Звоните, рассказывайте, из-за чего заканчивалась ваша дружба навсегда, и вы больше никогда не общались. Может быть, это деньги или тёлки, или деньги и тёлки. Алло, привет. Алло.
1: Алло, привет.
0: О, привет, как тебя зовут? Откуда ты?
1: Игорь, город Белореченск.
0: Игорь, рассказывай, пожалуйста, ты когда-нибудь расставался с друзьями?
1: Да. Как раз вы прям попадаете в все темы каждый день. Ага. Был у нас друг, дружили, наверное, с лет 6, дружили до 25.
0: Ага.
1: В общем, дружба закончилась, как Калинин говорил, из-за девушки. Он нашел себе девушку.
0: Ага.
1: Милфу. Милфу.
0: Милфу, ну, Милфу. Да. Так.
1: И, в общем, поменялся вообще кардинально. У нас как бы такой костяк был друзей, вот 5 человек.
0: Да.
1: И он вот отошел прям вообще жестко. Ну, это, блин, Валюха, привет тебе, если ты слушаешь.
0: Ага. Так это надо тогда, смотри, может быть, надо тогда причину не в Милфе искать, а в себе. Если Милфа оказалась прикольнее, чем 4 друга, кто тогда виноват, Милфа или 4 друга?
1: Да не, она прям его, он, ну, поменялся вообще кардинально.
0: Да?
1: Она начала ухаживать там за ним прям жестко, челочку себе на бок, широкие штаны, ну и в общем...
0: А бабки у нее есть или это просто типа Милфа обычная, без денег?
1: Ну, были, да, денег.
0: Ну и чего тогда, к чему?
2: А если он, допустим, ну, теоретически с ней разойдется и потом вновь попросится к вам в компанию, вы его примете, Игорек?
1: В общем, мы постоянно, когда собираемся с нашими друзьями, осталось нас 4, мы постоянно цепляем его ротовую полость, как бы вспоминаем.
0: Ужас.
1: В общем, поругались мы вообще из-за 3000 рублей с ним.
0: Ага, это деньги серьезные.
1: Проблемы были, но нам еще там лет по 25 было. Займи 3000, я говорю, окей, там завтра отдам. В общем, завтра, послезавтра, неделя, я говорю, он звонил, Антон, говорю, ну что, денежка там нужна, сделаю. Там, ну, что там очень надо было мне. Он, да вот, ты что там, за 3000 мне нужно. Ну, короче, поменялся. А хотя мы с ним бывали моменты, по 100 тысяч в клубе просто прогуливали. Ну, это было торт. А тут просто вот такой момент случился. Ну, тут даже денег не дело в трешке в этой было. Дело принципа. Если ты сказал завтра, например, ну, я такой человек.
0: Ну, да.
1: Будь добр. А вот это потом, вот эти качели, ну, я потом, мы встретились с ним, я пожал ему руку, сказал, Антон, давай, до свидания. И, в общем, ну, не только вот со мной, и вот со всеми.
0: Короче, я так и не понял, у вас Милфа или трешка стала раздором яблока?
1: Милфа это было начало, а трешка это уже конец.
2: Трешка с Милфой, что? Да, короче... Ладно, Игорек, как-то грустно все это. Ничего страшного, у него своя жизнь, у тебя своя.
0: Да, он сейчас кайфует с Милфой, а вы дальше встречаетесь со своими 4 корешами, там, пьете пивко, а он кайфует с Милфой, у него там все нормально сейчас.
1: Ну да, ребят, я вчера еще первый раз зашел на вашу трансляцию, посмотрел. Да. Ну, наверное, какая-то запись была там, где Рэй Травм еще с черными ногтями. Ты сейчас тоже с черными?
0: Сейчас нет.
1: Нет. Ну, короче, я сначала думал, блин, Джей-Зи, что ли, по-моему, присмотрелся. А, не, Рэй Травм.
0: Да,
1: ну,
0: там, а там просто момент был, там я не смог, там Джей-Зи подменял меня просто.
2: Да, они же как две капли с Джей-Зи похожи. Оба черные.
1: Калинин, ты не такой старый, я тебя первый раз увидел, ты вообще нормально выглядишь.
0: Да а это... там просто не видно, что он седой на трансляции. Да, там не видно.
1: А еще думал, вы в один микрофон говорите.
0: Абсолютно, да.
1: Там 10 метров.
0: Да, мы в один.
1: Друг от друга.
0: В один микрофон.
2: В начальнический микрофон мы говорим.
0: Все, ладно, брат, давай, спасибо за звонок, пока, хорошего дня. Короче, я так понял, им просто этот чел надоел, и они нашли 1000000 причин. И то Милфа, то 3000, то еще что-то. Я вообще, честно говоря, не понимаю. Вот если вы там даете какие-то друзьям, типа, маленькие суммы, да, 3000 это небольшая сумма, там, даже если вам по 25 лет. Если мне, там, какой-то друг мой прям совсем кореш, там, говорит, дай 3000 в долг, я ему просто так 3000 дам. Не надо мне ничего отдавать. Я дам ему, если ему надо, на 3000 просто. Ну, потом он мне даст. Что за прикол? Друзьям маленькие суммы, большие, ладно, там, десятки там тысяч рублей или сотни, если друг просит, да, такое можно отдать, ну и то не торопить, потому что это друг, но какие-то суммы там в пределах 5 там, 5-10 тысяч можно другу и просто так дать.
2: Можно, можно. И платим друг за друга в рестиках, ну, спокойно. Вот. Но когда друг сказал, это же мы обсуждали. И когда друг сказал, я тебе верну, обещаю, да, через неделю, это слово. Все, ничего.
0: Нет, смотри, если...
2: Это его слово.
0: Если мне друг
2: если
0: подошел...
2: Если мне друг сказал, дай мне просто трешку, старик, у меня нет денег.
0: А как он может сказать, дай мне просто трешку?
2: Вот так, если близкий друг может.
0: Нет, он...
2: Но если... я иду к друзьям, приезжаю, допустим, я покупаю в магазине что-то, я с них не прошу деньги. Они приезжают, они забивают холодильник, не просят. Это дружба, все. А когда он сказал, я тебе даю слово, я тебе отдам через 2 недели, это уже переход на принципиальный момент.
0: Ну, вот у вас это вы принципиальный, вот и ваша цена.
2: Я потому что не перевариваю балаболов. Вот ты сказал, блин, сделай.
0: Если ко мне подойдет друг и скажет, да, займи мне 3 тысячи, я ему скажу, я отдам тебе через неделю, я скажу, да забей вообще, как сможешь, так и отдашь. Вот так я бы сказал, потому что он мой друг. Как может быть дружба, типа, из-за 3 тысяч сломаться? Это что за принципы такие?
2: Вот такие принципы.
0: Что-то у вас жестко совсем, опасно, блин, с вами дружить. Не, я помню, Олег у меня там занимал когда-то деньги, говорит, я там тебе отдам, я говорю, да забей вообще, как сможешь, так и отдашь. Мало того, я их про них еще и забывал, и он мне потом отдавал, и я такой,
2: видишь,
0: а что я тебе занимал?
2: Ты святой человек, а мы все...
0: А вы, блин, да.
2: А мы за трешку
0: обсеримся. За трешку дружбу, да, продадите.
2: Да, да, да. Это между дружбой и словом друга, ну, типа, между просто щедростью и человеком... Да иди ты в жопу.
0: Да нет, я понял к чему-то, что слово. Он сказал, я отдам через 2 недели. Все, в этот момент он дал слово. Да. Но я в этот момент ему обычно говорю, да забей, как сможешь, так и отдашь.
2: Ну, и все. Ладно, хорошо, разные ситуации бывают.
0: Ну да.
2: Но если он окажется в тяжелой жизненной ситуации, все, отдадим вообще последние портки, реально, ради друга.
0: Ладно. Но ради друга, но если он не вернет эти деньги, установленные 0000...
2: Ну, вот, когда у меня отец умер, пришли все мои друзья на похороны, поддерживали меня 3 дня, были со мной все до единого. А-а-а. Но при этом, вот если что-то с ними случится, все отдам. И они для меня, и я для них. Но если он сказал, я тебе обещаю, я верну. Его за язык никто не тянул. Это уже, говорю, в другом режиме происходит.
0: Ну, это у вас что-то на блатном вот это вот из
2: 90-х. Это из 90-х. Пацан, типа, реально сказал, пацан сделал вот это, да. Как бы мы не шутили, что
0: я
2: там
0: тоже думаю,
2: переобувки
0: что
2: там и все такое.
0: У вас. Ну, ладно. Ну, вот 90-е прошли, а...
2: Типа там
0: принципы остались.
2: Женщина моя нравится, забирай, старичело. Да, да, но да, треху, да, будь добренек, да, в четверг, да, да, следующий, да, да, да, я жду.
0: Вообще. А потом это, Кирилл, он так это, он не то что обижается, он удивляется, что мы с Олегом иногда друг другу деньги занимаем, и он такой говорит, а чего вы у меня не возьмете? Возьмите у меня 5 тысяч. Мы такие, после этих рассказов, блин, страшновато. Да. Алло, привет. Алло. А там человек долго все это время слушал эти спичи.
2: Слушал эти тухлые рассказы. И просто плюнул и трубку положил.
0: Короче, если хотите, можете у меня занимать. Я вообще, я забываю, что я даже деньги кому-то занял, так что... Не потому, что у меня их много, наоборот, потому что у меня их нет. Так, зато банк никогда не забывает, что я у него занял. Алло.
3: Да-да, привет, ребят.
0: Привет. Как тебя зовут?
3: Серега, меня зовут.
0: Рассказывай, пожалуйста, как заканчивалась ваша дружба и почему?
3: Смотрите, ситуация такая, немножко, наверное, интересная. В общем, я бросил пить,
0: да,
3: и все друзья пропали.
2: Угу. Реально?
3: Реально? То есть это, видимо, были не друзья, наверное...
0: Ну, собутыльники просто, да.
2: Ну, это грустная история, потому что это за дружба такая? Бросил пить, и все, и сразу ты никому не нужен.
0: У многих дружба на
2: алкоголе держится. Может, это были приятельские какие-то отношения? Такие, типа, ну, не знаю.
3: Ну, эти отношения были давным-давно, с некоторыми даже со школы, но, возможно, я виноват в этом.
0: Угу.
3: Перестал общаться, потому что мне стало с ними, наверное, неинтересно.
0: Угу.
3: Раньше... встретились, посидели, отдохнули. Причем часто сидели у меня. И когда я перестал пить, я не сразу отказался от них. То есть ко мне приходили, сидели, но через некоторое время я понял, что ну что-то не то с этими людьми, наверное.
2: Mm-hmm. Да нет, ты просто не на одной волне с бухими, вот
0: ну,
2: и все.
0: Конечно.
2: Тебе стало неинтересно.
0: Что с бухими-то тусоваться, если
2: наоборот,
0: ты сам не пьешь?
2: Наоборот, когда какой-нибудь чел из компании бросает пить, это же наоборот, его всегда зовут, чтобы ржать над ним, насмехаться там, что он лох там.
0: Да?
2: Да.
0: А он ходит
2: цветочный, да. Он же этот не пьет, и все, и ха-ха-хи-хи-ха-ха.
0: А потом он типа думает, да пошли они все нафиг, найду себе нормальных друзей. И они потом звонят на радио и обзывают его. говорят, у него там Милфа, у него 3000, вот так, наверное. Реально хотелось бы обратную историю послушать того чувака, который к Милфе ушел. Потому что я думаю, что там история с двойным дном.
2: Или начал пить, и друзья все отвернулись, там что-нибудь такое.
0: Да-да-да. Ладно, пока.
1: Все, пока, ребят.
0: Ну, кстати говоря, реально, не грустите, если вы пить бросили, и у вас друзья отвалились, вообще не парьтесь по этому поводу, потому что, во-первых, что с ними пьяными тусоваться, а во-вторых... Ну и пусть они дальше деструктивным образом жизни занимаются, а вы дальше пошли
2: развиваться. Да нам не нужен такой друг самим, он не скидывается, потому что...
0: Да, а вы себя разлагайте, а мы пойдем развиваться, а потом, когда будем в своем пентхаусе жить.
2: Ладно, мы сегодня побухаем, завтра пойдем развиваться.
0: Завтра вы отлеживаться будете.
4: Новое радио и Velvet Music представляют. Каждую пятницу и каждую субботу тебе хочется этого. Что?

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей.

0: сын Алены Свиридовой.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте. Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймонд. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты.
6: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
9: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
10: Но есть и другой способ.
11: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
13: Новое радио.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: и Райтраум.
1: Спать хочется жестко. Последние, конечно, пару минут обсуждения в чате там друзьям, там давать, не давать. Но это тысячу раз уже обсуждали, что вот занял другу 100к, он там потом пропал, что вот меня осудили, что после слов «отдашь как сможешь, считай, тебе деньги никогда не вернут». Я почему так делаю? Потому что я настолько мало людей впускаю в свой круг вообще общения, близкий. Если туда человек попадает, то он особенный реально для меня. И последнее, что я хочу, это ставить этого человека в какие-то рамки временные.
2: На счетчик.
1: Да, и последнее, что я хочу, это чтобы он меня ставил в какие-то рамки временные, потому что жизнь так или иначе постоянно этим занимается, ставит меня в какие-то временные рамки, и я не хочу их получать от близких людей. Поэтому, если моему близкому нужны какие-то маленькие деньги, я с ними могу просто расстаться. Если большие, я отказываю. Если мне нужны даже маленькие или большие деньги, я... Мне вообще кредитнуться как нефиг делать. Я могу просто, я лучше возьму в кредит и отдам с процентами чуть побольше, либо если я не смогу отдать, пусть лучше мне названивает банк, который близким человеком для меня не является, чем какой-то близкий и просит у меня эти деньги.
2: Вот у меня был друг, я когда это рассказывал, он, короче, так вот говорил, это, дай 500 рублей. Я говорю, в долг? Не, просто.
1: Да. Просто так, ну нормально.
2: И стоит улыбается. Ну как не дать вот такому человеку? Он говорит, нет, просто.
1: Ну по-честному, по-честному.
2: Тут тоже много историй про женскую дружбу, замечательную. Вот пишет человек, по молодости была подруга, крыса завистливая. Ну сразу понятно, что подруга. 2 года гадила, подножки делала на каждом шагу. Даже однажды наркомана с ножом ко мне подослала после моей зарплаты.
1: Ужас просто, чего?
2: Вот это дружба, я понимаю. Ну что это? А как можно вообще такого человека другом назвать? Я не понимаю. Вот, много неприятностей. Или моя подруга, с которой мы дружили с первого класса, переспала с моим парнем. Вот. А через полгода парень мне об этом рассказал. Вообще все молодцы. И парень, и подружка.
1: Это знаешь, это вот люди, у которых миллион друзей. Вот это вот. Когда ты дружишь со всеми, ты не дружишь ни с кем. Это так называется.
2: А потом подруга стала еще всех остальных подруг настраивать против меня, как будто это я виновата в том, что они переспали с моим парнем.
1: Ну, конечно, ты виновата. Не уделял внимания должному парню, скорее всего.
2: А зачем вот парень говорит, что он переспал? Типа, чтобы еще, ну, чтобы больнее сделать человеку.
1: Непонятно.
2: Ну, там, ну, случайно там шел, упал на бабу.
1: Да.
2: Нечаянно.
1: Но она лежала просто как раз. А я споткнулся, и как-то я, оно...
2: И ой!
1: Да.
2: И тут ты заходишь.
1: И все. Это абсолютно случайно произошло.
2: Тоже дайте человеку оступиться. Ну, тоже вы идеальные все. Просто там у метро Беляева шел там, хоп, и как так, ну, нелепо получилось.
1: Во-во-во. Это вот эта самая карикатурная, тупая вот эта фраза. Ты все не так понял, когда заходит. Что я не так понял?
2: А вы под одеялом оба.
1: Да.
2: Я сейчас все объясню.
1: Все объясню. Ты все не так понял.
2: Это мы, это кино. Мы снимаем кино.
1: Да-да-да. Как можно вообще? Это последнее, что можно сказать. Ты все не так понял, я сейчас все объясню. Что там объяснять? И так все видно.
2: А как вот себя вести в этой кошмарной ситуации.
1: Вот написали, у моей жены все подруги отвалились сразу же после нашей свадьбы, мои кореша 5, всегда со мной. 5! Как вы так, у вас так много?
2: Ну, вот как-то так.
1: Как можно во взрослой жизни так много людей собрать? Нет, для меня друг это прям вот, вы все ржете, что у меня друзей нет, потому что если я кого-то вот прям подпускаю настолько близко, что могу ему другом назвать, он мне как родственник становится в этот момент, как брат.
2: Как ты говоришь, пускаю в свой круг.
1: Да, да.
2: Часто ли ты, Артем, пускаешь в свой круг?
1: Нет, но, кстати, по поводу кредитов я много раз задумывался об этом, что вот мне нужно, допустим, сейчас там срочно, я не знаю, там 20 тысяч рублей. Я пойду, я возьму, я в приложении оформлю, что мне нужно 20 тысяч рублей. К людям нет, потому что мне и просить неудобно перед людьми, и...
2: Просить неудобно, да.
1: И реально, если мне названивает банк, я ничего не испытываю в этот момент, а если близкий, я...
2: Какая вчера история произошла в тему, почему я ее забыл?
1: Давай.
2: Мне вчера звонок поступает, и говорит человек, который... Помните меня? Я не помню. Но я у вас тумбочку собирал. Это мастер, которого я вызвал с профи.ру.
1: И он 500 рублей захотел.
2: И он говорит, у меня такая ситуация, дайте мне в долг. Прикинь,
1: реально?
2: Клянусь, я аж офигел.
1: И ты дал?
2: Ну нет. Я просто сказал, нет, простите, я его даже не видел лично.
1: Да?
2: Он просто, я его состыковал с мамой там, и все, они там все сделали. Блин, ну а как так? Я не знаю.
1: Офигеть.
2: Ну, потом, естественно, чувство вины было у меня, потому что, типа, вот человеку надо, а я, ну, как-то, ну, уж совсем уж так как-то.
1: Но ему надо было депнуть в казик, а ты,
2: ну,
1: ему не занял
2: быть, да, там, ну,
1: или у него там бетонный матч был, просто там как раз Ролан Гаррос там играли там это.
2: Тут, скорее
1: он
2: всего.
1: Он бы отдал бы через час. Да, ну а есть прям вот люди, которым вообще не лень просить у кого угодно. А тут прям думаешь подойти к близкому-то страшно.
2: Ну, да, тут как, ну, незнакомому человеку звонить, не знаю. Да. Ну, бывает, иногда люди пишут там, которыми мы там виделись три раза, пишут там, дай там что-то 100 тысяч каких-то, что-то, ага. То ли прикол какой-то, то ли что-то.
1: Может, это мошенники?
2: Может быть. У нас Марко Джакомо сегодня.
1: Да, через 10 минут уже.
0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра в пятницу 31 июля небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
3: Реклама. Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231 900-002-6596.
5: Во всех магазинах продуктов хороший. С 30 июля по 5 августа. Говядина тушеная «Бурят Мяспром» ГОСТ 338 грамм. 199 рублей 99 копеек.
6: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
7: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребятушки! Здравствуйте, всем привет! 1+1, Кирилл Калинин, Райтраун на Абазиного радио. Супер-хиты, супер-новинки на Абазе. У нас сегодня в гостях настоящий уличный док. Это Марко Джакомо.
3: Итак, Марко Джакомо, давайте разбираться. Да. Если не все знают, ты у нас музыкант в первую очередь, да? Ты саунд-продюсер, аранжировщик, автор большого количества хитов. Еще что?
4: Всем привет, во-первых, да, меня зовут Марко Джакомо, я и, соответственно...
2: Он любит говорить мультиплатиновый продюсер.
4: Я как раз не люблю это говорить, это мне начали попросить сейчас говорить, потому что это модно стало, и, есть проблемка с этим.
3: Короче, ты кучу хитов крутым чувакам написал.
4: Написал, да.
3: Например, самый крутой, вот какой ты считаешь?
4: Я могу тебе две полярные песни рассказать, которые я написал. То есть одна из них это Донни Сати Казанова «Я украду».
3: Это мощно.
4: Дана Соколова «Индиго».
3: Да.
4: Это две абсолютно разные песни.
2: И Puff Daddy, I'll Be Missing You.
3: Это тоже ты написал?
4: Кстати, это со Стингом было вместе. Да, со Стингом.
2: Да, они там написали, когда Бигги умер.
3: Я вчера так был приятно польщен, когда увидел, как артист Марк относится к походу на радио, на новый. Он записал видос, там, что-то «Я завтра». Вот реально, вот ему это...
2: У него просто не так часто это происходит, понимаешь?
3: Ну, понятно,
2: когда ты Филатов и Кэрос, у тебя 8 станций в день. Тогда, конечно.
3: Ну, просто... И он один из 20 людей, которые знают, как зовут Райтрауна, и один из 5 людей, которые знают, как зовут меня. Потому что приходят люди, вообще не знают.
2: Он знает, как меня зовут, потому что мы давно знакомы с ним, только поэтому. Я у него еще на презентации Quake Music была. Это было еще в 98-м, так что...
3: Класс. В бензине 98-м. Ладно, не смешно. Так, значит, Марко, что ты принес нам? Конечно же, песню новую, которую ты спродюсировал. Или ты просто заскочил по-дружески?
4: Я по-дружески, там же я увидел, кстати, в чате, что сказали, что вы зовете только друзей, и вот, соответственно, я...
2: Да, даже Наташа приехала, реально. А Наташа приезжает в двух случаях.
4: Райтрауна друг вообще в целом. Сегодня
2: я увидел Наташу на диване, я подумал, опять что не Тони в гостях у нас, а это Марко Джакомо.
3: Ну, да, не часто мы у артистов жарим шашлык дома, а у Марко мы жарили. И поэтому нам надо было как-то отплатить добром, и поэтому мы позвали. Поэтому надо отрабатывать.
2: Марко это вообще человек, у которого я 3 года не пил, а потом он говорит, а вот это любимый ром, там кого-то Виз Калифа или кого-то. Лил Уэйна. Я такой,
3: после слов Лил Уэйн Артема вообще как подменили, он давайте. И потом видели его в 3 клубах до утра, короче. Не мог домой прийти.
4: Осуждаем это все. Надо
2: это был безалкогольный ром, конечно.
3: Да, это еще его развезло от безалкогольного. Кстати, если бы он попробовал алкогольный.
2: Там вообще ты что, я бы крышечку понюхал и все, улетел бы сразу бы. Так что...
3: Мне нравится в интернете Марко Джакомо, в скобках, настоящее имя Марко Джакомо.
4: Я, кстати, скрываю тщательно имя свое, поэтому...
2: Его зовут Игорь на самом деле, да.
4: Да, меня и зовут Игорь, это тоже классно. Да, я пришел рассказать вам про альбом. У меня предстоит альбом новый, в котором будет много классных гостей. Вот, хотелось бы поделиться секретиками и где как не здесь рассказать все самые тайны. Классные.
2: Да, кстати, Марко Джакомо, он как-то удивительным образом, у него не так много треков, но у него на прошлом альбоме и Нилетто были там, и Пилс, и все, кто вообще
4: Звонкий
2: только...
4: был.
2: Звонкий,
4: Паша
2: все, кто
4: Есенин
2: только...
4: даже был. Это...
2: Вообще. Все, кто только можно. Причем у него не так много треков, то есть ты подходишь такой к Нилетто, говоришь, давай трек сделаем, он говорит, а покажи, что ты еще делал. Он такой, там как бы... А Нилетто такой, давай, ладно.
4: Ну, примерно так все это и происходило.
2: Каким-то образом. Либо у меня, конечно, любимая шутка, кто-то из них просто, скорее всего, все купались, в какой-то момент начали тонуть, и Марко Джакомо единственный, кто был на берегу, и всех вытащил просто, всем кинул спасательный круг. Как у тебя получается собрать много людей?
4: Слушай, во-первых, дружу с людьми, нормально общаюсь, все общаются нормально со мной, соответственно, просто взаимоотношения человеческое хорошее.
2: Можешь ты сейчас, допустим, позвонить Нилетто и сказать, дай 300 рублей на нулевку?
4: Да.
2: Да?
4: Конечно.
2: Давай. Почему нет? Ну ладно, тогда. Ну нет, если.
4: Я думаю, что он просто будет утром, наверное, спать еще в такое время, потому что он больше такой, знаешь, ночной человек. Ну да, конечно.
2: Ладно.
4: Ну, есть люди, с которыми мы проходили тот или иной путь где-то, как-то, потому что в силу своей профессии, я же еще и был музыкальным продюсером на шоу «Песни ТНТ», и очень много артистов оттуда вышло. Соответственно, долгая история.
2: Ну да, сейчас на каждом углу до сих пор все говорят «Слейм», «Терновой», я все не успеваю.
4: Не, ну ты говоришь...
3: Молва трещит, да.
4: Ты про победителей говоришь.
2: Да.
4: Но победители не судят.
2: А, ну это правда, это правда.
4: Как будто бы.
3: Ну вот, в таком ключе и пообщаемся.
2: Да, Марко Джакомо у нас в гостях сегодня, и еще музыкальная интуиция там... Марка занимается этим, сегодня поговорим, да, и попросимся наконец-то уже на восьмой или какой сезон. Все еще на первый пытались.
3: Да, мы на интуиции хотим по блату заскочить. Старик, да, можешь можно там шепнуть за нас?
4: Ну, давайте пообщаемся.
2: Договоримся, да.
1: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: новым радио.
1: Марко Джакомо у нас сегодня в гостях. Мультиплатиновый продюсер. И человечек, который... Да нормальный человечек вообще в целом. На него можно и положиться, и положить даже. И вообще все, что угодно. Поэтому...
2: Ну, не все, что угодно на меня можно положить, пожалуйста.
1: Ну, из хорошего, там, да, допустим. Спасибо. Положить на тебя, допустим, свою судьбу музыкальную. И ты раскрутишь артиста как... У тебя лейбл есть. Как попасть туда? Как раскрутиться?
2: Слушай, да, не то чтобы такой прям лейбл-лейбл большой, который набирает артистов, да, но то, что нравится по творчеству, то, что делают люди классно.
1: Ну как небольшой, отвлекать. Ты серьезных артистов выпускаешь, Антон Токарев, да, и Диана Соколова.
3: Соколова, конечно. Да.
2: Ну, Токарев это вот на одну песню с Дианой были, вот, соответственно, так. Ну, есть Арсен, Ами, Тапиока, но это ничего пока не говорит, но набирает обороты сейчас вот ребятки потихонечку.
3: Ну, курочка пойдет постепенно.
1: Арсен уже 8 лет потихонечку набирает обороты. Марко, надо как-то вектор какой-то.
2: Ну, вот сняли клип классный, песню сделали классную.
1: А я видел в рилсах, да.
3: Ну, не у всех же выстреливает сразу там. КамАЗ 44 года пел песни, и там на 45-й.
1: И Звонки, да. Он еще с Владом Валом.
3: Звонки еще на пути,
1: кстати. Он еще с Владом Валом брейк-данс танцевал.
2: Ну, Звонки начинающий поп-артист уже как.
1: Да, так что... Ну, ждем, ждем. Тем не менее, все равно вопрос остается открытым. Как попасть на лейбл? Как раскрутиться? Чтобы вот я, допустим, и у меня есть трек. Я хочу тебе показать, чтобы ты меня выпускал. И продюсировал меня, и биты мне бесплатно делал за роялти.
2: Кстати, вот, да, это классная тема, потому что каждый лейбл по-своему работает с артистами. А у меня тема, когда если я подписываю артиста, я ему бесплатно делаю продакшн. Что, в принципе, основное вообще.
1: И сведение, и все.
2: Сведение, песню.
1: То есть у меня
2: пишу.
1: Только... текст.
2: С тебя только голова и текст.
3: Ага. Лицо. А как вот много же ребят считают, что вот они там написали трек, вот, и он прям крутой, потому что бабушке нравится, там, девушке его. Вот как им сказать, что трек откровенная хрень? Вот не получается же себя оценить объективно. Ты можешь людям вот правду матку рубануть? Да, ответь, ничего страшного. Это же Арсен звонит,
1: говорит, зацени панч.
2: Слушай, ну нет, просто ты же объективно смотришь и по песне, по слогу, по мысли, по музыкальности какой-то, по топ-лайну, и сразу можешь определить. Ну, когда есть опыт, например, наслушанности какой-то, то он уже позволяет тебе какую-то оценочную картинку дать. Потому что в силу того, что работал на проектах музыкальных, мы однажды с коллегами слушали 60 тысяч человек за 2 года, за 2 сезона. И вот каждому уделив внимание...
3: И какой время... процент крутых чуваков из 60 тысяч?
1: Да, 0,5, большой, наверное.
2: Да не, ну, наверное, побольше будет. Но очень много крутых, просто не все хотят быть артистами, не все хотят быть кем-то, и не у всех есть на это энергия.
1: А потому что стабильность на работе только нормальная есть.
3: Когда трудовая лежит,
2: конечно. Конечно, с подписью все.
1: Тебе переносят 50 тысяч в месяц, но, по крайней мере, ты знаешь точно, конечно, что они есть.
2: Ну,
1: подожди, а будешь ли ты работать с артистом, если, допустим, вот он крутой, и ты чувствуешь, что он выстрелит, ну, вообще по вайбу, ну, он, типа, вообще не сходится абсолютно.
2: Ну, скорее
1: он
2: нет,
1: тебя
2: чем,
1: даже
2: да.
1: бесит вообще.
2: Точно нет.
1: Да?
2: Конечно.
1: Ладно.
2: Я никогда не работаю с теми, с кем мне некомфортно, и никогда не оставляю тех, с кем некомфортно со мной работать.
3: А за 30 тысяч?
1: За 30 тысяч,
2: Ну, за 30-ку, конечно. Ну,
1: понятно, бабки правят.
3: Конечно.
1: Сейчас еще, знаешь, у них новая приколюха, от которой мы тоже с Кириллом страдаем периодически. Вот, возьмите.
3: Хреновые песни.
1: Нет, это приколюха уже давно есть. Сейчас новая. Там новая приколюха, типа, зацените трек, правда, вокал не мой, минус не мой, это ИИ. Но вот текст, припев, это я там написал. Это вот, часто присылают такое?
2: Очень много.
1: ИИшные треки эти, отвратительные.
3: Что мы скажем этим людям?
2: Да слушай, не, на самом деле, как ИИ инструмент круто, я им сам пользуюсь.
3: Как вспомогательный инструмент.
2: Да, безусловно. Но вот даже вот про то, что говорит Райти, я сам петь не сильно умею, именно вокально, да, чтобы какие-то мелодии показать. Но я могу напеть, чтобы показать вокалисту партию, непосредственно уже вокальной какой-нибудь там женской партии, там мужской и так далее. Это удобно. То есть ты взял, написал песню для артиста, показал ему, все здорово, четко, классно. Но, конечно же, когда вот, как ты говоришь...
1: Да, только припев мой я написал, а остальные и текст написал, и
2: GPT,
1: припев,
2: и
1: все.
2: Или еще где-то. Ну, это сложно. Ну, слышно сразу, все слышно. Слышно, как вообще мыслит машина, и когда человек, ты очень можешь достаточно, ну, понять.
1: Да.
3: Сейчас вот вокал яичный сразу распознается. Сразу, он одинаковый. Да, и женский, и мужской. Как думаешь, скоро изменится это? Скоро уже будет, наверное, живой какой-нибудь вокал?
2: Ну, живой не будет, но они просто поймут, что вот эта верхушка, которая сыпет, очень верхние частоты, они просто ее приберут, я думаю, и как-то будет...
3: Верхушка, которую сыпет.
1: Я сейчас даже не знаю. Я сейчас даже не знаю, что больше бесит. То, что такой доступ, и так доступ в музыку был, в принципе, у всех в какой-то момент появился. А сейчас у всех. И я не знаю, что больше бесит. То, что появилось появилось такое количество этих ИИшных артистов, или появилось такое количество обычных артистов, которые, ну вот, ИИ у нас хлеб забирает, это я вот, я артист, я пишу музыку, и у меня, а потом открываешь топ, а там 50 треков ИИ, вы лучше послушайте.
3: А мы, честно говоря, над этим потешаемся с Артемом.
1: Правильно, правильно. У меня, к сожалению, есть такие знакомые, которые там уже по 20, по 30 лет пытаются выстрелить, и они бомбят, вот, это надо помечать ИИ, это потому что я артист,
3: я пишу. Да нет, это потому что у тебя песни хреновые, старичало.
1: Нам, как потребителю, честно говоря, вообще наплевать.
3: Да, мы
1: сам
3: слышим,
1: ты ее
3: прикольно,
1: написал,
3: и слушаем.
1: Или это ИИ написала, просто дайте нормальный трек, и все.
2: С этим согласен, но есть одна маленькая пометка от меня, что почему тоже согласен за помечание ИИ треков. Например, я сам осознанно могу послушать какую-то ИИ песню, да, безусловно, да, она мне может по вайбу понравиться. Но я хочу знать, что меня не обманывают, например, ага, да, что вот если она помечена, я осознанно иду и выбираю плейлист, да, ИИ, я его слушаю, все, проблем нет.
3: Да.
2: Или я осознанно слушаю музыку и балдею, такой, какая чувственная там история, какие мысли, эмоции.
1: И за них, чтобы меньше роялти платили.
2: Да, ну, неважно, просто ты слушаешь музыку, да, и ты кайфуешь,
3: да,
2: и ты не боишься того, что тебя машина какая-то, да, сейчас, ну, обслуживает, грубо говоря.
3: Да.
2: И, соответственно, ты хочешь быть честным, вот, ну, только в таком ключе, а так без разницы, господи, если у тебя были песни, ну, говно, то они у тебя и будут,
1: Чего?
2: В принципе.
1: Понял,
2: такие,
1: Кирилл.
2: Даже
3: ну ладно.
2: Никакой ИИ не заберет. Если ты не умеешь, в принципе, чувствовать, в чем смысл, ну, создания
1: он
2: песни?
1: Он-то сказал,
2: чуйка,
1: когда у тебя песня говно на тебя, да посмотри. Нет,
2: ну, чуйка же, вкус, да, в этом же главное. Ну, то есть исполнитель
3: абсолютно
2: может с помощью ИИ, с помощью синтезатора, с помощью всего чего угодно. Да блин, люди на кастрюлях наигрывают и классно звучат. Тут без разницы. Вопрос именно вкуса, чуйки и выбора гармонии, песни, и слов, и смыслов.
3: Вот все.
2: Поэтому тот, кто переживает, ну, что, ну,
3: да,
2: получается, есть вопросики, значит, у него.
1: Понятно вам. Все. Так, Марко Джакомо у нас в гостях, а уходим на паузу.
0: Fresh Talk.
4: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
4: Суперновинки чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
4: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
6: 0+.
4: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: и Рэй Траум.
1: Марк Джакомо у нас в гостях сегодня. Ну, он, короче, юморист.
2: Мы тут прописочили всех артистов за эфиром.
1: Я вообще молчал.
2: Но Марк сказал, что все ребята, все артисты идеально безупречные люди.
1: Я тоже согласен.
2: Но на то они и звезды.
1: Я тоже, я всех артистов люблю.
2: Ведь скажи, я всегда про вот это, ну, заострил на это внимание. Если ты поешь песню в микрофон, ты же звезда. То есть это ты действительно, ты сошел с небес по-настоящему. То есть ты, это некое откровение. То есть это достижение, это реально сродни, ну, если ты вот в открытый космос. Леон вышел, то есть ты спел в микрофон, вышел на сцену под дабл. Ну, это же реально достижение, согласись,
3: это,
2: правильно
3: это,
2: же?
3: Это очень,
2: ну,
3: большое достижение. Это очень большое достижение, к этому не все могут прийти, конечно же.
1: У нас на этой неделе, у нас просто, чтобы ты понимал, у нас до этого месяц гостей не было, потому что мы доболтались, видимо. А на этой неделе ты уже третий гость, и Кирилл раздухарился опять. Он подумал, что гости опять все к нам ходят.
2: Да, это дружище, это дружбанчик наш. Ну что, не перемыть косточки-то,
1: все гости теперь у нас.
3: Давайте мыть кости.
2: Кто крутой вообще? Вот кто самый крутой? Вот на твой взгляд.
1: Ну, помимо меня,
2: вот кто прям,
1: меня,
2: вот, да, прям музыкант, прям вот от бога.
1: Да,
2: вот
1: после
2: кто
1: меня.
2: И почему Сережа Лазарев? Поподробнее.
3: Ну, он безупречный.
2: Не, Серега, понятно.
3: Он безупречный. Знаешь, это вот, если кто смотрел «Игра престолов», вот были безупречные. Угу. Вот он у меня почему-то ассоциируется с безупречными, что он просто вот абсолютно безупречная машина.
2: А вот из... Серега опытный, понятно, мастодонт уже. А вот из молодых ребят, ну,
1: подожди,
2: кто?
1: Подожди, они не безупречные были, а безликие или бессмертные, как их там называют?
3: Безупречные.
1: Ты, значит, в какой-то другой озвучке смотрел.
3: Не знаю. Ну вот.
1: Ну, у тебя хотя бы Старк, там Старк фамилия была, или Ланнистеры были Ланнистерами?
3: Да, да.
1: «Король ночи» у тебя «Король ночи» был, или как-нибудь там Игорь какой-нибудь?
3: Принц Игорь.
1: Да, такую озвучку ты смотрел.
3: Да, я забыл, про что был разговор.
1: Про безупречных, что Сергей Лазарев нормальный тип.
3: А, все понял. Кто классный, да, из молодых?
1: Да.
3: Там много, на самом деле, классных молодых. Но кого мы называем молодыми? По годам или по тому, как кто взлетел?
2: По творческому пути, да, вот.
3: Ну, не знаю, мы можем сказать, Нью молодой или нет?
1: Ну, сколько ему лет?
2: Ну, а он уже, мне кажется, лет 10, да?
3: Ну, он собирает ВТБ вот сейчас.
2: Реально,
3: уже,
2: да?
3: Классный, талантливый.
2: У него же еще сайт-проект. Вот интересно,
3: да,
2: они
3: да
2: отдельно собирают ВТБ? Или
3: нет,
2: или
3: но
2: они...
3: он на ВТБ тоже поет эти песни.
2: «Весна 305».
3: Да, очень крутая, очень
2: крутая. Как ты думаешь, в чем его фишка? Почему вот так вот?
3: Искренность, настоящесть. Он вообще, в принципе, обособленно как-то двигается в пути шоу-бизнеса, не особо со всеми как-то контактирует, дружит. У него свой какой-то мир, и это очень круто, потому что он делает то, что ему по кайфу.
2: Правильно.
3: И не подстраивается ни под кого.
2: Искренность. Истина, исподволь, истово.
3: Вот и хип-хоп.
1: Да. Мне кажется, молодой артист это все-таки не по возрасту и не по количеству, сколько он на сцене, а по тому, какая у него аудитория. Нью тяжело назвать молодым, потому что у него аудитория, я заметил, в основном это женщины, которые там уже взрослые. А при этом вот Газану, например, сколько ему уже, 30 с чем-то лет, но у него аудитория дети. Поэтому я его, допустим, могу назвать молодым артистом.
3: Так, ну я потому что не скажу никого молодого.
1: Потому что это все-таки аудитория, мне кажется.
2: Мне просто хотелось, чтобы ты вот реально со своей стороны музыкантской сказал, кто вот прям...
1: А перечисли своих
2: самородки вообще.
3: Да ну, самородков много. Егор Сесарев, вот мы за кадром общались тоже. Безусловно, очень талантливый парень, который заслуживает больше внимания. Много таких талантливых нишевых музыкантов. Группа «Волны», не знаю, знаете, не знаете. У меня с ними совместная песня тоже есть на альбоме.
1: Мы знаем группу «Казенный унитаз», знаешь такую?
3: А, ну это совсем другое, конечно.
1: Там у них, да.
3: Там другое. Но «Волны» неплохо тоже, в принципе. Вот, советую всем послушать. Это очень крутые музыканты с таким расщеплением красивым, вкусным. Не знаю, кого еще сказать из молодых.
1: Марио Винанс.
3: Да, кстати, у них...
2: Майкл Джексон вот сейчас популярен.
3: Марио Винанс поддержал молодого исполнителя тоже, Тимати, вот у них в песне такая, знаешь?
1: Да. Потом новый трек, вот мне еще нравится. What you know about rolling down in a deep...
3: А это Егор Крида песня, кстати.
2: Да.
3: Это Егор Крид поет.
1: Нормально.
3: Ну, так это по правде.
1: Потом,
3: серьезно? Да, у них фит с этой песней есть вдвоем, они поют.
2: Это Astronaut in the Ocean.
3: Да. Есть версия с Кридом официальная.
1: Реально?
3: Конечно, вы не знали?
1: Нет.
3: Ну, вот видите, я же вопрос.
2: Как здорово, ты пришел,
3: конечно,
2: и сказал.
3: Конечно, я вам все секреты расскажу.
2: Расскажи
3: все
2: еще что-нибудь про Крида. Вот он такой же, вот такой классный в жизни.
1: А, кстати, вы же работали довольно долгое время.
3: Ну, тесно с ним мы не работали, не пересекались так, что прям постоянно, но общались какой-то момент, когда виделись. Он супер парень вообще.
1: Да?
3: Очень-очень крутой. Ноль к нему вопросов, если честно. Ну, по крайней мере, у нас с ним был коннект.
1: Ага. Да нет, ну это понятно. А что, у меня тоже нет вопросов никаких.
2: Кайфово. У кого-то есть в студии вопросы?
1: Есть вопросы к Егору Криду?
2: Ну все тогда, наверное, давайте слушать
3: песню.
2: У Натальи есть вопрос. Пожалуйста, Наталья, прокричите его с дивана.
1: Так, ладно, тут какое-то количество демок нам присылали. Обожаем демки слушать.
3: Расскажу. У вас слушают демки вообще, да?
2: Да у нас, конечно. Приносите нам все, Йоколэмэнэ.
1: Мы такие обычно. Я вообще, я обожаю, когда вот мы тусуемся с кем-нибудь, и человек говорит, давайте демки мои послушаем.
2: Рубрика «Артисты пропихивают свои треки». Пожалуйста, да, наша любимая, конечно.
3: А давай я расскажу вообще, что у меня на альбоме, какие гости будут. Парочку имен раскрою. Соответственно, у меня будет на альбоме «New». У нас с ним совместная песня. Кусочек можно будет послушать пару секунд. У меня будет на альбоме «Доминик Джокер». Да, мы с легендой тоже схлестнулись, как говорится, вокальными шпагами.
2: Часто ты шпагами хлещешься с вокальными
3: артистами? Не часто, вокальными вот так, через одну, как бы, артистку артиста получается.
1: Ну, шпагами, шпажками, конечно уж.
3: Ну, я тоже, как бы, да, преувеличил. Как бы, да, надо преуменьшить ласкательно. Кто еще?
1: Ласкать шпаги.
3: Группа «Интонация».
2: Группа «Интонация».
3: Да, есть фит, классная песня очень. Антон Токарев у меня есть.
2: Ну, ты всех крутых собрал, да? Молодец.
3: Ну, там еще покруче есть ребята.
2: Пожалуйста. Ну, ладно. Не все выкладывай.
3: Уже не скажу, да. Ладно. Ну, не, на самом деле, шутка. На самом деле, достаточно все крутые.
1: «Мобильные блондинки».
3: Будет «Мобильные блондинки»? Нет, нет. А кто это были?
1: Вот эти, которые поют «Звезды в лужах», «Делить с тобой», «Теплый
3: уже». Кстати, классные ребята, да? Очень звучат классно, но у меня нет с ними никакого
2: Это группа
3: 302. Да. Давай послушаем что-нибудь, давай с ним послушаем кусочек, там есть маленький.
2: Давай с ним какую-нибудь послушаем. Мы ее с утра до вечера слушаем.
1: Да, какую-нибудь с ним мы послушаем, когда ты за компом будешь сидеть.
3: А не надо было рассказать сначала про суть, про концепцию альбома, нет?
2: Слушай, ну давай.
1: А у тебя опять концепция?
3: Да.
1: Ну давай, ладно, давай.
2: Какие у вас концепции? Вы нам дайте треки, мы послушаем. Просто... Концепция, это прям вот...
1: Да.
3: Ну, концепция просто в акустическом звучании, полуакустическом, да, там главный герой гитара акустическая на протяжении всего альбома. Также немножко смешение жанров, но каждый герой, он раскрывает тот или иной жанр и ту или иную песню, добавляя своим вокалом и каким-то куплетом. Классно.
1: Но смешение жанров это опасно. Я недавно про Габсбургов смотрел выпуски там про первые. Там смешение к чему привел водил это.
2: Нам челюсть.
3: Но это все равно в рамках акустического звучания. Вот в этом суть. Он как бы под одним соусом, так или иначе. Все. Поэтому эти жанры не сильно разнятся. Там есть инди-рок, да, и есть рэнбишка классная.
1: Индия, там что-то.
3: Панджаб-МС.
1: Вот это да, будет.
3: Ага. Как хорошо, что мы с тобой на одной волне.
1: Индийский рок. Хорошо. Так, слушаем.
2: Песня будет
1: послушать. Кусочек с «New» разрешили. Поставить.
2: Давайте «New» нам нужен «New».

0: все,
1: это,
0: типа...
1: Это вот демо называется, да?
2: Это мастер.
1: А, это уже мастер.
2: Маленький я вырезал чуть-чуть, да? Уже?
0: Смотри, вот мне понравилось название, тут скинули. Во-первых, sonmoy.wav, это, видимо, сольный твой трек, да?
2: Нет.
0: Тоже с кем-то.
2: Это, я хочу, чтобы вы мне помогли, ребята. Короче, у меня есть песня, очень мне нравится сильно. Да. На ней должен был быть один классный артист. Я не буду называть его имени, но не срослось.
0: Да.
2: И я не могу найти артиста. Вот здесь как раз есть припев, который я запел своим голосом, но трансформировал с помощью ИИ, чтобы был тембр. И я так подумал, что если я приду к вам в гости, мы на всю Россию возьмем и просто найдем мне сюда человека.
0: Настолько ты в отчаянии находишься.
2: Да, вот в данном случае под эту песню я в отчаянии, потому что я не могу подобрать подходящий тембр, подходящего артиста. Дело же не в том, что кто-то бы спел, а чтобы это было классно и песня раскрылась. И вот тут такой истомный крик классный. Я вот думаю, может, вы поможете.
0: Давайте,
2: мне.
0: Вова Солодков может спеть.
1: Мы сейчас накинем тебе вариант.
2: А вдруг? Да. Давайте включим, послушаем,
0: тут,
2: найдем
0: тут
2: кого-то.
0: Тут другой вопрос. Мне вот интересно, тут написано Перон, Антон Токарев, .вав. Понятно. Пленник, NU.вав. Понятно. Да. Сон, мой, .вав. Понятно. Что такое 1, 2, 3, 4, 5, demo.вав? Это с кем?
2: Это просто демка, на всякий случай, показать, если вдруг в конце еще будет время. Но...
0: Давайте послушаем трек «Сон мой».
1: Да. И решим, кого из вокалистов крутых мы позовем, поможем Марку.
0: И, кстати говоря, у нас проходит как раз шоу «Музыкастинг», где человек может какой-нибудь попасть.
2: Так давай, что спокойно, спокойно.
0: Да, слушаем «Сон мой», .вав, .mp3, Winamp X24.
2: В Винампе.
0: Да.

0: Ну что, тут есть сообщение, то, что наши слушатели подключаются, говорят, ну это для Майами. Да. Почему нет, кстати?
1: Или шаман, тут как
2: ну,
1: вот
2: или,
1: мнения
2: смотри,
1: разделились.
2: Можно камелионер.
1: Камелионер. Олег сможет спеть,
2: Питбуль,
1: предлагает
2: да.
1: Павел.
2: Питбуль, например.
3: Кстати, Питбуль уже в Европе, можно, можно где-то с ним увидеться.
2: Central C, например.
3: Класс.
2: Кто еще есть?
3: Допустим. Ну, ты по всем таким доступным как раз проходишь,
2: ну, да,
3: сейчас.
2: По которым...
3: Кому можно набрать, который на короткой вообще, в принципе, связи.
2: Да. Или, например, группа Чингисхан, которые пели Москау, Москва. Вот их можно.
3: Вообще подходящий. Спасибо. Смотри, я в принципе так и думал, что если приду к вам за помощью,
2: вот
3: она
2: такая,
3: вот,
2: да,
3: такая
2: помощь,
3: вот будет, в принципе. Спасибо, да. Ну, что я мог ожидать? Ладно,
2: конечно.
3: Ну,
2: а у тебя же есть на лейбле парень, который может так петь,
3: есть,
2: которым вы треки делали.
3: Есть.
2: Но
3: да,
2: ты хотел кого-нибудь поизвестнее.
3: Да нет, дело даже не в известности, дело в тембре, который именно вот конкретно так звучать будет, чтобы вот раскрыть эту истому, этот крик такой неистовый. Вот как бы, ну, такая история. Есть два артиста, которые могли бы это сделать, но они как бы сейчас.
2: Ну, давай назовем их.
3: Но они на большом уровне, естественно, это недосягаемая
0: история. Ну, вот
3: история.
0: Хороший, ты зря пропускаешь, хороший вариант. Группа Лес.
2: Группа Лес, да. А я, как официальный представитель группы Лес, могу кое-что рассказать об этой группе.
3: А что, расскажи, пожалуйста, кто же это, кто же?
2: Группа Брэдер, например.
3: Не знаю.
2: Группа Брэдер. Или, например, ну вот опять же, Казенный унитаз.
0: Ну мы тебе тоже предлагаем нормальный вайк.
2: Конечно.
0: Группа Казенный унитаз, группа Лес. Тебе мы все не нравится.
3: Я все изучу. Я не сказал, что мне не нравится. Я все изучу. Мне нужно изучить. Мне нужно послушать эти альбомы. Группа Лес. А вдруг она хорошая, ты смеешься?
2: Да она хорошая, конечно.
0: Я представитель группы Лес.
1: Ну, это из мема же.
2: Ну, да. Потом Крейг Дэвид.
3: Так, короче, я в студии слишком долго сидел, видимо, что я пропустил,
2: ну, да,
3: мемы разные. Крейг Дэвид был бы чудеснее здесь, кстати.
2: Ну, да. Или, да, например, смотри, ну, все, так,
0: давайте Крейг Дэвид сейчас в соцсетях напишем.
2: Да.
0: Спишь, что-нибудь.
3: А MySpace, помните, такая соцсеть была?
0: MySpace сейчас.
2: С чего ты взял, что он недосягаем? Я думаю, что Крейг Дэвид только обрадуется, если его кто-то позовет сейчас спеть что-нибудь вообще.
3: Ну, тогда мы напишем, я просто не думал о нем вообще, в принципе. Видишь,
2: ну,
3: ты,
2: да,
3: мне подкинул идею, все, готово.
2: Вот, Джаями, кстати, вот написали тут, хороший вариант, почему
0: он,
2: нет.
0: Ну, ладно, давайте на рекламку там.
2: Ну, давайте.
0: А пока-пока.

0: и Райтраум на новом радио.
1: Я благодаря вам, ребята, узнала группу «Казенный унитаз», вот здесь написали. Но
2: мы поздравляем вас. Да. Вы вступили в закрытое элитное сообщество.
1: Сильно элитное. У нас Марко Джакомо в гостях.
2: Музыкант, саунд-продюсер, да. Турбо-мультиплатиновый.
1: Продюсер шоу-песни на ТНТ даже когда-то. А сейчас музыкальный продюсер.
3: Сопродюсер, как и все еще там 4 человека. Не так, да. Чтобы это звучало, что я там один продюсер какой-то.
2: Да давай уж скажем.
1: Можем сказать один, какая разница.
3: Не-не-не.
1: А сейчас ты занимаешься шоу «Музыкальная интуиция».
3: Ну, не сам я один, ребята, занимаюсь.
2: Да ты один. Один тащишь на себе все.
1: И чем ты там занимаешься?
3: Я музыкальный продюсер, который помогает ребятам звучать классно, как хорошо петь, так и плохо петь.
2: А можешь некоторым ребятам помочь звучать классно, пожалуйста?
3: Да, конечно, это мой профиль, в принципе, да. И отвечаю также за постпродакшн, непосредственно аудиозвучание уже песен в эфире.
1: То есть можно прийти и спеть что-нибудь?
3: На интуицию музыкальную?
1: Да.
3: С кайфом. Кстати, хочу вам такую информацию сказать. Уже объявили кастинг на следующий сезон. 7-й сезон музыкальной интуиции будет уже скоро. Поэтому
1: можно. А там именно петь заявочки. Надо или рэп можно зачитать?
3: Там нужно либо петь, либо не петь. Ну, все очень просто. Типа ты

0: либо поешь,
1: да.
0: либо не поешь. Суть шоу в этом заключается. Когда ты угадываешь, человек поющий или нет. Все.
1: Но
0: все
1: я могу просто прийти спеть Beyoncé Single Lady.
0: Я думаю, что ты не можешь прийти туда, в принципе.
1: Почему?
0: Потому что тебе вся
1: выйти
0: страна знает уже, как ты прекрасно поешь. Вся страна знает, как ты прекрасно поешь, и все артисты, которые будут сидеть там, будут видеть тебя
2: и
0: будут знать.
2: Ну вот мы и нашли артиста тебе вот на этот
1: трек. Ну кто там в гостях? Клава Кока или там кто? Она не знает, как я пою.
0: Они не знают?
1: Нет, она знает меня, она, наверное, ну, она ходила к нам, но она не знает, как я пою, 100%.
0: Ага.
1: Я спою «I'm single lady»,
0: ну, давай тогда попробуем так поговорить с редакторами и с продюсерами шоу. Просто посадим всех тех, кто тебя вообще не знает.
1: Да.
0: И не знает, как
1: тяжело,
0: ты поешь.
1: Тяжело, конечно, будет найти таких людей, но...
0: Ну, давай попробуем.
1: Попробуем, все, я залечу.
2: А вот чувак пишет, а я могу угадать, пьющий человек или нет.
0: Достаточно серьезный талант.
2: Алкогольная интуиция. Есть такой проект?
0: Может, кстати, в рилсах можно сделать, создать.
2: Заходит чувак, все, бомж такой весь, опухший. Оказывается, а он на спорте, вообще жесткий марафонец. Вот так вот.
1: И он не пьет, на самом деле. Просто вот
0: хорошая тема для рубрики в рилсах, вообще, на самом деле.
1: Все, давай.
0: Угадывать.
1: Ты как продюсер, как раз вот сейчас нам и это...
0: Я музыкальный продюсер, я не алкогольный продюсер.
1: Ну, мы были у тебя дома. Ты и алкогольный продюсер в том числе, поэтому...
2: Спродюсировал райтрауну, да, кому на следующий день.
1: Да.
2: А вот расскажи, ты не устаешь от музла? Ну вот,
1: нет. Реально.
2: Нет? Понятненько.
0: Ну, я живу, просыпаюсь.
2: Просто, а музыка твоя жизнь, правильно? Ты просто...
0: Музыка
2: знак равенства и Марко Джакомо. Это как бы две вещи неразделимы.
0: Музыка — это бесконечность моя.
2: Музыка — это то, что... Ну, это мой воздух, правильно? Ты так считаешь?
0: Да, да. У меня, возможно, татуировка первая появится. Это музыка бесконечности на сердце. Но я еще пока думаю.
1: На сердце.
0: Да.
1: Прям там ты собираешься бить?
2: Прям на сердце?
1: На сердце,
0: да,
1: конечно.
0: Внутри,
2: это первая татуировка сразу
0: внутри,
2: на сердце.
0: Конечно, на мышце, на красном вот этом, внутри.
2: На красном? Хорошо, что уточнил.
1: На красном,
2: а я думаю, какого цвета сердце? Вот,
0: красное, красное. А ты картинки не видел, как
1: рисуют? В смысле, оно же вот такое.
0: Оно
1: вот,
0: же в виде попки.
1: Да.
2: Сердце в виде поп.
1: У нас Марко Джакомо в гостях промоутирует альбом свой, там концепция.
0: Кстати,
1: какая-то.
0: Концепция классная, реально. Давайте расскажу немножечко.
2: Да, конечно, давай, расскажи давай, поподробнее давай, про концепцию.
0: Она, конечно, душная, но ничего, класс.
2: Да, да нет, нет.
0: А то называется «Лето».
2: «Лето».
0: «Лето».
2: А будет ли там «Не лето»?
1: Ну, давай, да.
0: Опачки, ждал. На «Лето» не будет «Не лето». Он был на предыдущем альбоме.
1: Да.
0: Кстати, послушайте песню классную, «Копротяж» называется.
1: Да.
0: Называется «Лето». Кто знает, что это такое вообще?
1: «Лето» — маленькая такое? Жизнь, во-первых.
0: Нет, порознь. Нет, нет, нет. А на конце. «Лето» — это река затмения.
2: Да. Куда мы канем.
0: Да, да,
2: рано
0: да,
2: или
0: да,
2: поздно.
0: Да. И вот суть в том,
2: канем
0: что
2: вест.
0: Альбом — это из «прошло-было» в не имеет значения.
2: Из «прошло-было».
0: Переход.
2: Угу. Ого,
0: прошло
2: ничего себе ты...
0: Да. И, соответственно, эта история, ну... Вот, ну, например, даже вот есть выражение «канул в лету», да?
2: Так.
0: Как будто еще исчезает без следа. Но в альбоме скорее наоборот, что-то не исчезает настолько, а остается каким-то фоном, эхом, да, в твоей жизни продолжительное, там, чувства какие-то, эмоции и так далее, но не имеет значения. То есть река «Лето», туда приходили умершие пить из нее, чтобы, в принципе, забыться вообще. И все, что было, исчезнуло.
2: А у нас в Липецке есть река, куда просто люди приходят пить тоже.
0: Да.
1: Да?
2: Но не из нее, а так.
1: А, так просто пьют.
2: Да.
1: А, понял.
2: Рядом с ней.
0: Ну, это кстати, хорошо.
2: Не получается,
0: нет, а потом, когда из реки попьешь, как там, ну, дальше следующее что-то происходит?
1: Ну, там, когда запивона нету, из реки можно запить, поэтому...
2: Да, из пола поесть. Всякое бывало в жизни.
0: Подорожника пожевать.
1: Да. И «Лето», и там, получается, кто канул туда?
0: Ну нет, никто канул. Просто это мои эмоции из очень сильно важных, в «Не имеет значения», трансформировались, и с помощью гостей я это как бы сделал. У меня есть классная обложка уже придуманная, у нее есть целая ДНК у этой обложки свое.
1: Да.
0: Типа там «Вода» имеет значение, «Забвение» и «Лето».
1: Угу.
0: Гитара, которая непосредственно на протяжении всего альбома звучит, акустическая гитара, ее записал прекрасный Михаил Кушин, мой дружище. «Душа» — музыка, силуэты на обложке — это люди, фиты, воспоминания. «Туман» — неясность, прошлое, волны, звук, последствия. Ну, короче, это все скучная история.
2: Да нет, это зря, нормально, прикольно.
0: Ну, это концепция, там есть в этом всем сок. Как-то соединил одной вот нитью, струной, назовем таким образом.
1: Понял. Понял.
0: Да, и вот на альбоме есть еще песня с интонацией. Если хотите, можете припевчик включить маленький туда, если у вас есть время. Если нет,
1: ну,
0: то
1: ладно, не включайте. Вообще-то не очень.
2: Слушай, ты зуб не заговаривай. Ты скажи, маринад, какой самый лучший?
0: Самый лучший
2: шашлов?
0: Маринад?
2: Конечно.
0: Слушай, ну вообще, кстати...
2: Сейчас люди погромче сделают.
1: Ты там живешь, где у тебя на балконе барбекю?
0: Да, да, приходите. Я новый маринад открыл. Это унаги, соевый соус, чуть-чуть МСМ, чуть-чуть чеснока.
1: M&M's.
0: И все, и это топ.
1: Что за МСМ?
2: МСМ. Московский строительный Московский.
0: Московский. Вообще, да, в принципе, только покрошенный.
2: Но... 4 покрошенные, один так, бро. Да, ну, да, я знаю.
0: Ты не знаешь, что такое MSN?
1: Нет.
0: Это, в принципе, то, что усилитель вкуса называют. Это китайцы используют вообще практически в каждом блюде в своем, а у нас от этого все бегут. И говорят, о, это же кошмар.
2: Ого, это MSN.
0: Это MSN, это не полезно и прочее. Но это, да, усилитель вкуса. Белая такая штучка в виде соли, но в ней нет...
1: Я думал, MSN это когда вот мне в сообщение фотография приходит.
0: SMM.
1: Нет,
2: ММС.
0: ММС. ММС,
2: СММ.
1: Ну, это я не знаю.
0: Ты покупал акцию ММ?
1: Ну, я тогда маленький.
2: Да, давайте про ММ поговорим. Ребят, кто акция? Наташ, ты покупала когда-нибудь билеты ММ?
0: Я, не поверите, купил, когда это было уже в интернете.
2: Второй раз когда? Второе пришествие.
0: Второе пришествие.
2: Не, по второй, мы все думали, второй раз, уж не может быть обмана.
0: Да, да, да, я в интернете, вот это все онлайн, я приобрел.
2: Ой, да, ладно. Век живи, век учись, потому что.
0: Да, ну, вот ошибки.
1: Ну стоп, ладно, ну... тогда, давайте финалиться.
0: Ну давайте.
1: Ну нет, мы можем тут 30-секундный кусочек еще какой-то послушать, если для тебя это важно. Демо или Антон Токарев? Или 1, 2, 3, 4, 5 демо?
0: Ну нет, там надо искать человека. Давайте лучше, ну, с интонацией припевчик, если есть там.
1: Ну, я тебе говорю, у нас...
0: Вот, нет, ну давай Токарева.
1: Токарева, слушаем с Токаревым. Сейчас. А звук на компьютере выключился. Подожди, а что не работает реально?
2: Ну, вот. Это просто не судьба. Давай, не ну тогда завершать.
1: Не, я починил.

0: Я только единственное не понял, что почему он говорит пирони и что-то про вокзал. Пирони — это же рыба вот эти, которые...
1: Нет, это пепперони, это колбаска.
0: Я жду тебя, пепперони, он поет там.
1: Да, ну то есть он заказал пиццу с пепперони. И официант, значит, что-то там...
0: Доус-официант?
1: Доус-официант, да, все верно. И заказал, и долго не несу.
2: Ну, каламбурщики, конечно, лютые вообще.
1: Нет, это вообще-то реальная история.
2: Слово за слово, пальцем по столу, но они вот просто, ну, какие, ну.
1: Таким образом, мы завершили предпоследний эфир перед отпуском, ребят.
0: Да, опа.
1: Вот так вот.
2: У нас отпуск.
1: Да, конечно, конечно.
2: Что, приедете ко мне в гости на балкончик посидеть?
0: Я-то, может, приеду, Кирилл, ты...
1: Я, если шашлык будет, то я тут сорвусь всегда.
2: С Рима прилетит такой сразу.
1: С Рима. Да. Прилечу.
0: Да. Кануть в лету.
1: Не, хороший эфир. Да. Реально. Даже не хочется его завершать.
0: Реально, да. Но придется, потому что домой все равно тоже хочется очень сильно.
2: Ну вот.
0: А это был Марко Джакомо. Слушайте его альбом, который выйдет там скоро. Как это,
2: ну,
0: там,
2: очень короче. Скоро. Либо в следующем месяце, либо через месяц.
1: Ну ты давай с этим не затягивай.
2: Да, да, вот пару гостей меня немножко подвели, и из-за этого мне хочется...
0: Но мы
2: вот...
0: тебе предложили, ты почему-то посчитал, что мы шутим.
2: Я думаю, что я потом почитаю в чатике, у вас вдруг там еще какие-то классных предложения нам накидают.
1: Но лучше группы Лес, там не будет уже предложения, поэтому...
2: Я изучу группу Лес, вдруг у них есть реально какой-то классный материал, и
0: я, кстати, плохие новости. Я после этого видео про группу Лес, она через год распалась, поэтому уже не получится, да.
2: А, ну, может быть, я воссоединение сделаю, кстати.
0: Может быть.
2: Это нормальная история, когда вот просто кого-то берешь, соединяешь заново.
0: Все, пока.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра в пятницу 31 июля небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Во всех магазинах продуктов хороший. С 30 июля по 5 августа. Виноград «Киш-Миш» черный 1 килограмм. 149 рублей 99 копеек. ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
3: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от «Арбан»? Бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: Репетиция пятницы начинается. При пятнице, как хотите, так и называется. Суть от этого не меняется. Раньше начнем отмечать, дольше продлится наш по-прежнему летний отдых. Так что все дела самые серьезные оставляем до понедельника и начинаем плевать потолок под суперхиты, суперновинки нового радио. Отсюда на 6 часов того я, Вадим Данилин, постараюсь сделать тебе настроение. Постараюсь.

0: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. muz.newradio.ru.
2: Я в качале, громко чайки, и не случайно, а причалы бьются волны, как на чаке, и нас с тобой, они качали.

Мари Краймбери, «Лавандовый раф», суперхит в эфире нового. Я, пожалуй, пойду выпью сейчас черного кофе, а не «Лавандового рафа». Вот только новость тебе расскажу. Женщины, обращаюсь к вам, новость для женщин исключительно. Черногория узаконила отпуск во время месячных. Вот, 2 выходных в месяц женщины теперь могут получить. Мне кажется, если наши депутаты в преддверии выборов обещали бы 2 выходных в месяц всем женщинам, я думаю, чтобы они победили. Но мне так кажется просто.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Это суперхит от Muse, Night Shift Superstar в эфире нового. Наконец-таки посчитали тех самых тревожников, СДВГшников и так далее и вывели, какое же поколение в наше время является наиболее тревожным. Ты не поверишь. Это миллениалы. Для тех, кто не разбирается, скажу, это люди, которые были рождены в период с 81 по 1996 годы. С 81 по 96 годы. Таких набралось целых 30%. Так что ищи себя в этой новости. А пока ищешь продолжение темы суперхитов, суперновинок, для тебя будет «Елка», «Доминик Джокер» и не только.
1: Утреннее шоу «Один плюс один».
2: Утро на грани.
3: Верните Райтрауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
4: Фига себе.
3: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
4: А, все, ладно, я тогда можно домой брать?
3: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
4: Все, хорошо, класс.
3: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
4: Все, ладно, все, давайте.
3: Давай.
4: Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
3: Артем Селиванов.

0: день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором «Fun & Sun» в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели «Sunrise Resorts» для любого отдыха. «Sunrise» – ваш идеальный отпуск в Египте.
2: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж «Fun & Sun».
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Где суперхиты? У нас в чарте.
5: Стильно.
4: Где суперновинки? У нас в чарте.
5: Занятно.
4: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
5: И немного тревожно.
4: Новый радиочарт на Муз-ТВ.
5: Чудненько.
4: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
5: Ничего не понятно, но очень интересно.
4: Так кто сегодня в чарте?
5: Терминатор.
4: Узнаешь в пятницу в 17:00.
5: Попробуйте, вдруг прокатит.
4: Новый радиочарт на Муз-ТВ.
5: Поехали.
2: 16+.
6: Новое радио.

0: преданный бывший, шикарный, красивый суперхит, который еще ни один день, ни один месяц, ни один год, мне кажется, прозвучит в эфире нового. Но пусть меня простит Анна, не могу не рассказать вчерашнюю картину маслом наблюдал. Вот просто не могу. Вчера наблюдал эту картину. После работы обычно до дома езжу на автобусе. Все знают, я на общественном транспорте добираюсь в метро, автобус. Автобус долго ждать, ну, потому что он из Москвы в область идет. Я в Мытищах живу. Захожу в салон, уже все сидят. Я стою, значит, мест сидячих нет. Сидят все женщины. Все женщины сидят. И где-то там в конце салона пара мужиков сидит, короче. Едем. На остановке заходит пожилая мадам. Прям вот пожилая мадама такая. Я стою, наблюдаю и прям вангую. Вангую, что сейчас произойдет. Да, да, никто из сидящих женщин не уступил старушке места. Ни одна женщина. Хотя там и были и супермолодые, и молодые, и средних лет, и немолодые женщины. Все категории были. Никто из женщин этой старушке не уступил места. Женщина ехала стоя все 30 минут дороги. Представляешь? И вот тогда вот о чем я подумал. Я не первый раз наблюдаю эту картину, между прочим. У женщин между собой нет солидарности. Женская солидарность. Никакая женщина другой никогда не поможет. Женской дружбы не бывает, женской солидарности не бывает. Девчули это осознают, злятся, а злость на ком срывают? Правильно, на мужиках. Логично? Логично. У мужиков все проще. У мужчин как раз-таки есть та самая солидарность. Мужики друг за друга горой всегда будут. Женщины этим похвалиться не могут. Поэтому мы добрее, улыбчивее. Ну и меньше живем.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра в пятницу 31 июля небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-002-6596.
5: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 4.
1: Новое. Ночные смены сокращают жизнь на 15 лет. Всемирная организация здравоохранения уже признала сменную работу канцерогена второго уровня. Это все новости всегда на минуте. И возвращаемся к приятному. Суперхитам, суперновинкам нового радио. 20 минут никакой рекламы в эфире. Твой непокорный слуга Вадим Данилин тоже тут. Всем огромный летний жаркий привет.

0: «Смотри в глаза», версия суперхита 2.0. В эфире «Новый Алды» сейчас всплакнули лишний раз, вспомнили свою молодость, а зумеры не поняли, что к чему вообще. Отпускная новость для всех, кто навострил уши в Гоа. Любимое направление для россиян – Гоа. Индия ввела обязательную электронную декларацию здоровья для всех международных пассажиров. Анкету нужно заполнить онлайн не позднее, чем за 24 часа до въезда. Документ следует сохранить в телефоне или распечатать. Его могут проверить в аэропорту. Без декларации авиакомпания может отказать посадке. Таким образом, чтобы попасть сейчас в Индию, полететь в Индию, тебе нужна электронная виза, карта прибытия за 72 часа, которая делается, и декларация здоровья. Три документа. Но это как-то сложновато. Сложновато. Может, лучше все-таки в Таиланд или Вьетнам? Подумаем.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему

0: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
7: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
8: Новое радио.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: И все это замечательно, красиво, конечно. Шикарно, красиво, суперхит Дракула в эфире нового. А, внимание, внимание. Секс – лучший обезболивающий метод. Врачи подтвердили, что интим эффективнее таблеток для снятия мигрени, менструальных болей и других видов дискомфорта. Помимо этого, оказывается, близость улучшает сон, снижает тревожность и помогает быстрее похудеть. Главное, на работе этим не занимайтесь, пожалуйста. Это новость, скорее всего, для жителей Дальнего Востока, где на часах уже вечер. Дальний Восток. Доброго вечера вам. Лирик, Филатов, Кэрос, Чичерина. Очень скоро в продолжении эфира.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.
2: Посмотри на меня.
3: Мне говорят, ты сошла с ума.
1: Что было раньше? По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ланд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: СПА или спорт?

0: бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на сбербанк.ру. ПАО Сбербанк 6+.
6: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
7: Это просто хахашка распирает изнутри.
6: Кирилл Калинин в кадре.
7: Приколист и талант.
6: И в центре главных музыкальных событий.
7: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
6: все, что звучит на новом, теперь на экране.
7: Музыкальные скоростя.
6: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
7: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
6: Новое радио. Заходи.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Это Зиверт и Айсгергерт Банк. В эфире нового внимания. Сейчас будет смертельный номер. Смертельный номер. Рецепт кулинарного извращения тебе в уши, пока ты там обедаешь или ужинаешь, не знаю. Ну, сделаю все, чтобы ты похудел, дорогой мой слушатель. Так вот, оказывается, запеченный арбуз оказался полезнее свежего. Пока все воротили нос, врачи рассказали, что после духовки в ягоде лучше усваивается ликопин. Антиоксидант, который помогает защищать кожу и поддерживать здоровье сердца. Да не поверишь, я после этой новости сейчас за эфиром полез специально в интернет посмотреть, как запекается арбуз. И оказывается, есть даже видео, как запекают арбуз. Вы серьезно? Вы еще помидоры с сахаром поешьте, арбуз запеченный. Надо попробовать будет на выходных.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра в пятницу 31 июля небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. Во всех магазинах продуктов хороший. С 30 июля по 5 августа. Говядина тушеная «Бурят Мяспром» ГОСТ 338 грамм. 199 рублей 99 копеек.
3: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 5. Новое радио.
1: Меньше слов, больше музыки. Вот и готов новый музыкальный на новом. Так что возрадуйся, раскладывайся поудобнее. Летний, жаркий, как пирожки на вокзале. Суперхиты, суперновинки нон-стопом. Далее по плану, да, и твой непокорный слуга Вадим Данилин. Я что-то еще не проснулся. Время час дня, я еще не проснулся. Всем привет.

0: Соля, Соля. 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы завершились. Дальше больше. Вот только сейчас будет лайфхак по выявлению офисного стукача. Давайте все дружно переглянулись в офисе друг на друга. Значит, смотрите. Офисный стукач всегда хочет казаться полезным начальству, говорят психологи. Эксперты составили список признаков, которые помогут вычислить крысу в вашем коллективе. Это не мои слова. Если что. В принципе, правильно, да, крыса. Офисная крыса. Главная отличительная черта крысы, такой стукача, это такой человек не пытается решить проблему, а сразу несет ее боссу. Также стукачи внимательно слушают все разговоры, запоминают все мелкие косяки коллег и их недовольство. И не ради справедливости, а ради возможности выглядеть в глазах начальства полезным. Теперь выявляем своего офисного стукача. 30 минут музыки без рекламы. После небольшой рекламы тебе в помощь.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звезд.

0: с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
2: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-02-6569-6.
3: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.

0: Робин Шульц со своим суперхитом в эфире нового. 13.47 в Москве. Проснулись врачи и диетологи и выкатили исследование о том, что, оказывается, куриное мясо часто становится основным блюдом, но полезны и некоторые субпродукты, а некоторые и не полезны. Значит, слушайте внимательно. Мясо куриное – это универсальное мясо. Едят его. Я, например, свинину не ем. Вот вообще не ем. Не потому, что я из Узбекистана, а потому, что просто не ем. Оно жирное мясо. Единственное мясо, которое я ем – индейка и баранина и куры. Печень, сердце и хрящи богаты витаминами, белком и веществами, полезными для суставов. Ты знаешь, рекомендуется есть 1-2 раза в неделю в умеренных количествах. А вот кожу и желудки стоит ограничивать из-за высокого содержания холестерина. Не знаю, как ты, у меня желудки у кур – это самое вкусное, что может быть. Просто вот желудочки поджарить, и все, у меня слюна течет. Просто уже, Данилин, заканчивай. Нет, куриные желудки – это самое то. Еще пупки почему-то называют. Я тут узнал, почему пупками называют, потому что они по внешнему виду схожи с пупками. Но тоже у меня сравнение. Так, бульон на костных, на костях и хрящах – источник полезных веществ. Это мы употребляем. И самое главное, важно учитывать качество продуктов, чтобы избежать рисков для здоровья. Приятного аппетита. Не едите желудочки, отдайте мне.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра в пятницу 31 июля небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. Во всех магазинах продуктов хороший. С 30 июля по 5 августа. Виноград Киш-Миш черный 1 килограмм 149 рублей 99 копеек. ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
3: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от «Арбан» – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру.

0: Красноярске 6.
1: Новое радио. Для всех автолюбителей и профессионалов этого дела расскажу весьма интересную информацию, но через 20 минут. Пока же приветственный нон-стоп летних жарких суперхитов, суперновинок без рекламы продолжается. Раскладывайте подобнее. Я умолкаю. Вадим Данилин тут. Всем привет. Пойду дообедаю.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.newradio.ru.
1: В темном коридоре вещи, пони такси где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама. Лесной мини-район Вита-парк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Вита-парк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа. Шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов. 154 рубля. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОКей. Гипервыгода в каждой покупке.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: самый вкус, тот самый квас.
1: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите. Билеты уже в продаже.
3: 0+.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263 88 33.

0: даже не хочется прерывать такой шикарный суперхит take me there. Я английского не знаю. Я правильно сказал, Олег? Take me there. The. Просто Олежек здесь стоит, наблюдает за мной. Что наблюдает, фиг его знает. Вот, товарищ начальник, вот есть человек, который не работает нифига. Разделите его зарплату между нами, между всеми. Но я не об этом сейчас. Я обещал рассказать интересную новость для всех автолюбителей. Для всех, кто собирается в путешествие на автомобиле. Лучшие дороги выявили в России. Итак, лучшие в России дороги находятся в Ивановской области, заявляет газета со ссылкой на данные статистики. В этом регионе нормативам соответствует более 94% маршрутов. В первую пятерку вошли Севастополь, Курская и Брянская области, а также Республика Мари-Эл. У них основным требованием отвечает более 89% дорог федерального регионального значения. Во второй пятерке Саратовская, Мурманская, Калининградская области, Удмуртия и Хакасия свыше 86%. А средний показатель по стране пишут, сколько, знаете, 75%.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
9: Но есть и другой способ.
10: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
11: Я наследник рэпера Гуфа.
12: Младшая сестра Мии Бойко.
13: Я сын Алены Свиридовой.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. На телеканале «Пятница». 16+.
14: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
15: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
16: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Да простит меня КамАЗ, как-то там суперхит еще не раз прозвучит у нас в эфире. Я же что хотел сказать. Первый этап вступительных экзаменов позади. Можно, наверное, уже поздравить всех, кто поступил, и пожелать удачи всем остальным. Я, кстати, также с первого раза не поступил в университет. Но это даже, наверное, к лучшему, как я понял. Был год на переосознание всего и вся, пока после школы работал помощником завхоза в школе в сельской. В итоге имею то, что имею. 46 лет ипотека. Я не об этом сейчас. Настоящая интересная история произошла в Китае. Там охранник с 8-й попытки поступил в престижный университет, потому что его задели слова незнакомки. Теперь он планирует стать одним из лучших дизайнеров Азии. 31-летний Ян год за годом заваливал вступительные экзамены в Академии искусств, пока во время одного из дежурств проходившая мимо женщина не сказала своему ребенку, что ему нужно учиться, чтобы не стать таким, как дядя-охранник. Ян, а меня вот тоже оскорбило, Ян активировал режим Сигмы и после работы штудировал учебники, пока наконец не понял, что готов сдать экзамены. Да, он сдал. А в ближайшие несколько лет бывший охранник хочет получить докторскую степень в Гарварде и покорить мир своими работами. Вот видите, оказывается, некоторым нужен вот такой вот пинок под зад, чтобы взяться за ум, выучить все и поступить. Такая вот история, да. Пу-пу-пу.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра в пятницу 31 июля небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. Во всех магазинах продуктов хороший. С 30 июля по 5 августа. Говядина тушеная «Бурят Мяспром» ГОСТ 338 грамм. 199 рублей 99 копеек.
3: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
4: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
5: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
6: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 тысяч рублей в Агат Накотельниково. Звоните 222-22-24.
7: Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Красноярске 7.
1: Новое радио. Американский режиссер и сценарист Райан Мерфи заявил о том, что продолжению американской истории ужасов быть. Премьера 13-го сезона состоится 24 сентября этого года. Сара Полсон, Эван Питерс, Джессика Лэнг возвращаются на экраны. Ура! Это все новости к данной минуте.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Это Bruno Mars со своим суперхитом I Just Might в эфире Нова. Помогу тебе похудеть на остаток лета бесплатно, безвозмездно, даром. Значит, слушай внимательно следующую информацию. Немецкие ученые изучили три вида бактерий. Кишечную палочку, сальмонеллу и стафилококк. И пришли к выводу, что самым грязным местом на вашей кухне является кухонная губка. Поп-поп-поп. Да. Даже если в губку попало совсем небольшое количество микроорганизмов, они быстро размножаются и сохраняют колонии как минимум на 2 недели. Высыхание проблемы не решает. Скрытая опасность кроется в том, что бактерии легко переходят с губки на тарелки, разделочные доски, столешницы и другие поверхности, а оттуда прямиком тебе в рот. Приятного аппетита!
1: Вы еще не были в Вавилэнде?
0: Извините.
1: Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилэнд.

0: Реклама.
1: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
2: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-002-6596.
3: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Лента и ОКЕЙ – одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
5: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
6: Выглядит бодро, здорово пьется. Время идет, а квас остается.
7: Квас благодей.
8: 20 лет с вами.
9: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите. Билеты уже в продаже.
12: 0+.
13: Новое.

0: Нове радіо.
1: Я п'ять до розпіта.
2: Радіо.ру.
3: Верхітей.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Где суперхиты?
8: У нас в чарте.
9: Стильно.
7: Где суперновинки?
8: У нас в чарте.
9: Занятно.
8: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
9: И немного тревожно.
8: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
9: Чудненько.
8: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
9: Ничего не понятно, но очень интересно.
8: Так кто сегодня в чарте?
9: Терминатор.
8: Узнаешь в пятницу в 17:00.
9: Попробуйте, вдруг прокатит.
8: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Бервульф один в поле воин, суперхит в эфире нового. Да, другого не держим, только красивое. Никак не могу привыкнуть к тому, что для всей страны короткий рабочий день в пятницу, а у меня же он в четверг. Все не как у людей. А короткий, потому что недельные итоги музыкального чарта «Высшая лига» далее по плану уже через 10 минут. Двадцатка лучших треков нашего эфира по версии слушателей в исполнении Романа Емельянова и Макса Астахова. Раскладывайся поудобнее, слушай внимательно, потом перескажешь. А я Вадим Данилин, обнял, приподнял. До завтра.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра в пятницу 31 июля небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 миллионов 649 тысяч рублей в Агат-Накотельниково. Звоните 222-22-24. Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Ну что ж, дорогие друзья, я вернулся. Мой магический голос, голос Романа Емельянова снова с вами. И он в компании с Максом Астаховым готов рассказать о том, как расположились песни в нашем самом замечательном на свете, самом точном, самом правильном, самом беспристрастном и неподкупном хит-параде, который называется «Высшая лига».
1: Всем привет! Ну, наконец-таки, это два взгляда разных поколений, потому что до этого...
0: Почему ты все время напоминаешь мне о том, что я старпер, как бы? Можно же как-то, я не знаю, мягче это говорить, не разные поколения, я не знаю, а разные видения.
1: Когда вы говорите, что это главный чарт отчизны, все становится понятно и так.
0: А, понятно, откуда я, да? Вот это, знаешь, сейчас мем классный ходит, и мне постоянно его подкидывают в запрещенные сети, это... Вечеринка 30+, да, когда стоит такой гард на входе на мероприятие, и чувак подходит, говорит: «Здравствуйте, это вечеринка 30+, сколько вам лет?» Тут говорит: «34, а сейчас проверим». Дают ему видеокассету, говорит: «Откройте крышечку». Какую крышечку? Или старый телефон, говорит: «Наберите 0», там человек пальцем тыкает и так далее. Все понятно, сегодня вам отказик. Вот то же самое, понимаешь?
1: Ну, перейдем дальше по поколениям. 20 место, классика. Там расположился у нас «Звонкий» из песни «Невероятно». Минус одна строчка у него на этой неделе. Возможно, на следующий он и вылетит, но все благодаря вам, если вы проголосуете за
0: эту песню. Кстати, тоже чувак нашего поколения.
1: Я об этом же. Кстати, артисты лейбла Velvet Music продолжают мотаться по различным городам, выступают, корпоративят. «Звонки» недавно выступал в Альметьевске, но все они уже готовятся к своему домашнему выступлению на Velvet Fest'е. Ко мне на эфир вот недавно выходного шоу приходил артист
0: этого лейбла. Они его будут опять в Эрмитаже проводить? Они в Эрмитаже, по-моему, раньше
1: проводили. Да-да-да, в красивом саду. Да, да, да. Артистка на идее и рассказала, как мощно они будут раздавать. Как говорится, дома, собственно, и стены помогают.
0: И артистка на идее рассказала, как их найти, да, собственно говоря, где они будут выступать. Кстати, сад Эрмитаж – потрясающее место. Между прочим, у меня с ним много связано, потому что я родился прямо за забором. Ну, в смысле, не то, что за забором. Жил в детстве там. И это был совершенно потрясающий парк в свое время. Он был такой дикий достаточно. Там была изба, читальня, книжный клуб. Он был весь заросший фонтанами. А потом Лужков превратил его... Типа это называлось в начале 2000-х, конце 90-х, придать исторический облик. И знаешь, его так вылизали, он стал такой, знаешь, очень правильный с этими дорожками, но какая-то душа, на мой взгляд, немножко из него исчезла. Но все равно замечательное место, там театры потрясающие сразу, аж три. Там есть где посидеть, где погулять, поэтому, ну, здорово. А когда будет этот...
1: 16 августа, вот может тогда душа в сад-то и вернется. А у нас «Звонкий» невероятно.
2: 20-е.

0: чувствую. Я очень рад за тех ребят, которые залетели в хит-парад, пока меня здесь не было. Я про Уму Турман, песня «Не стой, танцуй». Почему? Потому что у меня немножко личное. Дело в том, что у меня есть подозрение, что ребята из Умы Турман меня не очень любят.
1: А что это?
0: А я в разные годы был программным директором всяких станций. Ага. И с их точки зрения, мне кажется, я недостаточно активно ставил их песни в эфир. При этом я их песни очень люблю. И они это тоже, кстати, знают. Они неоднократно видели, как я во всяких караоках исполняю песню. Одна из моих любимых, я считаю, в золотом фонде. Я даже ставил эту композицию, когда был, что было раньше, «Налей мне». Я считаю, что это, ну вот, просто золотая коллекция отечественной рок-музыки. Но это далеко не единственная их песня. И я так рад, что наконец-то у нас здесь Ума Турман «Не стой, танцуй». Это здорово. Ребят, я вас поздравляю. Если меня слышите, может, все-таки снова как начнем здороваться. А может быть и нет. Ума Турман.
2: 19-е.

0: А на 18 месте у нас расположился Тим Белорусских. 2 недели в чарте, вот он у нас тут обитает. А я, кстати, пропустил какую-то невероятную коллаборацию прошлогоднюю Гуфа и Тим Белорусских. У Гуфа есть лейбл, он называется «Дома».
1: Вот расскажи мне, мне вообще не интересно, что есть у Гуфа. Ну, давай, пусть и остальные узнают. Ну,
0: так вот этот лейбл...
1: Я вообще не могу понять, почему он такому огромному количеству людей нравится. Я это принимаю, но понять не могу вообще. Человек ведет антисоциальный образ жизни, песни наполненные и жизнь пропагандой всякого разного. Вот. Концерты я видел, но я честно хочу сказать, меня вообще это не возбуждало. Даже вот я был на медиабаскете, где да. ты был. Ну и что? Ну, ходит человек что-то туда-сюда. Это не очень молодой скуф, как бы ходит направо-налево. Это мое личное мнение. С ним можно не соглашаться. Ну и чего? У него лейбл есть, да? Ну и
0: у него
1: там?
0: Есть лейбл. Есть ли уже вообще смысл говорить не, что-то не, нет, про Тиму?
1: Ты же хотел разный взгляд разных нет, поколений. Вот мы люди, которые любим Кобзона и Лещенко. Мы к Гуфу относимся насторожно, скажем прям. Ну.
0: Короче, у него есть лейбл. Так. Этот лейбл устраивал, как я понимаю, какое-то выступление Тима Белорусских в московском клубе.
1: Так.
0: Там играли его старые песни, которые еще...
1: Золотые хиты Тимы Белорусских.
0: Да,
1: как это звучит
0: правда.
1: В 2026-м? Ну.
0: Вот, при этом они еще по авторским правам спорят с...
1: продюсером, конечно.
0: Конечно.
1: Конечно.
0: И вот случился суд из-за этих как раз-таки треков и еще из-за зарубежных новинок. И лейбл Гуфа проиграл 467 тысяч. Хотя сам продюсер был не против того, что...
1: Да не, просто нормально надо расходиться с продюсерами и договариваться обо всем, прежде чем идти и петь песни. Это нормально. Это правильно, я считаю. У нас с авторским правом иногда кого-то дрючат за какие-то 3 копейки, а иногда невозможно доказать, например, там, свое авторское право и удалить с цифровых площадок. Я мучаюсь с этим, например, потому что у меня есть песни, целый ряд права, на которые мне принадлежат. Я их не могу удалить.
0: А что вы хотите
1: удалить? Я их удаляю. Ну, это другие артисты поют, которые глубоко мне противны. Я не хочу, чтобы они располагались. И они исчезают, потом снова появляются. Исчезают, снова появляются.
0: Чудеса?
1: Просто задолбали, да. Ну, Тим Белорусских мысли.
2: 18 место.

0: Если вы слушаете наш чарт в прямом эфире, то бишь в четверг на новом радио, то сразу после того, как он закончится, ну, можно, конечно, остаться на нашей волне, на нашей частоте, а можно побежать на концерт Мота. Сегодня Мот выступает, да. Ну, это, конечно, если вы находитесь в Абрау-Дюрсо, дорогие друзья, потому что там, да, фестиваль музыкальный проходит. Проходит он, оказывается, уже 5-й год. Light Weekend называется. Я не слышал, кстати, про этот фестиваль. И там будет и Мот, и Лолит, и я так понимаю, судя по тому, что это в Абрау-Дюрсо проходит, там будет много чего еще. И вообще начинается месяц Мота, да? Ведь он стал намного круче гастролировать в августе с тех пор, как про этот месяц песню написал. Он мне даже сам лично рассказывал. Говорит, раньше у меня в августе каникулы были, а вот как август это ты, как бы появилась песня, все вообще не вынимая. Кстати, дорогие друзья, намотайте на ус, вот это все должно быть у вас в репертуаре. Про день рождения, значит, про свадьбу, про день металлурга обязательно.
1: Выпускной когда-нибудь?
0: Да, выпускной. Вот, кстати, с выпускными очень большая проблема. Вот я когда дочке Зары песню сделал, оказалось, что просто очень востребована. Но песня должна быть хорошая. И еще 12 месяцев есть, но август уже занят, но вы на остальные обратите внимание. В конце концов, бабки ж надо стричь. Мод, намек на нас.
2: 17 место.

0: 16 место, и Мэри Гу здесь тусуется со своим треком «Заново». А вообще, недавно она рассказала про своих замечательных корешей. Короче, Маша недавно отдыхала в Сочи, ей надо было лететь на концерт в Самару. Ее рейс очень сильно задержали, она расстроилась, спойлер, нет, с кайфом вообще продолжила отдыхать. Просто написала своим корешам, чтобы они залетели к ней домой, собрали чемодан, покормили кота, все было выполнено. Маша улетела в Самару, спокойно выступила, и ни в какую Москву и даже и лететь не пришлось.
1: А могла бы, в общем-то, вообще отправиться на машине, на автомобиле или пешком, в конце концов. Пример Конюхова учит нас, что можно добраться до любой точки земли на лодке и спокойно отдохнуть от своей семьи. Года 2-3 их ты не видишь, они тебя тоже. И кот. Ну, кот разве что.
2: 16.

0: 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Во всех магазинах продуктов хороший. С 30 июля по 5 августа. Виноград «Киш-Миш» черный 1 килограмм. 149 рублей 99 копеек.
2: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
0: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджи Смеш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
13: Высшая.
14: Высшая лига, новое радио, Астахов Емельянов и Татьяна Картукова, которая выступала на ДИС на поддерживаемом новым радио в ВК-фесте и призналась там, что считает главным ориентиром для артиста. По ее мнению, нужно развиваться как личности, понимаешь?
15: Wow.
14: Не просто там песенки петь, выглядеть хорошо, блоги вести, а еще и мозги тренировать. В первую очередь, я думаю, сказала она, нужно получать хорошее среднее образование, как минимум, для того, чтобы быть эрудированным человеком. А музыка, как известно, у нас у всех в душе, в сердцах. Вот я целиком и полностью поддерживаю. Как сказал в свое время Билл Гейтс, по-моему, что люди, которые читают книги, всегда будут управлять людьми, которые книги не читают. И вот что касается музыки, что касается текстов, всегда видно и чувствуется. Человек там знаком ли он с Достоевским, с Толстым, с Гоголем. И ограничиваться только школьной программой тут тоже, конечно, не обязательно. Татьяна Картукова, умничка. Песня «Алешенька».
0: 15-е место.

0: Поехали дальше по нашему чарту. Плюс две строчки на этой неделе. Ну, конечно, 14 место. Группы «Градусы». Вот я большой фанат супергеройских фильмов. Marvel, DC.
1: Это меня терпеть это не могу.
0: Хлебом все. Не корми, дай мне, пожалуйста, посмотреть. И знаете что? Вот я недавно залез в интернет, вбил в поисковую строку группу
1: «Градусы». Ты еще, наверное, смотришь это, «Три кота», да? Как бы ты в том возрасте.
0: Ну, у меня сестра есть, я поэтому могу позволить себе эту историю. Да, вбил в поисковую строку группа «Градусы» и вот переместился, как вот в моих любимых фильмах, в какую-то альтернативную вселенную. Так. Оказывается, по мнению Гугла, «Градусы» — это российская поп-рок-группа, основанная в 2008 году в городе Грозный.
1: Ну, это не так?
0: А это не так.
1: Так поэтому у нас Гуглу этому самому, как ты говоришь, и прилетает штраф постоянно от Роскомнадзора за фейки, за все остальное. То, что надо искать это где? Где надо это искать?
0: А я где не знаю. Искать?
1: В библиотеке имени Ленина информацию о группе «Градусы» надо искать. Там вся правда.
0: Буду готовиться к следующему эфиру именно там. А сейчас на ресницах.
2: 14-е.

Продолжает чарт нового радио. Между прочим, лучший саунд-продюсер по версии нашего невероятного мероприятия, которое называется «Новое радио Awards». Лирик, Кирилл. И знаешь, что мне очень нравится в нем? Что он, несмотря на то, что он абсолютно современный чел, модный продюсер, он не пренебрегает живым звуком, живыми инструментами. Акустическое звучание, говорит он, на самом деле всегда было. Понятное дело, что сейчас время синтов, сэмплов, современных звуков, 808-х и всего остального. Но не нужно забывать о том, что стояло в начале. В начале всегда, конечно же, были инструменты. Это был живой звук, не синтезированный. Всегда нужно чуть-чуть возвращаться к истокам и находить в этом новый шарм, новое дыхание. Вот подписываюсь под каждым словом. Особенно вот то, что... Где сейчас? Секундочку. Вот где все... Не надо забывать о том, что стояло в начале. Вот хорошая фраза, которую можно говорить в любых случаях жизни. Даже при знакомстве с девушкой. Лирик, кассеты. 13.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свиридовой.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
9: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise. Ваш идеальный отпуск в Египте.
10: Бронируйте на fasttravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.

0: здравствуйте, это Высшая Лига, Макс Астахов, Роман Емельянов, классическое дуо Высшей Лиги снова в эфире. 12 место, Санта-Лючия, плюс 3 строчки на этой неделе, Гаязов, Бразерс поднимается все выше и выше. Вот у многих музыкантов в начале карьеры есть такая фишка, что они записываются, ну где придется. Кто в шкафу, кто под одеялом, кто где-то еще, чтобы вот звукоизоляцию, шумоизоляцию себе как-то вот создать для своих песен.
1: Ну.
0: Гаязов Бразерс тоже не брезговали этой историей и в 2015-м записывали свои треки под одеялом. Я вот почитал вообще, откуда появился вот этот вот тембр у младшего брата Тимура, который как пчела иногда жужжит на высоких.
1: Его старший наступил под одеялом в темноте на что-то, да, и появился вот этот высокий голос.
0: Это альтернативное мнение, но вот он ради прикола решил попробовать так сделать. Илья старший услышал это и говорит: Тимур, теперь ты в припевах поешь так всегда. Ну, младший послушался, теперь мы слышим то, что слышим.
2: 12

0: Макс, ты работаешь в музыкальной индустрии, на радио, берешь интервью у всех артистов, припираешься ко мне время от времени с ноутбуком и спрашиваешь, попадет та или иная песня на радио. Кстати, рубрика, мне они все говорят, она реально пошла неплохо. Скажи, а вот ты когда новые песни слышишь любимых артистов, там, например, да, вот знаешь, сейчас выйдет новый трек, да, что ты ждешь от новых песен? Вот какую эмоцию, вообще ожидания твои?
1: Ой, чтобы не было хуже, чем до этого.
0: То есть исключительно, чтобы хотя бы чуть-чуть вот на том же уровне. Да?
1: Ну, мне бы хотелось, да.
0: Вот, а вот наша следующая участница от новых песен ждет удивление. Mm-hmm. Понимаешь? Удивление. Потому что действительно, ну, сегодня выход новой песни, это какая-то стала обыденная вещь. Все их пачками стреляют. И ты уже так, ну, вышла новая песня, вышла. А вот она говорит, удивление. Я как Лизочка, как девочка Лизочка. Или уже как женщина Лизочка. Mm-hmm. Как слушатель, я очень скучаю по тем песням, под которые гуляла по городу и представляла себя героиней самого красивого, самого доброго клипа. И сейчас я разрешила себе петь те песни, которые хотела бы сама услышать в исполнении своих любимых артистов. Что-то легкое, понятное, простое и честное, но с большим вниманием к деталям. Ёлк проще.
2: 11 место.

Кто-то давным-давно их знает по именам. На 10-м месте они у нас расположились. Это Серябкина и Дима Урих. А кто-то недавно узнал исключительно благодаря песне «Дай мне свой номер, блондин 8901». Короче, новости у этих ребят.

0: Серябкина объявила кастинг в свою танцевальную команду. И попасть туда, между прочим, может не абы кто. Что важно, она пишет. Во-первых, девушкам должно быть 20-30 лет. Это как будто бы, как Тимати открывал ночной клуб и говорил, девчонки могут пройти там от 25 до 30. Вот Серябкиной похожая история. Рост – важная история. 165-170 сантиметров.
1: Это, наверное, чтобы не быть выше артистки. Они терпеть этого не любят, когда рядом с ней такая статная, красивая, да еще и выше. Отвратительно.
0: Спортивное, подтянутое, атлетичное телосложение.
1: Знаешь, какой-то несовременный кастинг. Вот на чемпионате мира там Шакира тоже отбирала же танцевальный себе коллектив со всего света. Там даже какая-то русская девочка была,
0: по-моему. Да, я видел.
1: И они там были абсолютно разные все. И это было так прикольно, так круто, что разный возраст, разные национальности, разные физические... А что там еще написано?
0: Ну, про национальность ничего не написано, но вот обязателен опыт работы с артистами, то есть новеньких ребят, видимо, не возьмут. Готовность к интенсивному репетиционному процессу.
1: Да, блин, ну все понятно. Пусть берет подтанцовку бывшую Булановой и все.
0: Хорошо будет. Урик Серябкина, 8901.
2: Десятое место.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19, завтра в пятницу 31 июля небольшой дождь, днем плюс 28, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 тысяч рублей в Агат-Накотельниково. Звоните 222-22-24.
4: Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейд-ин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от «Арбан» – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка в 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
6: АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио.ру.
1: Высшая лига, новое радио. Астахов, Емельянов и Ваня Дмитриенко, который, несмотря на то, что ему 20 лет, уже задумался о свадьбе. Хотя почему несмотря? Все в 20 лет, как дураки, думают о свадьбе. Он говорит, хотелось бы когда-нибудь, конечно, свадьбу. Мы знаем с кем. Мне кажется, идеальная свадьба, говорит он, та, решение которой ты принимаешь с легкостью. Вот когда нет этого 8-летнего ожидания, мысли о том, что ты там сомневаешься и всего такого. Чувак в 20, да? 8-летнее ожидание. 12 лет ждал он уже, когда у него свадьба будет. Ну, короче, горько. Слышать такие слова всем поклонницам Вани, которые, наверное, не находятся в числе претенденток. Ваня Дмитриенко, ртуть.
2: Девятое место.

0: Ну, если свадьба сделает Ваню Дмитриенко счастливым, то следующие ребята обязаны просто играть у него на свадьбе, потому что трек называется «Среди счастливых людей».
1: А еще эти ребята на этой неделе отыграли на новом радио «Живую среду».
0: Да.
1: И если вы ее пропустили, бегом в наши социальные сети, там все найдете и послушайте, и посмотрите.
0: А еще эти ребята на нашем корпоративе признали, что слушают высшую лигу. И где-то мы их иногда гладим, а где-то их не гладим. Везде-то дела-то как раз.
2: Восьмое место.

0: Высшая лига, новое радио и Мари Краймбрери, которая на дысь поностальгировала по детству. Концерты, которые я с подружкой устраивала во дворе. Ведра собранной черешни и яблок на даче, которые мы без сил везли домой, меняя несколько автобусов. Старый домик в 30 минутах ходьбы от моря. Это была традиционная поездка каждое лето, на которую родители копили весь год. Папа за рулем, разрезанный арбуз на пляже, разбитые колени, домашние молочные коктейли и бесконечные попытки научиться кататься на велосипеде, который до сих пор не увенчались успехом. Поделилась воспоминаниями исполнительница. Вот, Макс, вот как ты думаешь, вот под это описание, какой саундтрек бы лег лучше всего? Вот такое детство, арбуз разрезанный. Вот что бы лучше всего прозвучало? Вот когда у тебя...
1: Прекрасное далеко.
0: О, ну ты не настолько молод, как пытаешься казаться. Не, просто я очень удивился, потому что с точки зрения Мари Краймбрери под это наилучший саундтрек группы Любе, понимаешь?
1: Вау.
0: Да, у каждого свое.
1: С конем, наверное.
0: Да, песня про коня. Про коня давай, Мари Краймбрери, давай не ждать.
2: Седьмой.

0: Ой, песня, которая до сих пор продолжает играть во всех ночных клубах, и диджеи зачастую спрашивают у MC, шаде была? Была? Нет, не было. Тогда включаем. На шестом месте By India, Хчо и Мод. Вот Роман Саныч рассказывал, что Мод застолбил за собой Август, потому что у него есть песня «Август, это ты», так он еще и напомнил сейчас всем своим перформансом, что Август скоро начнется, потому что был он замечен с гигантским одуванчиком и по улицам Москвы ходил, и в метро спускался.
1: Вот такой вот у нас. А дальше и сентябрь. Ребят, мы уже все лето профукали, так что давайте в августе отрываемся за все два пропущенных месяца.
2: Шестое место. Она танцует.

0: Нифига интересного я не нашел про следующих участников нашего хит-парада. Джонни и Федук. Вообще, они как, ну, публичный какой-то такой... Оферты не отличаются от всех остальных исполнителей. Хотя, ну, фотки выкладывают в соцсети исправно. Федук сейчас находится с супругой молодой, отнюдь не из богатой и обеспеченной семьи, как известно, на отдыхе. Как все пишут, некие скалистые места, при этом они не акцентируют внимание, где они находятся. Но я посмотрел, там в кадр просто попали машины с номерами на заднем фоне. Это явно где-то в Европейском Союзе. Скорее всего, Испанию по этим номерам я опознал. С ними тоже я знаком не понаслышке. Ну, они там всей семьей, с ребенком. В любом случае, это же замечательно. Самые дорогие, прекрасные времена. И называются они «Лето».
1: Пятое место.
2: Гордец,

0: Катя Рябкина сделала себе кастинг танцоров. На четвертом месте у нас расположилась Майя Мишель с песней «На малиновой луне». И она сделала народный такой кастинг танцоров. Они вместе с Бастой записали трек «Если я буду танцевать». И вот закинули его в социальные сети и говорят: «Танцуйте». Ваши видосы самые яркие, самые
1: такой искренние. Новый оригинальный ход, этого еще никто никогда не делал.
0: Они возьмут в клип. Не согласен, такое уже было, но все равно приятно себя
1: там
0: увидеть.
1: Там, кстати, большой гемор с такими проектами, потому
0: почему?
1: Что потом с каждым из них нужно
0: подписать
1: согласие, найти этих людей, потому что не всегда, знаешь, еще начинают присылать всякие прикольные видосы, а это не всегда твои видосы, а еще бывает, там кто-то попал на заднем плане, и любой человек сегодня, согласно законодательству, имеет право выкатить лицензию, понимаешь?
0: Ну, это уже проблема моей Мишели и Басты. А мы слушаем.
1: На малиновой луне.
2: Четвертое место.

0: Уже 14 недель в хит-параде «Беовульф» с песней «Феникс» и опять вернулась в лучшую тройку на две ступенечки вверх. А между тем, тут внимательные люди нашли ошибки в этой композиции. Там есть такая строчка: «Чтобы наверх путь выломать, нужно себя создать». Это неграмотно. Говорят, что нужно так: «Чтобы наверх путь проломать, нужно себя создать». Нельзя выломать наверх, понимаешь, да? Выломать можно дверь, чего угодно. А вот наверх и вниз проломать нельзя. Ну, если только ты по черепушке не бьешь сверху вниз и проломить. А это тут совершенно другое. Но, знаешь, в конце концов, поэзия такая штука. В рифму смысл все поняли, а дальше уже зашло, не зашло. Тут зашло явно. «Беовульф», «Феникс».
1: Третье место.

0: Реклама. Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
1: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
2: Суперхиты, суперновинки.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Высшая лига. Макс Астахов, Роман Емельянов. И мы практически добрались до самой верхушки. У нас второе место. Дуэт, который спустя года все-таки смог записать композицию
1: совместно. Выпускники театрального училища. Да. Да, молодцы.
0: Сергей Лазарев, Полина Гагарина. Речь идет о них. Хэппи-энд они записали. Уже 7 недель тусуются у нас в высшей лиге.
1: Ну, потеряли первую строчку, правда, да. Неделю назад они были лидерами.
0: Увы и ах, но, возможно, еще поднимутся. Все зависит от наших слушателей. Вот Сергей Лазарев выложил в своих социальных сетях фотографию, где показывает свою бицуху и подпись. Никогда не поздно привести тело в порядок к лету. И не важно, что к этому. Возможно, к следующему. Я послушал Сергея Лазарева, но, видимо, я это сделал, опередив этот пост, потому что за это лето я уже скинул 14 килограмм.
1: Серьезно, что ли? Ты серьезно скинул 14 килограмм?
0: Я вот на жесткой сушке.
1: Обалдеть.

0: Ну вот мы и добрались до вершины. Здесь у нас замечательная артистка. Расскажу такую сплетню. Без имен, чтобы никого не подставить. Но просто узнал, что одного промо-менеджера из одной компании, не буду говорить, с каким лейблом она работала, и с каким артистом или с артисткой работала эта пиарщица, ее уволили нафиг. Знаешь, за что? За то, что она у себя в соцсетях разместила певицу Зиверт фотку и сказала, клевая какая артистка, вообще обалденная. А это была, разумеется, другая певица. И ее за это вытурили, понимаешь? Вот я, например, я бы вот в этом ничего такого не увидел, особенно если это единичный случай. Я иногда даже у себя в соцсетях радиостанции конкурентов хвалю.
1: Такие бывают?
0: Ну, слушай, ну детское радио, офигенное же радио совершенно. Я, вот, или, например, наше радио, хорошая радиостанция, они мои песни ставят. Почему мне их не похвалить, да? Понимаешь? Но вот тут такая ревность работала. Но, правда, это, знаешь, как говорится, свечку не держал. Может, там косяков было и поболее, а это стало какой-то последней точкой. Кстати, вот она, человек, который оставил другого человека без работы. Нет, там все нормально, там хэппи-энд, там человек уже работу нашел. Зиверт, газ.
2: Первое место.
3: Все мы изначально

0: высшая лига. Здесь Макс Астахов, Роман Емельянов.
1: Уже фактически не здесь, мы уже фактически убежали. Мы желаем вам хороших выходных, прекрасного лета. Кому-то отпуск. Ты в отпуск?
0: Да.
1: Куда ты?
0: На Бали.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Поперло.
0: Это мой первый раз.
1: Да, тебе понравится. Это крутое место, там есть что посмотреть. Я тебе сейчас скажу. Все, я пошел Астахову рассказывать, чего на Бали посмотреть, а вы пока слушайте, потому что дальше вас ждут не менее офигенные песни, чем были последние полтора часа.
0: Пока-пока.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
12: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
13: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
14: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
15: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
0: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
16: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
16: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
16: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
16: Музыкальные скоростя.
0: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
16: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
0: Новое радио.

0: Я спешу напомнить, что «Азизам» в переводе с арабского – это «дорогуша». Так вот, именно «дорогушу»-то мы и ждем. Через 10 минут она откроет двери своего «Лэнда» на новом радио.
1: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: радио.
1: Да, да, да, Virgin Valley, все понятно, привет, салют, ребята, вы слушаете.
0: Лицензия номер
1: 8. А я бы могла, но я не хочу. Доброго вечера, салют, меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Усишкин.
0: Мое почтение.
1: Четверг токсичный, я пришла и говорю, на самом деле меня ничего не бесит. А потом я подумала, какая глупость вообще, абсолютная фуфляндия, потому что это неправда, меня все бесит. Во-первых, я прихожу, никого в офисе нет. То есть у всех уже около отпуск. Завтра половина вообще наших коллег уйдет в отпуск. Начнется это издевательство. Потом я вспомнила, у нас есть еще один коллега, Димусик Лапусик, который сейчас умчал в Калининград. И я вспомнила, он же мне сегодня прислал вот эти, знаешь, эти вот ненавязчивые сообщения. А, что делаешь? А я на море. И там реально море, пляж, людей нет. Это рандомное сообщение.
0: Ладно, расслабься, там холодное море, не купается.
1: Я надеюсь, что... Я ему сказала, что я надеюсь, что ты сгоришь и отморозишь жопу. Вот такие пожелания, потому что вот эти сообщения...
0: Что он с чириками приедет?
1: Ну, это...
0: Отвратительно.
1: Я...
0: В самолете лететь.
1: Ой. Этого мы не узнаем. Да. Ну, а зачем присылать такие сообщения в рабочий день в 12 часов дня? С ничего вообще. С ничего. А все почему?
0: Понимаешь, что ты сама можешь на пляже лежать и не прочитать это сообщение в 12 часов дня.
1: А я бы и могла, но солнце только сейчас вышло. Я сегодня выходила на эти свои вот эти вот прогулки для ментального здоровья.
0: Солнце только сейчас вышло, и это не я, да?
1: А ты...
0: Ой, да. А я по четвергам нормальный, как ты помнишь.
1: Да, я вспомнила, ты меня выбиваешь из колеи, понимаешь, этим самым. Сегодня токсичный четверг. Нужно жаловаться. Я в очередной раз скажу, что когда ты знаешь дату своего отпуска, работать сложно, особенно когда все вокруг как будто бы в отпуске, тебе еще хуже. Куда ни зайдешь, в какую соцсеть, у всех там пляжи, у всех джусы, у всех загары.
0: Слушай, я вот заметил, что люди делятся на две категории. Одни перед отпуском начинают страдать и ныть, а другие как будто бы вот за пару недель до отпуска уже в отпуске находятся. Ну, то есть настроение уже такое. И ты и на работе все у тебя клеится, и все прям чин по чину, и живешь в предвкушении, и это уже тоже как часть события.
1: Не может это быть частью события, потому что это может быть, если ты ходишь, выбираешь наряды. У меня, если что, до сих пор билеты не куплены, потому что мы все никак не... Мне, как назло, начали попадаться ужасные рилсы о том, что в аэропорт, в который мы хотим прилететь, он плохой.
0: Не, ну, с другой стороны, вспомню, вот, например, кто-то же тоже в прошлом году сидел, думал о том, как он проведет там весну-лето, и покупал путевки в Дубай, например.
1: Да.
0: И думал, вот как я по кайфу прям вот за полгода подготовился, такой молодец. Или там, может, даже квартирку купил. Опа! Опа.
1: Я что, должна сочувствовать людям, которые купили квартиру в Дубае и обломались?
0: Уже.
1: Ипотека в Дубае, а, мне кажется, ниже, чем в Москве.
0: Это везде.
1: Везде
0: кажется,
1: ниже, чем в Москве.
0: Ниже, чем в Москве.
1: Кому я должна посочувствовать? Людям, которые купили квартиру, очень
0: много. А ты думаешь, богатые не плачут, что ли? Ты еще сериалы не смотрела все детство?
1: Да, да.
0: Не страдала?
1: Да,
0: Беверли Хиллз, 99, вот это вот.
1: Я не смотрела, кстати.
0: Ну вот, там, значит, орда турбомажоров, у которых есть место для печали.
1: Несчастный. Но это Егор Крид говорил. Мы такие молодые, у нас куча миллионов, мы едем в Дубай на Ламборгини, и мы такие несчастные.
0: Если я не ошибаюсь, он там стейки по 700 тысяч покупал.
1: Но он такой несчастный в душе.
0: А потому что не это важно.
1: Да.
0: Я бы сейчас лучше в Ростове-на-Дону покупал себе шаверму.
1: Конечно, ребят.

0: Так, что там такое в чате происходит?
1: Напомни, в чате нового радио.
0: А, ну да.
1: Эвиленд.
0: А в каком еще чате? Ты вот как скажешь. Ну вот что, ты думаешь, у нас все такие вот несообразительные слушатели?
1: Давай напомним, что я радиоведущий.
0: А, точно, точно.
1: Именно так.
0: Давай, напомни, что ты радиоведущий.
1: Я радиоведущий.
0: Ага, так, значит, это мы обсудили, Я на кого-то еще хотела пожаловаться.
1: Ну, вот Кирилл Танин, у нас же преподает в школе радио.
0: Да.
1: Что он преподает, дорогие друзья? Сейчас у нас должен быть выход настроения. Зачем? Дальше мы ставим выход информацию, а потом что-то типа того.
0: Ужас, если бы он так разговаривал. Ну, он так разговаривал, я думаю.
1: Он умеет так разговаривать. Он озвучил кучу рекламных роликов.
0: Молодец, богатый. У него поэтому и робот-пылесос за 200 тысяч.
1: Именно.
0: Я не могу простить человеку робот-пылесос за 200 тысяч. Зачем? Почему? Для чего?
1: Но у него же нет семьи.
0: И что?
1: Почему бы не купить себе робот-пылесос
0: лучше
1: за 200
0: семью
1: тысяч,
0: завел.
1: Который может некие функции взять на себя?
0: Нет, а у него бы была семья, если бы он так сильно не тупил.
1: Ты же слышала, что коитус с роботами через 4 года станет прям абсолютной нормой?
0: Я слышала, что электронные сигареты — это имитация того, чтобы...
1: Да?
0: Угу.
1: Это так и есть.
0: Ну вот на случай, когда это будет
1: вообще
0: робот, чтобы ты был готов, чтобы ты освоил некий инструмент.
1: Вот это не считается, если что.
0: Ужасно. Господи, как стыдно. А я еще, понимаешь, каждый раз вспоминаю, что у меня в моем доме и в моем дворе живут наши слушатели. И им меньше 13 лет. И каждый раз, когда я говорю какую-то грязь...
1: Они не понимают все равно, так что не переживай. Конечно. Ты что? Опять же, это не грязь никакая, это проза жизни.
0: Да,
1: ты же видела, что сейчас делают губы под... вот эти как раз электронные сигареты.
0: Да.
1: Это
0: да.
1: Же вообще отвратительно.
0: Я думаю, что это была шутка.
1: Я надеюсь,
0: которую
1: что
0: ты
1: да.
0: решил еще раз.
1: С другой стороны, я не удивлюсь, что это может быть и правдой.
0: Я тоже не удивлюсь, потому что люди больные все. Кроме нас, конечно. Вот нам как-то повезло, что мы с ума не сошли.
1: Да, в этом водовороте-то
0: да.
1: происходящих событий.
0: Но я жду, друзья, как только большие деньги появятся, я сойду с ума. Я буду ЧСВшницей надменной, меня деньги испортят, я буду высокомерной. И всем буду говорить, да, деньги меня испортили.
1: Наконец-то раскрылась моя истинная природа.
0: Да.
1: И я могу ее излучать.
0: Поэтому, может,
1: направо и налево.
0: Из-за этого и нет больших денег, потому что...
1: Ну, кстати, а вот если философски на этот вопрос посмотреть, то ведь так оно и есть.
0: Что именно?
1: Справишься ли ты с большими деньгами? Смотри, какой большой процент людей, которые вот просто жизнь свою портят и под откос спускают, как только они у них появляются.
0: Ну, я готова рискнуть. Я готова рискнуть.
2: Мы на новом. Всем салют, это группа Добро. Слушайте наш новый трек «Море, привет» на новом радио.

0: Дорогуша, а ты же помнишь оригинальную версию этой песни?
1: Да.
0: Классная вообще.
1: Будет?
0: Ну, она есть, но зачем мне ставить? У меня тут другое. Я вот представил, что... Я всю жизнь думал, что это какие-то испанцы там жаркие, аргентинцы или что-то типа того. А это бельгийцы вообще. Что? Бельгийцы, откуда у них? Вот такой вот, да. Ну, а только что Миша Миллер на новом радио. Проекте
1: Эвиланд. Это просто... Ну, ты бельгийцы. Реально думаешь, что Саша Титов нас слушает сейчас?
0: Я тебе клянусь, бельгийцы это все исполняют.
1: Я про все остальное.
0: Да ну все, хватит.
1: Так, значит...
0: А как не слушает? Он из отпуска только прибыл, конечно, слушает. Обязан слушать. Он
1: Обязан?
0: Обязан.
1: Клянись, Саша Титов, что ты слушаешь. А если нет? Давай что-нибудь придумаем.
0: А потом на чек пригласить...
1: А нас ни разу, кстати, не вызывали.
0: А ну ты вот сейчас вот
1: на эту позорную, да.
0: На
1: эту позорную процедуру. Прикиньте, оказывается, есть такая история, что когда вообще вот две тупицы, 3-4, неважно, вас вызывают, и вы слушаете то, как вы ведете эфир, и вам говорят...
0: А ты представляешь, свой голос слушать.
1: Да-да-да, ты сидишь и слушаешь.
0: Свой голос слушать на записи, ну это просто...
1: Как это называется?
0: Это пытка называется, да.
1: Эрчек.
0: Ну вообще пытка.
1: Но нас обошло. Но значит, это он нас так слушает или не слушает, не знаю. Я не знаю, в какую сторону.
0: Ну ладно, пока еще у нас есть слушатели настоящие, давай-ка, пожалуйста...
1: А Саша Титов вообще, конечно, не настоящий.
0: Конечно, нет.
1: Фейк.
0: Да.
1: Все, мы разогнались.
0: Ему по работе
1: пора,
0: положено.
1: Пора остановиться.
0: Все, окей, давай.
1: На грани. Значит, сегодня токсичный четверг, я напоминаю. Во-первых, я хочу, чтобы каждый из вас в чат написал, что вас выбесило сегодня и на этой неделе. Ага. Обсуждать будем вот что. Какой фильм, не так. Какой киношедевр, который все любят, обожают, вы считаете полным фуфлом и переоцененным. Ну, то есть, если вам в голову пришел «Титаник», я вас не осуждаю.
0: Или «Звездные войны».
1: Я вас вообще не осуждаю.
0: Или, может быть, даже «Властелин колец». Или... Ты представляешь, как сейчас многим поплохело? А Олежек тут головой машет на каждый вообще.
1: Да? Ну, «Властелин колец» я каждый раз готова говорить, что там примерно 15 часов они идут за кольцом, они его сначала потеряли, потом нашли, потом опять потеряли. Я не смотрела ни разу. Я смотрела «Хоббита», и реально 3,5 часа они шли за кольцом и не дошли.
0: А вот теперь клянись, что ты смотрела от начала до конца «Иронию судьбы».
1: Ни разу в жизни.
0: Ну, а ну тебе все равно не нравится при этом.
1: Она мне не нравится.
0: А как так? Нельзя.
1: По этим отрезкам, которые... Я посмотрела отрывки.
0: Нет, так нельзя.
1: И в отрывках надо я целиком посмотрела полностью. Fresh
2: Talk. Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
4: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа. Шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов. 154

0: Новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хам Алиеновой.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Новое

0: подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Давай еще раз, мы же с первого раза не поняли. Елена спрашивает, немного не по теме, слушаю шоу давно, очень люблю, уважаю, обожаю. Спасибо. Но вот шутки про Сашу Титову вообще не выкупаю. Что-то я пропустила, они так часто звучат в эфире. Почему всегда Саша Титов должен гордиться кем-то? Объясняю. Саша Титов наш программный директор. Человек, который следит за тем, чтобы в эфире все было хорошо, чтобы мы не говорили лишнего, чтобы мы правильно себя вели, как настоящие радиоведущие. А так как Саша Титов сам радиоведущий, он тот самый человек, который скажет, впереди у нас только суперхиты и суперновинки, оставайся со мной, я подарю тебе классное настроение. Поэтому каждый раз, когда...
2: За окном идет дождь, а у нас идет концерт.
1: Да-да-да. И каждый раз, когда у Сишкина вылетает вот эта вот радиоведущинская вот жилка, я всегда вспоминаю Сашу Титова и говорю, что Саша бы гордился.
2: Да, который немножко транслируется. Кто-то выкупает, кто-то не выкупает. Ну, такая милая пасхалочка.
1: Ну, да, да.
2: Это вот стало... рабочих буднях. Я думаю, у всех на работе есть какие-то свои вот эти вот приключения, когда ты перемалываешь кости начальнику либо в его присутствии, либо, ну, если ты дрожишь работой, то где-то за пределами его кабинета.
1: В
2: курилке, например.
1: Мы либо в присутствии, либо на всю страну. У нас
2: либо
1: вот
2: на всю
1: два
2: страну,
1: варианта.
2: Да, вариантов немного.
1: Но я
2: в надежде, что он не слушает.
1: Конечно, конечно, а он, да, конечно же, всегда слушает. Вот. Но учитывая, что вода в его кабинете все еще стоит, и мне все еще можно ее воровать, я считаю, что никакой обиды нет. Абсолютно. Вчера меня спалили с поличным, значит, что у меня в сумке было две бутылки, я взяла еще и третью. Все сделали вид, что так и должно быть.
2: Все сделали вид, что это была вода.
1: Это была вода.
2: В очередной раз. Филатов и Карц вчера у нас были с лайвом, ребятушки, вообще классно. Время провели, я думаю, повторы, ну, кто хотел, уже нашел. В... Радиохабе! Ну давай! Ну что ты? Ну ты радиоведущий в конце-то концов.
1: Кто? Я радиохост.
2: А, радио.
1: Новое поколение радиоведущих, которые не ведут себя как радиоведущие. Чтобы у всех было чувство, что мы настоящие друзья, потому что мы такие и есть. Вот эти вот пластмассовые ведущие, оставьте их другим радиостанциям. Мы тут все живые, мы тут все за true, за настоящее. Если нет настроения, так и говорим. Если все бесит, я об этом скажу больше всех и буду ныть до последнего.
2: Если хочешь поставить группу «Добро» и Ваню Дмитриенко, берешь и ставишь. Если хочешь поставить усатого мужчину, Бенсона Буна,
1: я хочу усатого мужчину.
2: Хорошо, как скажешь. Ваня Дмитриенко, ну, когда отрастет усы, тоже попадет в твой топ.
1: Хорошо.

0: Сколько лет Ване Дмитриенко? Ну-ка, давайте-ка.
1: Ну, уже больше 20.
0: Я думаю, 20.
2: 21, ставлю такую цифру.
0: Ребенок. Олег просто говорит, он не ребенок. Мне кажется, он юный юноша. Да, можно так? Славный юноша, вот так, юный. Дитя.
2: Со взором горящим.
0: Цыпленок, птенчик. Ангел.
2: Да ладно, оперился уже давно. Вот смотри, тут статистика, свеженькая порция. Только 1% российских семей полностью окупают свадьбу подарками.
0: Что?
2: 1%. А ты все о свадьбе думаешь. Каждый второй берет деньги в долг, чтобы оплатить банкет, платье и другие свадебные расходы. Чаще всего на торжество уходит около 500 тысяч рублей.
0: У тебя цены 2009 года.
2: Ну,
0: у тебя цены 2009... Ну,
2: я
0: друзья.
2: Тебе так скажу, не только в Москве выходят замуж и женятся. На минуточку.
0: А что есть еще города, что ли, кроме Москвы?
2: Представь себе.
0: Вот и придумал.
2: Да,
0: тоже.
2: Это не так давно была где? В Зарайске?
0: Да, и супер. Это Подмосковье.
2: Или под Ярославье, да?
0: Это Московская область, вот так.
2: Окей, хорошо.
0: Это Московская область.
2: Ты в Московской области вот сейчас вот находишься вот в эти самые секунды, если
0: да,
2: что.
0: Да. Друзья, кто выходил замуж и женился в этом году, вот летом, скажите, сколько бабок вы на это потратили? Потому что мне попадались. Рылся, и у меня две подружки, ну... как бы, да, некий свадебинг совершили. Это очень дорого. Это очень дорого.
2: И поэтому невозможно. 1%
0: эту свадьбу можно
2: подарками.
0: Окупить, только если у тебя все друзья тоже богаты. И не надо так, не надо делать свадьбу, если вы хотите ее окупить. Нужно делать свадьбу, если у вас есть бабки, и вы хотите их классно потратить. В один день вот так вот, вместо квартиры в Воронеже, вместо всего в Воронеже, вот так, фшух, хочу салют и людей вокруг напоить. Вот тогда
2: знаешь,
0: надо делать свадьбу.
2: Знаешь, что больше всего отдыхает на свадьбе?
0: Кто?
2: Уж явно не жених и не невеста.
0: Да.
2: А ты про вечеринку говоришь, что потом фотки пересматривай. Да чепуха это все вообще. Плавали, знаем.
0: Ты,
2: на минуточку.
0: Как
2: да.
0: Ты давно женился. Уже ну, мир поменялся.
2: Смысле,
0: ты женился, знаешь...
2: А первый раз еще вообще давнее.
0: Ну, у тебя вот эта вот путевка 10 тысяч на двоих, вся Турция в одном пакете. Нам вот это не актуальны твои цены, понимаешь? 500 тысяч на свадьбу. Ты где такие цены видел? 500 тысяч. Это и банкет, и платье, поди. И букет.
2: И ведущий
0: и макияж.
2: Еще.
0: И ведущий.
2: Конечно, да.
0: А, что, ведущий за две сосиски в тесте работал, что ли?
2: Ну, а у тебя когда-то был гонорар выше, что ли? Сидишь тут, умничаешь, выпендриваешься.
3: Land. На новом радио. Реклама. Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте. Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
9: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
1: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
12: Реклама. ООО «НТТ». ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва. 6+.
13: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Как очень мило. Мы сегодня обсуждаем, какой киношедевр, на ваш взгляд, переоценен абсолютно, полное фуфло, ненавидите, вообще не понимаете, почему. О, в смысле Гарри Поттер? Где ты? Я тебя заблокирую сейчас. Мандаринка долгорукая. Заблокировать сразу.
1: Гарри Поттер, туфта.
0: Ты тоже думай, не кричи тут в студии.
2: Олежку кто-то налил безалкогольного просека, и он решил, что он набухался. Олежек, ага. Все, спокуха.
0: Сидит тут.
2: Да, поехали. Значит, сообщение на тему того, какой фильм, признанный шедевр, ты считаешь переоцененным. Я хорошо сказал, как радиоведущий.
0: Да.
2: Поехали. Екатерина пишет, что «Москва слезам не верит». Не годится. Гоша, абьюзер. А вот так вот, кто-то говорит настоящий мужик, самец, тестостерон, а кто-то оп-оп-оп,
0: да, они, если честно, они там все, ну, на приколе. Угу. Там ко всем вопросы есть, но мне нравится этот фильм, и мне нравится песня «Александра, Александра». Я поэтому хочу дочь назвать Александра. Круто я придумала.
2: И сына Александра.
0: И сына Александра. Вообще и вообще удачно, выйти, да, замуж за Александра.
2: Класс.
0: Александр, очень красивое имя просто. Ну, давай дальше читать.
2: Поехали. К «Токсичному четвергу». Это от «Муравья» сообщение. А что вчера в студии за бытовой расизм царил? Все вчера затихали в разговоре двух.
0: Что это за бытовой
2: Филатов
0: расизм?
2: И Эви.
0: Да, мы с ним немножечко шалили. А это я не знаю, почему все остальные молчали. Не хотели вмешиваться.
2: Так, дальше. Влад «Аватар» никогда не будет смотреть. Считаю, что это полная шляпа.
0: Дальше. На этой неделе выбесил Саш Титов своими фотками с отдыха. Я могу это каждый час теперь читать.
2: Александр, кстати, пишет. 12 разгневанных мужчин. Тоже не зашло.
0: «Аватар». Еще раз.
2: Весь Марвел написал Игорь. И ты знаешь, я вот с ним даже поспорить не могу. Мне очень нравится. Я не люблю про суперменов. Есть один крутой супергерой.
0: Какой?
2: Дэдпул.
0: Пока.
2: Все.
0: Нет, ты не выключай мне микрофон. Почитай значение слова «вкус». Дэдпул крутой самый.
2: Дэдпул крутой, да.
0: Не самый.
2: Вообще кайф.
0: Не самый, нет.
2: А кто?
0: Черная пантера.
2: Это вообще женщина.
0: Ваканда навсегда.

0: Классные песни, и хочется сообщение классной от Ольги прочитать. Дорогуша, готовься. Сейчас меня закидают какашками, считаю, переоценены. Внимание, это вот к токсичности, да, нашего четверга. А, группа «Кино».
1: Что?
0: Ага. А, вот что Цой, что Коста Лакоста. Поют в одной манере. А, текст у Цоя хорошее, исполнение, но не, все-таки так себе не восхищает. Ну, а если по фильмам пройтись, тут, конечно, посложнее. Я смотрю только качественное кино.
1: Например?
0: Некачественное не смотрю.
1: Нет, вот так вот. После сравнения Цоя и Косты Лакосты, я хочу знать, что за качественное кино смотрит наша героиня.
0: Качественное, ну что, вот и думай.
1: Потом... Нет, пусть ответит. Ответьте, пожалуйста, я хочу знать, что такое качественное кино, если Цой и Коста Лакоста один человек. Как вообще? В какой параллели? Как? Можем послушать сначала Цоя, потом Коста Лакоста? Я хочу вот понять, что это один человек.
0: Ну, а ты вот прям в голове сейчас не можешь, что
1: ли? Нет, я
0: вот
1: хочу, чтобы мы послушали. Я хочу, чтобы мы начали новый час с Цоя, а потом с Коста Лакоста.
0: Что-то, по-моему, дофига хочешь, дорогуша. Нет, не
1: дофига
0: надо.
1: Дофига хочу, дофига получу. Зачем мне мало-то хотеть?

0: Первое радио.
1: И долго искал других, но все без ответа. И даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Baby Landry, да-да. А, нет, извините, я забыла, что токсичный четверг. Никуда мы не поедем, ни в какой Виленд. Ничего не хочу, ничего не надо. День, когда можно смело делиться всем тем, что тебя бесит, раздражает, не нравится, вызывает негативные эмоции и прочее. Там, между прочим, вначале были сообщения по поводу токсичного четверга, что вот кого-то там выбесило.
1: Да, поищи.
0: В смысле, поищи. Во-первых, на каком основании ты указываешь мной?
1: Да.
0: Нет, он сидел, главное, смотрел смешные видео. Видео смотрел смешные, а мне поищи. Я и так, не глядя, могу сказать, что бесит всех работы, скорее всего. Бесят пробки, скорее всего. Бесят коллеги, скорее всего. Что еще может выбесить к этому часу? Что-нибудь да точно выбесит, 100%. Я, значит, подсела. Мне уже не так прикольно смотреть рилсы. Я теперь читаю трэдс. И вот это кладезь вот людей, которые могут выбесить за секунду. Там столько тупости люди пишут. Я думаю, почему я все это время игнорировала эту соцсеть? Почему? Она, возможно, запрещена на территории РФ, поэтому на всякий случай я это озвучу. Но там... На полном серьезе какой-то мужик, например, пишет: вот, сводил ее на свидание, она ко мне не поехала, я ей написал: переведи мне, пожалуйста, половину за ужин, потому что почему я должен закрывать, потому что у нас ничего не получилось, а у меня таких, может быть, 5, почему я должен это платить? Я думаю, столько раз мы это обсуждали, Вадик столько раз это обсуждал в другом ключе, столько уже снято про это рилсов, все еще мужики не понимают, в чем проблема. Ты либо не ходи на свидание, либо накопи на 2 салата денег, чтобы у тебя всегда оставалось что-то. Не могу. И там, конечно же, ему все напихали, как всегда.
1: Панамку или за воротник?
0: За воротник.
1: Ага.
0: Что ты, дурилка картонная. Не можешь женщине купить салат и хочешь, чтобы женщина за салат поехала, изучала тело твое. Это тебе к другим женщинам, которые, возможно, работают. Мы их не осуждаем, профессия древняя. Каждый вертится как может.
1: Нет такой профессии в России.
0: А, нет такой профессии, нет, в России, поэтому...
1: ему приходится тарелочниц каких-то там в себе находить.
0: Тарелочниц.
1: Ну, он же так это все называет.
0: Тарелочниц.
1: Тарелочниц.
0: Давайте еще что-нибудь придумаем.
1: Вот...
0: Бензинщицы. Вот тоже новое,
1: кстати,
0: мне кажется.
1: Да, я был знаком с такими.
0: Ну-ка.
1: Представь себе.
0: Что они делали?
1: В Таиланде дело было.
0: Я
1: тоже,
0: боюсь,
1: что и тарелочницы. Да ничего, на самом деле я просто увидел, что девчонки меня, местные тайки, тормозят. Я остановился, говорю: а что случилось? Там заправляются все бензином из бутылок. То есть в бутылках продается бензин на улице прям. Uh-huh. Ты его заливаешь в бак, все. Они говорят: блин, у нас вот тут бенз кончился, можешь, пожалуйста, помочь? Я говорю: ну, могу. Я пошел им за пару долларов, купил эту бутылку бензина. А они в этот момент пытались меня обчистить, представляешь? Но ничего у них не вышло.

0: О том, что сын за отца не в ответе, говорят и вообще все новости, которые я сегодня практически читаю.
1: Внимательно.
0: Да. Сперма Павла Дурова, внесенного в перечень экстремистов-террористов, пока что остается доступной в Московском медицинском центре для экстракорпорального оплодотворения.
1: Каковы запасы? Насколько она...
0: Что 100 уже есть, и там, наверное, еще много имеется.
1: Ну, то есть пока...
0: Другой вопрос,
1: законно.
0: Я не понимаю. Нет, незаконно говорить, что это его... То есть ты приходишь в центр, говоришь, здравствуйте.
1: Мне, пожалуйста, ту самую.
0: Да, это нельзя.
1: Запрещенную.
0: Это нельзя. А она не запрещенная. Нельзя.
1: В ближайшем будущем запрещенную.
0: Не исключено, конечно же. Но...
1: А что нельзя? Я хочу конкретно эту. Как мне получить конкретно эту?
0: Нет, а ты, я представляю, как ты приходишь, вот, например, говоришь, хочу, чтобы вот у меня родился мулат, голубоглазый, пухлогубый и 1.94 ростом.
1: Ну да.
0: Не получится.
1: В смысле не получится?
0: Нет,
1: а
0: нет,
1: в чем
0: нет.
1: смысл этого банка тогда?
0: Врачебная
1: должно же быть
0: тайна.
1: Описание.
0: Здоровье будет, а вот все остальное...
1: Нет, подожди, что за кот в мешке?
0: Кот в мешке,
1: она
0: именно
1: Она должна
0: что?
1: Быть описана, ты должен понимать, какие гены ты хочешь впустить в себя.
0: Это тогда ты впускай натурально, так сказать.
1: А
0: ищи.
1: Вот. А в чем тогда смысл-то? Что за... Это правда? Как?
0: Ну как, ты вот думаешь, что вот я сейчас приду, здравствуйте, мне, пожалуйста, Дуровскую, а потом вот на алименты подам.
1: Ну на алименты, понятное дело, ты уже не подашь.
0: Сложновато получится.
1: Да, к тому же там слишком много претендентов на алименты.
0: Ну вот учитывая, что у него уже 100
1: А мне просто конкретно эту надо под запрос.
0: Мне не хочется сейчас ничей гнев привлечь, но вот если ты подключишь фантазию, да... У Павла Дурова 100 детей.
1: Угу.
0: Павел Дуров террорист.
1: Угу.
0: А теперь помнишь, еще было вот... Нет? Забыла?
1: Было.
0: Отвратительно.
1: Помню.
0: Все, извините.

0: Сегодня обсуждаем, какие киношедевры, на ваш взгляд, являются переоцененными. И я удивлена, что никто до сих пор не написал «Титаник».
1: А потому что кроме тебя всем все понятно, что это замечательный фильм.
0: Я не говорю, что он плохой.
1: Красивый.
0: Да, да.
1: И для своего переоцененный. Времени, ну, как переоцененный? Самый дорогой фильм в истории на тот момент был.
0: Да, да, и переоцененный. Да,
1: в чем же переоцененный?
0: А в чем драма?
1: Собрал
0: в чем
1: всех
0: драма?
1: Оскаров, заставил плакать планету.
0: В чем драма? Вот в чем драма? Я смотрела его 2 раза, наверное. Ни разу не плакала. Надо, может быть, еще раз
1: надо
0: пересмотреть.
1: Надо что, чтобы плакать? Ну, посмотри «Хатико», и это что, стал сразу, ну, автоматом самым... И посмотри «Груз 200». И что, станет тоже самым лучшим фильмом, что
0: нет,
1: ли,
0: просто
1: этого?
0: Ты использовал это как аргумент, что заставил плакать всю планету.
1: Нет.
0: Что он, мы так теперь
1: он
0: будем
1: снят
0: судить?
1: Он красиво. Это оценили не только зрители, но и почетные жюри. Между
0: не
1: прочим,
0: только
1: и Никита
0: все.
1: Михалков в их числе. А Никите Михалкову мы доверяем. Вот, угу, ну, угу. Он же тоже подписывает вот это все, когда «Оскаров» раздают, ага, как ага. член Академии.
0: Вот тут написали, очень переоцененный фильм «Криминальное чтиво». Раз 20 смотрел, так и не понял.
1: Да. Ну, я...
0: Тебе не нравится «Криминальное чтиво»?
1: Нет, я обожаю «Криминальное чтиво» и в переводе «Гоблина» обожаю, и не в переводе «Гоблина» обожаю. Там фишечка-то в чем? Фильм для своего времени эпохален, во-первых, разницей монтажа, а во-вторых, там столько пасхалок из других фильмов, что просто уму непостижимо. И это, знаешь, как группа «Продиджи», которая создавала из сэмплов шедевры, также и Тарантино, насмотревшись в видеосалоне всего прекрасного и не очень, создал свой мир, который вот просто проник в душу. И знаешь, почему он был рекордным в свое время? Потому что его с первого раза не поняли, а потом посмотрели второй. И вот это вот было.
0: Мне
1: фишечка.
0: Нравится этот фильм. Я
1: не,
0: вообще...
1: ты первый раз, когда его смотрел, ты не заметил, что сцены вообще не подряд.
0: Первый раз, когда
1: вот
0: я его смотрела,
1: убили,
0: я была
1: жив,
0: ребенком.
1: Вот.
0: Я вообще ничего не поняла. Ну, вот. Мне просто было, ну, прикольно. Все смотрят,
1: отдельно,
0: и я смотрю.
1: Отдельно этот фильм надо любить еще и за саундтрек.
0: Конечно, за саундтреки, да. Я бы так сказала.
1: Великолепнейший, да.
0: Потому что музыкальное полотно там потрясающее, как вообще во всех фильмах Тарантино. Но мой любимый фильм — это «Убить Билла». Я его посмотрела в детстве. Мне очень впечатлило, как скальп снимают. Я думаю, ого! Такая деликатная работа. Сейчас я бы не рискнула его пересматривать. У меня не все в порядке с нервами. Поэтому,
1: как
0: друзья...
1: Как и, собственно, у 30% москвичей и петербуржцев.
0: Мы тут все тревожны, у нас апатия.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: знаешь, что есть такой хит-парад, который называется «Тлен».
1: Вижу заголовок.
0: Да, и на первом месте среди самых грустных песен, написанных российскими авторами, и подложечка, да?
1: Да-да-да. Самая грустная страдальческая песня – это...
0: «Дельфин весна».
1: Да, я вообще не сомневаюсь.
0: И будет.
1: Ну, она звучит так, как будто ты слушаешь ее, и ненавязчиво хочется вены зубами грызть. Даже не резать,
0: мне
1: просто
0: кажется,
1: зубами грызть.
0: Авторы группы «Крематорий» не слушали этого хит-парада. Ну, может быть, и хорошо.
1: Ну, да, да.
0: Давай дальше.
1: Я, значит, хотела какую-нибудь новость прикольную найти. Нашла только эту мерзоту, мерзотную, которую забыла рассказать про тот... Не знаю, рассказывал ты или нет. Выяснили, зумеры,
0: опять... Нашли палку где-то?
1: Нет, это по твоей части. Что если запечь арбуз, то он на вкус как тунец. Видел это?
0: И что он полезнее, чем свежий.
1: Да. Во-первых, он выглядит так, как в том самом рассказе. Вот, я не знаю... Подтвердите или опровергните.
0: Он выглядит как вот этот огурчик, забытый где-то там в холодильнике полтора года
1: Нет,
0: назад.
1: Нет, в общем, короче, в детстве всем бабушка рассказывала про то, что у нее был знакомый, который наступил на иголку, иголка по венам, вот по всем этим дошла до сердца, и он умер. Что? Было?
0: У всех, это правда.
1: Вот, потом шаровая молния.
0: Это правда.
1: И была еще история, возможно, только мне рассказывали, что однажды бабушка с внучкой нашли какой-то, съели какой-то помидор тухлый, у них что-то не было денег, и все отравились и умерли. То ли они на помойке его нашли, то ли они купили какой-то побитый помидор. С тех пор я всегда смотрю на овощи, чтобы никакой он был не побитый, не треснутый, а то, может быть, я тоже умру. Мне кажется, что это тоже история, которую всем рассказывали. Потому
0: Нет.
1: что я знаю троих людей, которым рассказывали ее в разной интерпретации. Овощи всегда менялись, но суть была одна.
0: Не, ну вспомни еще тоже историю, которая на самом деле правда. Опять же, потому что в деревне врать не принято. История следующая. Шел мужик ночью, и увидел, как его соседи вот в канавке сидят и выпивают за столом. Они говорят, иди сюда, а он присмотрелся.
1: За столом.
0: Ну, вот у них в канаве стол стоит, да. Он присмотрелся, а у них под столом не ноги, а копыта. Представляешь?
1: Это
0: да?
1: не вранье.
0: Это,
1: был,
0: это не
1: это
0: вранье.
1: Не вранье.
0: Да.
1: Это не вранье. Вот.
0: Новость, значит, из-за бугра. Лондон.
1: Фу, я думала, что мы еще пообсасываем этот ужасный арбуз. Я просто нет, я просто хочу, чтобы кто-нибудь реально приготовил этот арбуз. Продайте эту новость Рейтрауну. Пусть он запечет арбуз.
0: Ну, у нас вон тут есть, да, гриб.
1: Ну вот нам мало вообще биооружия, нужно еще. Давай из-за бугра.
0: Из-за бугра новость следующая. Значит, вот сейчас мозг напряжется.
1: О, ненавижу, ну ладно.
0: В попытках противостоять черному воровству.
1: Это причем, что значит черному?
0: Черные ребята очень много воруют в Штатах.
1: Клевета.
0: В United Kingdom, да. Владельцы магазинов в Британии начали нанимать черных охранников. И вот черные охранники, они просто дают в бубен черным ворам, и никто их за это в расизме не обвиняет.
1: А потому что черные должны держаться вместе.
0: Вот они и держатся. Один кулак держит, а другой щеку поблизости. И все у них сходится очень даже так комфортненько.

0: А Эминем его благословлял эту песню перепевать, или они сами с Дайдой там шурумуры и все нормально?
1: Я думаю, сами с Дайдой шурумуры. Вообще, Джейсон Деруло, ему лучше не делают такие песни.
0: Почему? Он тут вон стадионы собирает.
1: Да, ну просто вот они у него вот такие.
0: Вот такие, да.
1: А эта песня, она настрадачит. Ну вот хочется под нее...
0: Погрустить немножечко. Да. Нет, кто грустит, тот запрещенная Россия, организация. Да.
1: Я, значит, пытаюсь придумать, о чем нам с тобой поговорить.
0: Так почитай сообщения, они тебе прямо сейчас взъерошат голову. Например, фильм «Любовь и голуби» тоже в список отстойных записали, потому что...
1: Как ты можешь говорить «отстойный» и «Любовь и голуби» в одном предложении?
0: И это цитата практически.
1: Лучше про... А почему ты вот это вот заметил, а следующее сообщение про «Титаник» проигнорировал?
0: А потому что «Титаник» уже все унизило дальше.
1: Нет, нет, нет. Итак, смотри,
0: Таня. Я продолжу про «Любовь и голуби» сперва. Потому что мужик сходил налево, а потом пришел в семью, покаялся, его вот приняли. А должно же быть не так.
1: Тут другой аргумент, что голуби противные летающие крысы. И все машины в Москве обосрали. Вот мне этот аргумент больше нравится. Я тоже не люблю голубей.
0: Голубь — птицы мира. И вообще голуби прекрасные. Да,
1: ты вот такая не такуська, чистая, ни раз не тронута руками грязными. Ты ему скажешь что-нибудь, он каждый четверг что угодно, лишь бы назло уши отморожу. О, вот кто ты.
0: Бабушке.
1: Вот оно.
0: Да.
1: Значит, «Титаник». Пошли в кодек на Пушкинской на премьеру. Отстояли безумную очередь, эмоций ноль. Мне изначально не зашли главные герои, как влюбленная пара. Музыка шикарная, но
0: я
1: абсолютно переоцененный.
0: Я знаю вообще из глубины, потому что, ну, конечно же, тоже стоял в этой очереди. Таня просто была не с любимым человеком. Он не вытирал ей слезы. У нее были мысли забиты совсем другим. Она ела попкорн. Нельзя на таких фильмах смотреть попкорн и есть газировку.
1: Единственное,
0: надо
1: что ее спасло, то, что она ела попкорн хотя бы.
0: Вот, а когда у тебя есть сердце, ты плачешь на «Титанике». Я когда смотрел его в Тольятти, в кинотеатре «Сатурн», там, не знаю, бандиты проследились.
1: Да тебя просто бросила девчонка, вот ты страдал.
0: Какая девчонка? Мне было 10 лет, там, смотрел, девчонка. Ха-ха.
2: Эви Ленд на новом радио. Реклама.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Серебряной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
11: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
12: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
13: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
14: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
15: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
2: Новое, новое радио. Эви Лэнд. Жаль, что только 2 часа.
1: Не, это давай подстава. Песню, давай
0: песня должна
1: слушать.
0: Была быть, да. Ну подожди. А что, мне Ковинский может поставить?
1: Ну, можно.
0: Ты грустную историю расскажешь?
1: Я не хочу рассказывать грустную историю. Я просто, мне кажется, можно на тишине послушать. Знаешь, что самое ироничное с точки зрения судьбы? Мы ведь вспоминали его буквально во вторник.
0: Да.
1: Когда Олежек принес свой плейлист, и я не знаю, в эфире это было или нет. А, это было за эфиром, когда мы слушали Crystal Castles. Я говорила, вот, их можно подтянуть, и Ковинского. Вот это получится плейлист. И на следующий день такая новость. Жизнь.
0: То есть... Помнишь фильм, да? «Драйв»?
1: Он умер.
0: в итоге, да.

0: космосе большую часть времени. Мне казалось, что мне не хватает воздуха. И в целом фильм меня как-то, ну...
1: А вот фильм, который по-настоящему в космосе снимали наш, отечественный...
0: Я его не смотрела.
1: Тебе... Ах ты такая.
0: Ну, вообще, понятно, понятненько. Вот.
1: Но я уже взял на карандаш. Доложу, куда следует.
0: Но я и «Интерстеллар» посмотрела спустя 1000 лет. Я рассказывала вроде эту историю, что когда только этот фильм вышел, меня парень позвал на свидание на этот фильм. И мы с ним пришли, и впервые в жизни я узнала, что, оказывается, кинотеатр может сломаться, потому что как только начался фильм, экран потух, и нам сказали, что, к сожалению, технические неполадки... Нет, технические неполадки, билеты, деньги за билеты можете вернуть в кассе. Мы вышли, деньги за билеты мы не возвращали, и пошли гулять. И посмотрела этот фильм спустя 5 или 6 лет, потому что вот у меня ассоциировался с тем, что на свиданке мы его так и не посмотрели. Вот, и мне было не очень от него, поэтому я бы его, наверное,
1: ну, слушай, на самом деле, это не объективная такая вот оценка, у тебя просто...
0: Какая не объективная?
1: Ассоциативный ряд, нет, некие воспоминания.
0: Я не сказала, что он плохой, я сказала, что мне было его тяжело смотреть. Фильм, который я бы не хотел... Вот «Реквием по мечте» обожаю, но это фильм, который я в жизни пересматривать не буду.
1: А фильм «Детки»?
0: Я не смотрела фильм «Детки».
1: Все, о чем с вами разговаривать?
0: Мне достаточно травм, люди, которые у меня имеются. Потому что есть фильмы, которые ты можешь признать, что они супер, но тебе для этого их не надо пересматривать. И вот «Реквием по мечте» — один из таких фильмов. Я помню его досконально. Это лучшая прививка от того, чтобы никогда и ничего запрещенного...
1: Никогда.
0: Никак
1: вот
0: вообще.
1: Даже прям не думать в эту сторону.
0: Вот ни за что. На меня это есть сработало такое. Так, поэтому мне для... не нужно его пересматривать. Я его помню, я когда слышу саундтрек, мне плохо, меня просто трясет все. Поэтому это тоже имеет место быть. Есть фильмы, которые переоценены, они тоже имеют место быть. Но важно сказать, что все творчество — это очень субъективная история. И мы все смотрим сквозь призму своего прожитого опыта и своих предпочтений. И то, что для вас супер, для кого-то фуфло. И наоборот, также работает. Гениально. Мне нравится, что ты выбираешь песню и даже не слушаешь, что говорю.
1: Да, а ты потом еще смеешься над тем, что я радиоведущий.
0: А я специально даже тон такой сделала, интонацию. Или, по-твоему, я всегда так разговариваю.
1: Да, как Эдит Станиславовна Пьеха.
0: Друзья, я желаю вам хорошего вечера.
1: Как Регина Дубовицкая.
0: В правую щеку целую вас, в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь. Я целую в нос, говорю спасибо за то, что вы слушаете нас. И до завтра. Завтра 1+1 отработают свой эфир и уйдут в отпуск. А мы, как два дебила, будем еще неделю с вами, чтобы вам было не скучно. Спасибо, что выбираете новое радио.
1: Вот этот вот весь твой спич я перекрою шедевром от Дмитрия Маликова.
0: Вы понимаете, он полчаса думал, каким треком завершить, и
1: да,
0: выбрал Дмитрия Маликова.
1: Выбрал лучший.
0: Потрясающе.
1: Да. Лучший. Давай его пригласим, вообще будет супер.
0: В сентябре.
1: Да.

0: Новое радио.
1: И новинки, как водится, в полнейшем порядке. Вообще, хотелось бы не наблюдать за временем, летними-то вечерами, но порой приходится. Однако ж, ребятушки, завтра в это же самое время будет все иначе.

0: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
0: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Выходное. Обожаю все выходное.

0: тот случай, когда братья не то чтобы не ссорятся, а с годами не меняются внешне, в первую очередь, а в творческом плане, ну, просто прям красавцы. Ясные братья Крестовские, группа Матурма на Новом Радио. В принципе, в такую вот легкую ностальгию мы любим погружаться по вторникам и по субботам время от времени.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
2: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свиридовой.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница».
0: Новое радио.
7: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: час ночи в Красноярске.
1: А согласись только, что вот это вот внезапно было. Я тоже удивился и тоже, кстати, подпевал. Откуда все слова известны? Да, собственно, на паркорке все присутствует. Ребятушки, продолжаем слушать отличную музыку, продолжаем вечер.

О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

Пары на лестнице, если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

Одна песня может остаться в плейлисте у друзей, а может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

Бит немножечко Болливуда, и захотелось умеющие танцевать в киноленте, поднимая руки вверх и, я не знаю, фиксируя красную точку между бровей. Кстати, трек все наши делали. Ну, все трое, окей, русским языком отлично владеют. Вот так, наверное, правильнее будет сказать. Иман Бек, KDDK и Ярик на новом радио. Данил Михайлов тоже здесь. Самое приятное, что на новом ты. Не знаю, чем занимаешься, но надеюсь, с удовольствием. Мы об аккомпанементе позаботимся. Суперхиты, суперновинки. Скоро.

Город как будто сломался, и я вместе с ним в тишине. Сколько шансов у любви осталось, если все шансы остались в вине?

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента, их нет. Бесконечный процесс скролля.

0: Восток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрешток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фрешток.
1: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

Ох, как же грустно эту классную песню слушать под занавес эфира. Оливер Три на новом радио. Не так давно, вот в этом году, буквально артист разбился на туристическом вертолете где-то в Бразилии. Молодой, талантливый, успешный. Как еще одно напоминание о том, что все под одним небом ходим. Берегите себя. Данила Михайлов до сего момента отвечал за саундтрек «Вечера» на новом радио. Ушел искать ртё.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Радио.
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я уверен.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходно.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Ты так не идеально, идеально, baby. У твоего подъезда я пою о любви. И как тебя забыть?

0: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.